Но там были очень непростые обстоятельства. И вопрос возникает, как же он духовно вырос? Как он выжил? Отрок Самуил возрастал у Господа. Но также мы с вами начали читать первую главу книги Даниила. И это тоже пример, как подросток попадает в военную академию. Это был особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Я часто слышу от родителей подростков, они говорят так: «Я сам не могу справиться с ним, он совершенно непослушный, и единственный для нас выход – это отдать его в военную академию, чтобы в Суворовской или кадетской школе такие мальчики узнали, что такое порядок, дисциплина, и изменились». Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил эти обстоятельства. Мы читаем первый стих первой главы книги Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И мы читаем о том, что были отобраны после того, как захватили Иерусалим, самые лучшие мальчики княжеского царского рода, для того, чтобы подготовить их для труда в чертогах царских. И вот царь сказал своему помощнику: «Отбери мальчиков из знати, у кого нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из лучших, и обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку, чтобы они понимали нашу культуру, чтобы говорили по-нашему». И начался процесс изменения их мышления. Это была непростая трехгодичная школа. Школа, подобная военной, муштра и дисциплина. И была задача изменить их мышление, чтобы они стали совсем другими. Даже изменили их имена. И мы читаем в 7 стихе 1 главы. «Им дали новые имена, и переименовал их начальник евнухов: Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию Вавдинага. Их диета, меню было изменено, изменился их режим жизни». И далее мы читаем в 8 стихе. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, политеистическую, секулярную атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он выжил». Как же ему это удалось? Ну, постараемся ответить на этот вопрос немного позже. Ну, а теперь вернемся мы к книге «Исход», второй главе. Это третья библейская история. И коротко и быстро посмотрим на этот библейский пример и постараемся ответить на наши вопросы. Прекрасный пример Моисея. Итак, первый пример. Это Самуил, ребенок, отданный в христианскую школу. Даниил, попавший в военное училище. И в третьем случае Моисей, молодой человек, попавший в секулярный, либеральный университет. Надеюсь, что вы знаете историю жизни Моисея. Вы помните, что Моисей родился в семье Авраама и Иоховеды. Над этим домом нависла тень смерти, потому что фараон издал приказ всех еврейских новорожденных мальчиков предавать смерти. И об этом рассказывается в первой главе книги «Исход». Девочек оставляли, а мальчиков, младенцев, уничтожали. Фараон боялся восстания против своего правления. Он уже не знал Иосифа, поэтому он разработал план уничтожения этого народа, убивая мальчиков. И поэтому над младенцем Моисеем нависла угроза смерти. 3 месяца мать скрывала сына младенца, кормила его, пеленала, но больше уже не могла скрывать его. И в конце концов положила его в осмоленную корзину и поставила в тростнике у берега реки. И эту корзину обнаружила дочь фараона. Увидев малыша, она усыновила его. Историки, такие как Иосиф Флавий, говорят, что дочь фараона была бездетной. Она хотела, чтобы этот усыновленный мальчик стал сыном фараона и в будущем стал фараоном. Но это похоже на истину. Итак, когда дочь фараона обнаружила младенца, и он ей понравился,

женщина взяла младенца, кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона. Это дом приемных родителей. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его сынов Израилевых. И когда мы читаем эти слова, то как это связано с его образованием? И в книге «Исход» об этом сказано мало. В каком университете он учился? Мы прочитаем об этом в книге «Деяния апостолов» в 7 главе. Можете сами открыть этот текст. Деяния, 7 глава, 21 стих. «А когда был брошен, то есть был в корзине, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости, София, всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». В 3 книге Царств, 4 главе, сравнивается мудрость египетская с мудростью Соломона. В те времена самое лучшее образование можно было получить в Египте. Скорее всего, в древнем мире именно там появились первые книги, которые были собраны в библиотеку. Это были папирусы. Египетские астрономы изучали звездное небо, проводились химические опыты, развивалась письменность и другие науки. Моисей имел возможность учиться в лучшей школе древнего мира. Так и сказано, был научен мудрости египетской. И диакон Стефан сказал, что он был силен в словах и делах, умел говорить и делать. Так один из толкователей Ветхого Завета говорит об образовании Моисея. Когда Моисей был достаточно зрел, то его послали учиться в университет, который можно назвать Оксфордом Древнего Египта. Там он научился читать и писать таинственную грамматику иероглифов, научился математике, астрологии, медицине, философии, закону, химии, то, в чем были специалисты египтяне. Он познакомился с произведениями музыки. Моисей был не просто студентом из царской семьи. Стефан говорит, что он был силен в словах и делах. Он сам мог говорить как политик, как руководитель, и мог быть солдатом, мог служить. Историк Иосиф Флавий добавляет, что в древности Моисей был одним из военачальников, который управлял армией и победил в сражении, сохранив большую часть Египта от набегов врагов. Поэтому к нему относились как к возможному будущему фараону. То есть этот человек учился в Академии госслужбы при президенте. Такие были результаты жизни Моисея. Он был человеком благочестия, несмотря на светское мирское образование. Но как это могло случиться? В чем секрет? Ну а теперь, чтобы сэкономить время, мы больше не будем читать тексты, а попробуем сделать выводы из нашего библейского чтения. Прежде всего, вопрос, связанный с Самуилом, находившимся в священнической школе. Как он мог сохранить благочестие, несмотря на ложь, разврат, негодное поведение окружающих его людей? Самуил продолжал находиться под влиянием благочестивых родителей. На Самуила оказали большое влияние благочестивые родители. И если вы внимательно прочитаете историю о Самуиле, то вы узнаете, что его мама, Анна, ежегодно приходила к нему и приносила ему одежду, в которую он одевался. Мама волновалась о нем и внимательно наблюдала. Она была молитвенницей. Мы читаем больше о ее молитвах, чем о ее беседах. На Самуила оказывала большое влияние его богобоязненная, благочестивая мать. Так один из великих руководителей однажды сказал: если у человека благочестивая мать, то он самый богатый человек. Если у вас есть благочестивые родители, богобоязненная мать, то это самое большое богатство. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание. Самуил сохранял баланс. Сказано, 2 глава, 26 стих, 1 книги Царств: «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей». То есть баланс. И такие же слова сказаны еще об одной личности, о Господе Иисусе Христе.

Он жил сбалансированной жизнью, не лицемеря. Позвольте мне сказать еще одну вещь, которая присутствует в христианских школах. К сожалению, это лицемерный обман. Меня волнует, что второе и третье поколение тех, кто вырос во времена свободного поклонения Господу, когда уже нет открытых гонений на церковь, достаточно поверхностно относятся к духовным вещам. И духовность уменьшается. Знание увеличивается, а духовность уменьшается. И это меня беспокоит. Самуил возрастал и преуспевал в премудрости и любви у Бога и людей. И это была не подделка, не фальшь. Он знал больше того, что говорит текст Библии. Он любил Бога и людей. Третье. Самуил имел живое общение с Господом. Его личная духовная жизнь не угасла. Он постоянно искал лица Божьего. Если вы в церкви, воскресной школе или в христианской школе, то одна из непростых задач – продолжать искать общение с Господом ежедневно. Проводить с Ним время молитвы, размышления. Можно слушать проповеди, но самое главное – лично обращаться к Богу. Учителя хотят духовного развития в христианине, в служителе. Это прежде всего. А потом уже дела, потом уже знания. Что мы можем сказать о Данииле? Как он мог сохранить благочестие и жить по-божьему? Можно привести несколько причин. Первое. У Даниила были искушения, но также были убеждения. Он знал, в кого он верил. Он заранее решил, что он не пойдет на компромисс. Он не сдастся, не уступит. Так и сказано в 8 стихе 1 главы книги Даниила. Даниил положил сердце свое не оскверняться. У него были ценности, от которых он не хотел отступать. Так из небольших нитей можно сделать сильный трос, который может выдержать многотонную нагрузку и не порваться. Даниил сформировался как человек верующий уже в детстве. Так что в юности у него уже было твердое основание. Второе. Даниил проходил через испытания с мудростью. Он не обличал других, не противопоставлял свою веру, но занимал твердую позицию. Учась в военной, придворной, царской школе, он относился к другим доброжелательно. У него были хорошие манеры. Происходя из хорошего рода, Даниилу было легко приобрести расположение других. Верующие люди, выступающие за христианские ценности, должны научиться благодати, твердости и мудрости в отношениях с другими. Третье. Бог дал Даниилу академические способности. Он был отличником. И в реальной жизни самое главное – поступать честно и верно, как христианин. Быть духовно верным. Но не всегда это означает, что вы будете академически первым учеником в классе. Но, будучи прилежным, у вас будет успех. Главное – иметь христианские убеждения и держаться их. А теперь давайте обратимся к посланию к евреям, 11 главе. И я открою вам секрет Моисея. Как духовно смог выжить Моисей? В 11 главе послания к евреям нам предлагается две причины. Давайте прочитаем 11 главу с 23 стиха. Все они начинаются словом «верую». «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, и они видели, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Верую оставил он Египет, и не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Его вера была сильнее, чем его чувства. Это первое, на что можно обратить внимание. Вложение, которое было сделано родителям, было самым главным. Амрам и Иохавета делали все, чтобы воспитать своего сына человеком верующим. И это вложение не разрушилось даже тогда, когда он был в колледже, когда он был в университете. И настало время, когда замерзшая река проснулась, и течение, сила веры снова проявилась в его жизни. Удивительно наблюдать, как вера Моисея снова пробудилась, как он стал взрослым человеком. Дорогие родители детей, кто учится в институте или университете, не падайте духом. Это еще не конец.
пока не написана последняя страница жизни, и Господь будет работать над сердцем вашего ребенка. Вера больше, чем чувство, чем знание. Второе. Моисей расставил свои приоритеты и свои решения. И, как сказано в этом тексте, он отказался, он пошел вперед. У него были приоритеты. Но он рассудил, помолился, и можно было быть сыном фараона. Но в этом случае он не был бы Божьим избранным послом, Божьим человеком. Он не был бы готов это сделать. Все привилегии, все возможности власти на уровне египетского фараона не могли удовлетворить его сердце. И он сказал «нет». Он рассуждал и хотел двигаться дальше. Это важный аспект. Размышляют ли наши дети? Какие вопросы они задают? Помогаем ли мы, как родители, своим детям понимать, что за решениями последуют результаты принятых решений? Есть ключевые моменты, которые повлияют на всю их жизнь. Родители уже имеют опыт и не раз обжигались. Поэтому родители, говоря со своими детьми, обычно говорят так. «Сын, дочь моя, хочу сказать тебе, что это действие может привести к таким результатам». Я знаю, что кто-то скажет, «Да сколько раз я пробовал это говорить?» Я понимаю. Но не переставайте говорить с детьми. Как ответственные родители, помогайте им распознавать, как нужно поступать. Сегодня я также хочу сказать несколько слов о том, что обучение продолжается всю жизнь. Но нужно бодрствовать. Сейчас предлагаются различные программы и обучают не только доброму. У нас в стране даже появились курсы гадалок, ворожей и всякой оккультной грязи. Появляются курсы, обучающие соблазнению и сексуальности. Издаются книжки, журналы, как соблазнить мальчика, девочку. Показывают фильмы, как увести мужа, разрушить семью. И в нашу страну уже проникают материалы, которые учат модели открытой семьи, то есть отношениям между несколькими парами. И ничего не говорится о роли мужа или о роли жены. Никакой ответственности, никакого страха перед Богом. Институт традиционной семьи в нашем обществе находится под большим давлением и находится под угрозой. Разводы на всех уровнях общества. На Западе начали издавать книги с идеей того, что брак, брачные отношения – это пережиток прошлого. И начинают предлагать альтернативы браку и семье. Большое давление также распространяется от феминистского движения. Что же делать? Мой совет всем студентам и всем ученикам. Помните, что нет большей силы, чем Господь Бог. Поэтому ищите Его, приходите к Нему, пребывайте в Нем. Это простой совет. Не школы разрушают веру, только вы сами можете разрушить ее. Вы отказываетесь от следования за Богом. Не школа принимает решение за вас, но вы отвечаете за свое духовное состояние. В школе не заламывают руки и не требуют отказаться от веры. Это делают сами студенты, и это наш выбор. Поэтому постоянно заботьтесь о внутреннем духовном мире. Молитесь Господу. Возрастайте в познании Его. И тогда все насмешки, все давления вы сможете пройти. А настоящих верующих людей христиан уважают. У них есть принципы, есть ценности. И нет силы больше, чем сила Божия. Поэтому не уступайте влиянию мира сего. Ну а теперь несколько слов родителям. Нет ни одной школы, которая могла бы полностью стереть влияние благочестивой семьи. Это невозможно. Молитвы матерей и отцов не тщетны. И вы знаете, какая непростая жизнь. Знаю, что родители заняты, и особенно у отцов не хватает достаточно времени для того, чтобы проводить время с детьми. Но нужно стараться найти время, чтобы побыть с детьми. Мы также понимаем, что в церкви дети проводят всего около 1-2% своего времени. В школе 16-20%. И остальное время около 80% ребенок проводит дома или на улице. Что мы можем сделать? Как выжить в школе и получить удовольствие от учебы? Но самым главным местом обучения является наша семья, наш дом.
Дети внимательно наблюдают за нами. Господи, помоги нам. Но также хочу сказать вам, что можно быть в этом мире и остаться непораженным. Это пример Господа нашего Иисуса Христа. Он совершенный, святой, без греха, пришел в этот мир как человек и жил среди людей. Но Писание говорит, что Он ни в чем не согрешил, в Нем не было греха. Он не заразился грехом, хотя жил в этом непростом мире. Дорогой друг, если вы еще не уверовали в Господа Иисуса Христа, не покаялись, не возродились от Духа Святого, то вам нужно обратиться к Богу в молитве, попросить у Христа прощения и начать следовать за Ним. Начните читать Евангелие, задавать вопросы, молиться, познавать Господа, чтобы Господь даровал мудрости в воспитании детей и следовании за Ним. Да благословит вас Господь!

0: Эту песню исполнила Ирина Ро.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича об учении в школе выживания. Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи уже на другие темы и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Влияние благочестивых родителей, молящихся за своего ребенка, может оказаться сильнее влияния греховного мира. Второе. Необходимо сохранять баланс между знаниями и общением с Господом. Третье. Необходимо иметь твердые убеждения, основанные на Священном Писании, и не уклоняться от них. Четвертое. Нужно принимать испытания с мудростью. Пятое. Родители продолжают оказывать влияние на своих детей на протяжении всей жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А в следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть — решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 30 сентября. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие, 32 глава, 11 и 12 стихи. Наш всемогущий Отец любит подводить своих птенцов, о которых Он также нежно заботится, к самому краю пропасти, а иногда и столкнуть их в необъятное воздушное пространство, чтобы они могли познать, что обладает еще неизведанной ими роскошью, способностью летать. Если же вдруг птенцы подвергаются неожиданной опасности, Он тотчас готов подхватить их на свои мощные крылья и унести ввысь. Когда Бог создает для своих детей невыносимо трудные условия, дети могут рассчитывать, что получат избавление из рук Божьих. Когда Господь возлагает бремя, то Он же и поддерживает своей десницей. Маленькое, чахлое растение вырастало в тени могучего ветвистого дуба. Оно ценило тень, что укрывала его, и дорожило покоем, которым оградил его тот благородный друг». Но для этого растения готовилось Божье благословение. Однажды пришел дровосек и острым топором срубил дуб. Маленькое растение заплакало и застонало. «Погибла моя защита, теперь сильные ветры будут гнать меня, а ураганы вырвут меня с корнем». «Нет, нет», — сказал ангел-хранитель этого цветка, «теперь солнце согреет тебя своим теплом, дожди оросят в изобилии влагой, твое тело станет стройным и прекрасным, а цветы будут купаться в солнечных лучах. И люди скажут, как выросло это растение, каким оно стало прекрасным, и все благодаря тому, что срубили дуб, который служил тенью и оградой этого деревца. Разве не понятно, что Бог может отнять у вас удобства и лишить преимуществ, чтобы сделать вас лучшими христианами? Господь воспитывает своих солдат не на мягких перинах, а в трудных походах, на тяжелой работе. Он принуждает их переходить вброд бурные потоки, переплывать реки, взбираться на горы и совершать длинные походы с тяжелыми котомками горя и печали за спиной. Только таким способом Бог создает выносливых и стойких солдат, создает тем, что закаляет воинов, а не тем, что облекает их в парадные мундиры, чтобы хвастливо стоять в карауле или красоваться перед праздной публикой в парке. Бог знает, что солдатами становятся в бою, а не в мирной жизни. Только под грохот пушек и свист снарядов, вдыхая запах пороха, воины получают свои самые важные уроки. Понимаешь ли ты это, христианин? Чувствуешь ли, как печется Господь о твоем благочестии? Осознаешь ли, что Спаситель развивает в тебе воинские качества, посылая в самую гущу сражения? Почему бы тебе не приложить все усилия, чтобы выйти из этой битвы победителем? Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Жить для Иисуса краток уж день, и недалеко смертная тень, не унывая, не уставая, верно трудиться, пусть нам не лень. Жить для Иисуса грех победить, крест поношения бодро сносить, кончив путь жизни, чтобы в отчизне славой бессмертия венчанным быть.

В эфире библейское вещание BBN. Быть снисходительными по отношению к людям должно побуждать христиан безмерное человеколюбие Бога по отношению к ним самим. Ибо когда открылась божественная доброта и человеколюбие Божие, то Бог спас нас не в силу наших заслуг, но единственно по своему милосердию. Желаете ли вы испытать это милосердие? Обратитесь к источнику милости и благ, Господу, сегодня.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 1.16.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 17. Собрание верующих в послевоенные годы. Чтобы открыть второй фронт для борьбы с Германией, Иосиф Сталин под давлением США и Великобритании предоставил полную свободу для проведения собраний верующих. Но как только закончилась война, верующих снова стали притеснять. Им запрещали собираться на богослужение. Чтобы выявлять подобное собрание, по улицам и у домов отдельных братьев дежурили патрули комсомольцев. Они сообщали адреса властям, не давали проводить служения, устраивали пляски, распевали песни и всячески нарушали порядок и создавали помехи молитве. А на следующий день райисполком вызывали руководителя собрания и хозяина дома, где проходило собрание, и штрафовали того и другого. Тогда верующие приняли негласное решение на место собраний не приводить за собою «хвост», в кавычках, слежку. Каждую неделю меняли адреса, часто изменяли время проведения собраний, а в дни христианских праздников служения проводили с 2 часов ночи, когда все противники христианства еще спали. Зимой, когда на улице бушевала метель, было поспокойней. В те времена в Сибири были такие метели, что в 2 метрах ничего нельзя было рассмотреть. Для многих людей, не знающих Бога, такие дни были тоскливыми и скучными. Но для христиан такая погода приносила с собою даже праздники, потому что они имели возможность беспрепятственно собраться для внеочередного служения. Тогда верующие собирались по нескольку человек вместе и шли гуськом, держась за веревку, начало которой было в руках сильного, знающего путь и идущего впереди человека. В такие дни собрания проходили дольше обычного, торопиться было некуда, работой вне дома не займешься, все ищейки сидели по домам, а в общении святых так быстро бежало время, что собрание длилось незаметно и по 3, и по 4 часа с обязательной вечерей любви. Картошка в мундирах, соленые огурцы, квашеная капуста, соль, чай с солодковым корнем вместо сахара и частенько с горячими пирожками с капустой и луком. Труднее было в ясные зимние дни, а также весной. Некоторые верующие, замечая, что за ними следят, часами ходили по улицам, пока шло собрание, уводя дежуривших комсомольцев подальше от того места, где оно проходило. Они так и не попадали на собрание, но зато и не приводили за собой «строителей коммунизма», в кавычках. Немало таких странствований было и у Николая. Однажды, когда он вышел из дому, чтобы идти на собрание, он заметил, что около его дома прогуливаются 2 молодые девицы. Как только он направился к дому своего друга, Гавриила Куна, девицы пошли за ним следом. Он пробовал было сворачивать то на одну, то на другую улицу, но девушки неотступно следовали за ним. На улице Гавриил уже ждал Николая, и они пошли дальше вместе. Девиц стало 3. К тем 2 примкнула еще 1, дежурившая у дома Гавриила. Братьям стало ясно, что за ними следят, и они решили покружить по улицам, чтобы не забыли, и снег сыпался в сапожки комсомолок. Они остановились, стали вытряхивать снег из обуви и идти по глубокому снегу уже не решались. А дальше снег был еще глубже, ноги проваливались в него до колен. Разведчицы постояли, попрыгали от холода и пошли назад. Братья же перешли кладбище и благополучно прибыли на собрание с другого конца города. И хотя они опоздали, Бог обильно их благословил. И они радовались, что не привели за собою хвост. Труднее всего с проведением собраний было летом. Пионерии и комсомола, в кавычках, дежуривших по городу, было больше, чем нужно. Но собрания все равно проходили. Иногда верующим удавалось проводить служение только ночью. А какое единство царило в рядах верующих? Какая любовь и дружба соединилась?

0: нравилось Давиду, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Псалом 15, стих 3. Как жаль, что сегодня при таких хороших возможностях люди, как молодые, так и старые, не дорожат подобными общениями. Как часто богослужению предпочитают отдых и развлечения, как мало внимания и любви оказывают христиане друг другу. А как же заповедь Христа? Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Евангелие 13:34. И еще, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Первое послание Иоанна 2:4. Человек – существо общественное. Он не может без общений. Но с кем он общается? Одни общения людей облагораживают, другие развращают. Гераклит писал: «Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, живя вместе, общаясь друг с другом, становятся дикими врагами друг другу». Апостол Павел утверждает: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам 15:33. С кем вы общаетесь? Кто ваши друзья? Кому вас тянет? Кому направлено все ваше желание? Будьте осторожны в выборе, не ошибитесь. Особенно обратите внимание на детей. Не пропустите опасный момент выбора ими друзей.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. «А я и дом мой будем служить Господу», так сказал однажды Иисус Навин. И эти слова мы читаем в книге Иисуса Навина в 24 главе, в 15 стихе. Служить Богу – это значит хранить любовь к Нему и к тому, который создан по образу Его. «Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». 1 Иоанна 5:1. Служение Господу – это служение людям по примеру Христа, а Христос служил людям любовью. Посвящение жизни служению Господу Иисусу Христу – это высший дар, какой мы можем принести Ему. Помните, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сейчас мы переходим к пророчествам о воскресении Христа. В Ветхом Завете содержится довольно мало прямых указаний на воскресение. Однако в далеком прошлом, во времена Иова, задолго до Авраама и патриархов, Иов верил в воскресение. Мы видим это из его слов в 19 главе, стихах с 25 по 27 книги Иова. «А я знаю, что мой Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога». Авраам и патриархи также верили в это, о чем мы читаем в 11 главе послания к евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Ибо ожидал он города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Но есть в Ветхом Завете одно великое пророчество, непосредственно указывающее на воскресение Христа. Это пророчество мы находим в Псалме 15, стихе 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Новый Завет ясно показывает всем, кто верит Писанию, что это пророчество относится непосредственно ко Христу. Петр, процитировав этот отрывок из 15-го псалма в своей проповеди в день Пятидесятницы, открыто заявил, что псалмопевец Давид в данном случае имеет в виду не себя, а Христа Мессию. Деяния апостолов 2:25-32. Иными словами, Христос отдал на кресте свою жизнь, но, как он неоднократно обещал своим ученикам до казни, ему было суждено восстать на третий день, ибо могила была не в силах удержать его. Апостол Павел, выступая с речью в Антиохии, выразил ту же истину, цитируя Псалом 15, стих 10. «Посему и в другом месте, — говорит псалмопевец, — не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Деяния апостолов, 13 глава. В Ветхом Завете есть и другие, менее явные, ссылки и указания на воскресение, но мы их оставим для индивидуального изучения тех, кто интересуется этим вопросом. Мы должны здесь сказать, однако, что в Новом Завете содержится много заявлений о воскресении Христа, показывающих воскресение как исполнение Ветхого Завета. Иисус много раз говорил своим ученикам, что ему предстоит принять смерть от руки грешников, но что он на третий день воскреснет. Тем представителям еврейского народа, которые отвергли его, он сказал: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Иоанна 10, 17, 18. Во время пародии на суд, которую они разыграли в Синедрионе, он также заявил о своем воскресении. «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силой Божьей». Лука 22, 69. И женщинам у пустого гроба ангел сказал: «Его нет здесь, он воскрес». Луки 24 глава. В своих посланиях апостол Павел часто указывает на воскресение как на основание христианской веры наряду с крестом. Особенно это ясно выражено в первом послании к Коринфянам в главе 15, где он говорит, что без воскресения, являющегося неотъемлемой частью, в первом послании к Коринфянам в главе 15, где он говорит, что без воскресения, являющегося неотъемлемой частью проповедуемого им Евангелия, не может быть для верующих надежды на жизнь вечную. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И всякий, кто верит Христу в деле спасения от греха, также будет воскрешен для жизни вечной с Богом. Пророчество о славе Христовой. Прежде чем мы оставим тему пророчеств, связанных с Христом, мы должны упомянуть о тех пророчествах, где говорится о Его славе. В Псалме 23 описывается возвращение Христа Царя в небесное царство после Его великой победы, одержанной над смертью и сатаной на кресте. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы». Это начало вознесения обратно.

0: к Отцу, чтобы вернуть себе славу, которой Он обладал вместе с Отцом, прежде чем сошел во плоти на землю. В Ветхом Завете мы находим множество пророчеств о славе Христа. Пророки пророчествовали о Его славе даже тогда, когда они ее не понимали. Петр разъясняет это в Новом Завете следующими словами. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра, 1 глава, 10 и 11 стих. Исаия пророчествует о славе Мессии Иисуса во многих любимых верующими отрывках. Уже в начале своей книги, в главе 2, он говорит о славе Царства мира и правды. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать». У нас нет времени, чтобы рассмотреть другие пророчества Исаии по этому вопросу. Но давайте взглянем на одно из пророчеств Даниила. «В видении он видел, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниила 7, 13, 14. Псалом 44 говорит о красоте и славе царя и его царства. В Новом Завете Иоанн превозносит славу и божество Христа. В главе 1, стихе 14 мы читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В главе 17 Иоанн приводит прекрасную молитву Иисуса Первосвященника, в которой он просит Отца восстановить его в той славе, которой он обладал до сотворения мира. В той же молитве он ходатайствует о своих учениках, которых ему вскоре предстояло оставить на время в мире. Апостол Павел говорит о славе Христа во многих своих посланиях. Мы избрали в качестве иллюстрации послание к Титу 2:13, где сказано: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Павел говорит о славе Христа в своих посланиях, возможно, чаще, чем любой другой автор Евангелия, и он подтверждает все, что сказали об этой славе пророки Ветхого Завета. Мы закончим нашу беседу словами Иоанна из книги Откровения, где показан в своей славе воскресший Христос, грядущий, как Царь царей и Господь господствующих, как Царь, пред Которым преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Книга Иисуса Навина 1.7. «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Слово Божье – это план Божественного Строителя, и только следуя Его руководству – мы можем построить себе ту жизнь, которую хотим. Оно служит нам компасом и руководством. Надо слушать и исполнять то, что Бог говорит в Своем Слове. И тогда Божьи благословения будут присутствовать на нашей жизни. Таково наше пожелание для вас, дорогие друзья-радиослушатели. А сейчас оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мое желание сегодня пригласить вас в послание евреям, во все послание евреям. Это очень огромное послание, и это довольно дерзкая идея, чтобы мы сегодня за один вечер могли посмотреть это послание. Но я думаю, что сегодняшняя моя задача, я хотел бы сегодня, друзья, чтобы в вашем сознании, в вашем сердце вы могли стряхнуть пыль с этого послания, потому что это огромное сокровище, которое находится в конце Нового Завета. Это сокровище, которое приоткрывает нам или открывает нам занавес на личность Христа, как никакое другое послание. Так многое, так многократно в этом послании говорится об Иисусе Христе. Мое желание, чтобы вместе сегодня пригласить вас в это послание, смотря в некоторые тексты сегодня, чтобы мы могли научиться вместе с автором и пропитаться одной вот этой сладкой истиной, которая является сутью всей нашей жизни. Без этой истины, друзья, почему это нужно знать? Без этой истины мы не сможем побеждать искушение. Без этой истины, что Христос бесконечно лучше, мы не сможем проходить правильно страдания. Без этой истины, что Иисус Христос бесконечно лучше, мы не сможем умирать для себя. Без этой истины мы не сможем делать правильно добро другим людям, чтобы угождать Богу. Без этой истины, что Христос лучше, мы будем всегда попадаться на какие-то позывные нашей плоти, и мы постоянно будем где-то зависеть от чего-то, но от Него. Без этой истины, другими словами, можно сказать, что мы не сможем находиться в процессе освящения, который очень дорог и для нас, и для Господа нашего. И без этой истины можно сказать, что мы останемся без надежды, мы останемся без победы. Ее можно выразить еще раз вот этими двумя простыми словами: «Христос лучше» или «Христос бесконечно лучше», о чем мы сегодня посмотрим в этом послании. Послание евреям, если вы откроете со мной прямо с первой главы, я хотел бы, чтобы вы сегодня держали Библию открытой. Мы будем смотреть несколько текстов. Все послание евреям, мы не знаем, кем оно было написано. Некоторые говорят, что оно было написано Павлом, и на это есть довольно-таки серьезные аргументы во всем послании. Но есть и противоречия, но это не так главное. Главное то, что человек, который писал, он очень близко был в содружестве с апостолами, если это не был сам апостол Павел, что очень важно для богодухновенности этого послания. Более важным, я думаю, что в данном случае, вместо такого вступления, более важным, что касается этого послания, нужно заметить или отметить, кому было написано это послание. Это послание было написано евреям. Евреям, которые уверовали в Иисуса Христа как Мессию. Мессию, который был обещан Богом через многие века, через пророков, и теперь они избрали этого Мессию как Господа и Спасителя своей жизни. В этой же среде было очень много из евреев, которые не совсем, возможно, находились в таком утвержденном состоянии или думали о чем-то другом. Я сейчас немножко хотел бы рассказать именно об этом. Это было очень тяжелое время. Те из евреев, которые уверовали в Иисуса Христа и были частью церкви, они уверовали в Него как Христа, как Мессию и Господа своей жизни, они проходили через многие испытания. Они проходили через преследования от своих же сограждан, родных, знакомых, друзей и так далее. Их исключали даже из общества израильского. И это было очень огромной потерей. От этих людей, которые называли себя христианами, евреев, от них отрекались даже родные. Их выгоняли с работ, их презирали в обществе, над ними смеялись. У них даже отбирали дома, их сажали в тюрьмы. И даже мучили их или убивали. В ответ на это многие думали о том, чтобы просто-напросто вернуться обратно в иудаизм. То трение или напряжение, которое возникло политически между римским государством и христианами, обострялось. И в результате этого люди, которые из евреев уверовали в Мессию, они где-то начали лелеять в себе мысль о том, что если они обратно перейдут в иудаизм, это облегчит их жизнь, это облегчит или вернет для них много того, что они потеряли. И автор этого послания пишет именно для этой цели, чтобы показать для этих людей, что Христос бесконечно лучше, Христос бесконечно дороже. И Он на протяжении всего послания аргументирует с ними и показывает им, как евреям, Он показывает людям, верующим из евреев, в Иисуса Христа, как Мессии, Он показывает им, почему Его нужно держаться. Он вновь и вновь пробуждает в них сознание, Он ободряет их, Он утверждает их, Он призывает их сердце, их волю к тому, чтобы они делали свое решение ежедневно, держаться за Христа, несмотря на какие страдания, какие они встречают в своей жизни. Так, первое, мы должны это заметить, это очень важная характеристика всего послания. Он не однажды призывает их держаться Христа. Скажем, возьмем несколько. Во второй главе он говорит, первый стих, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. А до этого он говорил об Иисусе Христе. Скажем, стих еще 3.1. Там написано, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим во всем послании, если вы внимательно будете читать, вы увидите вот эти призывы. Держитесь Господа, приходите к Нему, держитесь исповедания, держитесь вашего упования на Христа. Но что интересно, апостол Павел не только призывает. 7 раз в этом послании мы находим 7 больших отрывков в этом послании, в которых автор этого послания, он предупреждает их. Он не только призывает их к тому, чтобы они держались, он предупреждает их об опасности безразличия ко Христу или, больше того, опасности отвержения Христа. И мы не будем сейчас изучать эти тексты, и сегодня мы их пропустим. Но я хотел бы, чтобы вы, читая послание евреям, открывая для себя образ и личность Иисуса Христа, вы могли в этих текстах, предупредительных текстах, почувствовать любовь Божью, которая открывается нам в этом послании, именно в этих текстах. Опять смотрите, апостол или автор этого послания, он не только призывает держаться Христа, но он всячески предупреждает их, предупреждает об опасности. И этим методом он, как выражался Джонатан Эдвардс, таким методом апостолы и в Библии сам Господь, Он сохраняет своих избранных. Или как Эдвардс говорит, часто, когда в нашем сердце нет любви к Богу, тогда нужен страх. Тогда нужен страх, который должен изменить мое отношение ко всему миру и в частности к личности Иисуса Христа. Но еще одно очень важное, на котором я решил сегодня остановиться, друзья. Автор этого послания, он не только призывает, он не только предупреждает, он показывает или аргументирует, то есть показывает причины для всех людей, которые читают это послание, чтобы они могли увидеть причины, почему Иисус Христос бесконечен.

И каждый раз, когда оно встречается, оно прямо или косвенно указывает на Иисуса Христа. Лучшее – это сравнительное слово, то есть хорошие вещи, но есть наилучшее или лучшее, чем то, что есть, возможно, хорошее. Это очень важный термин, который мы должны проследить в послании евреям. Я кратенько хочу сейчас просто показать вам эти тексты, отметьте их для себя. Евреям 6 глава, 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные», и вы помните, это самый такой сложный отрывок, в этом отрывке очень многие строят учение о том, что спасение можно потерять. Автор этого отрывка и всего послания обращается в конце него и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные», то есть он говорит теперь к настоящим верующим, и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Хоть и говорим так, что отпавшие, мы теряем благодать и так далее, этот текст вы можете сами прочитать дома. Здесь он говорит: «А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть Иисус Христос является достаточно серьезным основанием и достаточно верным основанием для того, чтобы утверждать другое, что настоящий верующий в лучшем состоянии, если это брать в сравнении с верующими, которые выдают себя за таковых. Евреям 7 глава, 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В 7 главе, в 5 по 10, мы будем с вами немножко смотреть эти главы сегодня, в 5 по 10 речь идет о священнике, о Аароне и Иисусе Христе. И те люди, которые приносили и заколали козлов и тельцов, у них была надежда, но теперь Иисус Христос является лучшей надеждой. 7.22, Евреям 7.22. «То лучшего завета поручителем сделался Иисус». Иисус Христос является гарантией нового завета, намного лучшего завета, чем тот завет, которым жили ветхозаветные верующие. И этим самым, опять-таки, не забудьте, автор аргументирует и говорит, что сейчас, после того, когда вы узнали Иисуса Христа, переходить обратно в иудаизм или в другую какую-то религиозную систему очень-очень неразумно, потому что Иисус Христос является гарантией лучшего завета. Евреям 8.6, мы еще раз встречаем это слово. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». То есть завет этот имеет лучшее обетование, несравненное с теми обетованиями, которые были в Ветхом Завете. И вы помните, наверное, последние главы Второзакония, где Бог говорит обетование благословения, и тут же самое за ними следует, сразу за ними следует обетование, если так можно сказать, не обетование, а обещание, проклятие. И если человек отвергает Бога и не любит Его, тогда вот эти проклятия, Бог говорит, будут на вас. В данном случае мы видим, Иисус Христос является поручителем лучшего завета, потому что Он имеет лучшее обетование. Несравненное и вечное обетование. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 9.23. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Здесь идет речь о том, что жертва Иисуса Христа была намного лучше. И это очень важный момент, который подчеркивает автор этого послания. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 10.34. Мы читаем: «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Обратите внимание, там апостол или автор этого послания, он говорит о том, что те страдания, которые переживали верующие, а именно потеря своего имущества, потеря бизнеса, потеря материального всего блага или благополучия, на самом деле всего лишь было напоминанием для них, очень важным напоминанием, что там, на небесах, они имеют намного лучшее имущество, вечное, небесное, духовное, неприходящее. Посмотрите со мной еще, пожалуйста, Евреям 11.35, там написано:

0: Идет речь, помните, список всех людей, которые верою достигали, верою становились, получали совершенство и делали дела, которые далеко превосходят наши способности. Он говорит следующее: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Иисус Христос является гарантией лучшего воскресения. Это то воскресение, которое каждый из нас переживет, если мы умрем. Это то воскресение, которое гарантируется Христом. По сравнению с тем воскресением, которое выше говорится, жены получали умерших своих воскресшими. Даже те, которые воскресали, они воскресали для того, чтобы опять умереть. Это было всего лишь временное чудо для того, чтобы доказать Слово Божье. Авторитетное Слово Божие. В данном случае, в этом тексте идет речь о лучшем воскресении. Еще один текст, Евреям 11:40. Это касается, друзья, как верующих евреев, так и всех верующих в Иисуса Христа, из нас, язычников. Евреям 11:40. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Эти все стихи, друзья, мы посмотрели с одной целью. Автор этого послания утверждает верующих, к которым он обращается. Верующих, которые колеблются, верующие, которые, возможно, в мыслях своих заронилось сомнение, или под прессингом, или под весом страданий, они вдруг чувствуют, что не могут выдержать, и думают, возможно, появляется мысль о том, чтобы оставить Христа. И он им пишет в этом послании опять и опять, и показывает им о том. Вместе с отцовским вот этим предупреждением он показывает им Иисус Христос лучше. Я хотел вместе с вами сегодня проследить просто эти аргументы автора этого послания и посмотрев эти аргументы, чтобы мы сами убедились, друзья, применили для себя вот эти аргументы, сами убедились в том, что Иисус Христос бесконечно лучше не только для тех евреев, а что Он бесконечно лучше для каждого из нас. Он бесконечно лучше для каждого человека, даже неверующего, просто неверующие слепые, они не видят этого. Или безразличны к тому, кто есть Христос. Мы же в эти дни, празднуя Его Рождество, хотим еще больше понимать Его, еще больше наполнять наше сознание, наш разум, наше сердце истинами о том, кем является наш Иисус Христос. Первое. Первый аргумент автора послания евреям. Он говорит, Христос есть лучше всех пророков. Первых три стиха мы с вами их можем прочитать вместе с вами. Мы читаем: «Бог многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Обратите внимание на самую первую часть вот этих трех стихов. Там речь идет о пророках. Мы видим о том, что Иисус Христос, автор начинает именно с этого, что Иисус Христос больше и величественнее пророков, которых Бог по Своей милости избирал, готовил, посылал Своему народу на протяжении столетий. Это были верные сосуды Божьи, они были верны Господу, они были беспристрастны ко всему, что окружало их, они никогда не угождали людям, они искали одного, чтобы угождать Богу. Такие люди, друзья, благословения, не так ли? Когда мы встречаем таких людей в нашей жизни, которые верны Господу, верны Его Слову, это огромнейшее благословение для каждого из нас. Если у вас нет таких людей, то ищите их и молитесь о том, чтобы Бог сделал вас таким и сделал тех людей или дал вам таких людей в вашей жизни. И все же, несмотря на эти все благословения, которые народ израильский имел через пророков, мы видим, что Христос превосходит их всех до единого. Всех до единого. Они были необходимы, но они не были достаточны. Мы читаем, что Бог обращался к своему народу через своих глашатаев пророков, и делал он это многократно. Речь идет о том обильном потоке истины, откровения, которую Бог давал своему народу. Без этого, друзья, без этого откровения, без Слова Божия наступало очень мрачное время в жизни Израиля. Возьмите даже один факт исторический, когда 400 лет перед рождением Иисуса Христа Бог не говорил, это было ужасное время для Израиля. Они на самом деле были руководимы Словом Божьим, они получали силу из Слова Божьего, Слово Божие давало им свет в жизни, давало им мудрость в каждый миг своей жизни, своей истории. Народ израильский, как и все мы, нуждались в Слове. И Бог посылал его через пророков. И Бог также говорил через них многообразно, то есть разными путями, разными методами. Вспомните Исаию, вспомните Иеремию, Осию, Даниила. Каждому из них особенным образом, по-разному Бог открывал разными путями, чтобы народ Божий видел, что Бог многообразен. Его слово было очень ценно и необходимо. Несмотря на это, друзья, что они были посылаемы самим Богом, их служение было частичным. Их служение было прогрессирующим. Оно было истинным, но оно было неполным. Оно было в процессе. Хоть и духовно ценным и необходимым, все же оно не было окончательным словом от Бога. Христос же в контрасте с этими пророками есть полное и совершенное откровение Бога. Бог говорил нам в Сыне. Бог говорил нам в Сыне. Когда мы посмотрим этот текст, «В последние дни сии говорил нам в Сыне», само слово, интересно, очень нужно для нас узнать, автор использует глагол законченного действия, что указывает на достаточность и неповторимость сказанного. В русском языке это не совсем видно, друзья. Когда мы изучаем вот это слово и смотрим его в контексте, мы видим, что лучше было бы его перевести следующим образом. Бог в Иисусе Христе сказал все. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что Христос на самом деле является полным откровением, к чему уже нечего добавить. Даже Бог этого не делает. И этот один текст опровергает уже сегодняшнее пророчество, которыми занимаются сегодня некоторые так называемые христиане или пророки. Иисус Христос является полным откровением. Это означает, что ничего невозможно добавить к Нему и нечего больше ожидать от Него, что касается новых, в кавычках, пророчеств. Иисус Христос, вот поэтому Он выше пророков, Он является последним словом от Господа, полностью откровение от Бога, которое нужно было дано нам в Иисусе Христе. Вот почему книга Откровения о том, что произойдет в будущем, книга, которая показывает нам небо, наполненное Христом, небо, где на престоле сидит Бог и сидящий на престоле сам Агнец, этим самым показывает нам о том, что откровение в Иисусе Христе, которое мы имеем сегодня, закончено. Иисус Христос таким образом превосходит всех пророков. Это потому, друзья, что Христос еще в этом тексте, вот этих трех стихах, Он является Богом, Он является наследником, Он является Творцом, Он является Властелином, Спасителем и Царем всей Вселенной. Посмотрите еще раз на этот текст. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследник означает тот, кому принадлежит все. Иисус Христос, друзья, Он является Творцом, Богом-творцом. Он является наследником всего. Другими словами, проще словами, означает, что все в этом мире принадлежит Ему. И смысл существующего только лишь в том, чтобы оно принадлежало Ему. Дальше Он говорит, «через которого и веки сотворил», говорится о Творце, «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его», говорится о том, что он является Богом, и, держа все словом силы своей, говорится о том, что он является Богом, который держит все сейчас в это мгновение, он держит мгновение за мгновением всю вселенную в своих руках, своей силой. И здесь еще больше говорится о том, что он является нашим Спасителем. Вот почему он больше, чем просто откровение или пророки. Иисус Христос больше, чем пророки все вместе взятые. И он является царем. Смотрите, как здесь автор пишет: «Держа все словом силы своей, совершив с собою очищение наших грехов, он сидит или воссел одесную величия на высоте», что указывает на его превосходство над всем в этой всей вселенной, а именно над пророками. Автор именно с этого начинает, друзья, потому что евреи в то время очень ценили пророков. И в то время было, даже новозаветные пророки, они были в то время, потому что еще не было канона Нового Завета. В то же самое время мы должны увидеть этот очень важный аргумент, друзья. И он имеет как применение для нас сегодня огромное значение. Огромное значение. Если его силой был создан мир, если его силой держится весь мир, если он умер за грехи всего, то только он, друзья, может быть тем бесконечно лучшим, что прельщает, что влечет, что наполняет наш разум и наше сердце и смиряет нас перед Ним. Он бесконечно лучше и превосходнее пророков Ветхого Завета. Мы должны хвалиться им одним, не пророками и не проповедниками. Больше всего, друзья, в нашей жизни мы должны увидеть и услышать этот аргумент, очень важный. Не зачаровываться людьми, никогда не преклоняться пред людьми, кто бы это ни был, и всегда в своем сердце центральное место отдавать Господу. Апостол Петр об этом говорил следующим образом, 3 глава, 15 стих 1 послания Петра, он говорит: «Святите Господа в сердцах ваших, и будьте готовы дать ответ всякому требующему от вас в вашем уповании». Это говорит о том, что мы, друзья, сегодня не можем на самом деле иметь что-то другое в нашем сердце. Он, Христос, бесконечно больше, бесконечно лучше, бесконечно славнее всех пророков в прошлом и настоящем, всех проповедников в прошлом и настоящем, всех братств или братства, все то, что существует, все нужно, но самое главное – Иисус Христос. Это первый аргумент автора послания евреям. Второй аргумент – он обращается к этим евреям, которые, возможно, думают о том, чтобы оставить Христа, или становятся безразличны к Нему. Он говорит следующее: «Христос лучше всех ангелов». Мы можем сказать, что первых две главы, помимо вот этих трех стихов, первые две главы, автор развивает этот аргумент разными аспектами, что касается природы ангелов и природы Христа, и сравнивает их. В этом отрывке, вот в первых двух главах, после третьего стиха, начиная с четвертого, автор говорит своим слушателям, что Христос бесконечно лучше ангелов. Прочитайте четвертый стих, это, можно сказать, заглавный стих, или тот стих, который является как лучом фонаря на весь отрывок. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Обратите внимание, как автор здесь переходит к следующему аргументу и говорит, что есть ангелы, и ангелы в израильском народе имели очень-очень важное значение. Это были очень важные существа. Они были участниками жизни народа. И представьте, что евреи на самом деле, которые знали Тора, знали Ветхий Завет, они хорошо знали те истории, в которых ангел Господен являлся. Это был Авраам, помните, Маной, Даниил и так далее. Много-много разных инцидентов мы встречаем в Ветхом Завете, когда ангелы участвовали в жизни народа, и это всегда было спасающим элементом или элементом, необходимым для искупления или дальнейшего развития событий. Иудеи действительно считали ангелов очень важным еще по одной причине. Ангелы, мы не знаем как, друзья, но Библия дважды говорит в Новом Завете о том, что ангелы были участниками передачи закона для еврейского народа. Деяния 7, 52 и 53 мы читаем следующее. Смотрите, это проповедь Стефана, если вы помните, перед тем, как его побили, он рассказывал историю еврейского народа. Смотрите, что он здесь говорит. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Побили Стефана не за то, что он сказал, что ангелы дали закон. Побили Стефана за то, что он верил в Мессию Иисуса Христа и говорил им о том, что они отвергли его. Но это один из текстов, это опять это второстепенная истина в этом тексте, но она говорит нам также, что ангелы имели огромное значение для евреев. Галатам 3:19. Еще один текст. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Это все, что мы знаем. Мы не знаем, каким образом именно, но мы видим, что ангелы каким-то образом участвовали. Поэтому даже вот эти два фактора, которые мы встречаем из Библии, они довольно серьезно заставляли задуматься каждого еврея о значении ангелов. И поэтому недаром этот аргумент здесь, друзья. На протяжении двух глав автор говорит о том, что Иисус Христос превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Когда мы внимательно читаем последующие стихи до конца второй главы, я хотел бы отметить несколько здесь моментов. Иисус Христос больше, чем ангелы, и их участие в передаче закона больше потому, что Он имеет и божественную, и человеческую природу. В первой главе, что делает автор? Он берет, показывает, что Иисус Христос намного славнее ангелов. Во второй главе он показывает еще один парадокс. Иисус Христос стал ниже ангелов. Этим показывает он, что Иисус Христос стал во плоти. Он родился как младенец, как человек. Он взял на себя плоть, такую же, как и у нас, чтобы быть теми, которых он называет позже братья. Или 14 стих нам говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Что, о чем здесь идет речь на самом деле? Вот в этих двух главах автор показывает вот эти два парадокса. Этим самым он показывает, что Христос не просто выше ангелов, но он бесконечно выше ангелов. Выше ангелов, потому что он превосходит их. Смотрите, он говорит, кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Об ангелах сказано, 7 стих, 1 глава, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий век века, жезл царства твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие и так далее. То есть автор показывает, что Христос выше ангелов. Он имеет божественную природу, тогда, когда позже немножко он говорит во второй главе, он показывает о том, после 5 стиха, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, он показывает, что Иисус Христос еще раз показывает, что он выше ангелов, потому что вся вселенная под ним, не под ангелами. И в то же самое время, смотрите, с 9 стиха он говорит о его человеческой природе. Вот эти две шокирующих истины, опять они должны были четко прозвучать, друзья, с одной целью, чтобы мы, как и те евреи тогда, чтобы мы могли вооружиться Иисусом Христом, увидев Его божественную, размышляя о Его божественной природе и размышляя о Его смирении и унижении, ниже даже, чем ангелы, Он стал для того, чтобы нас искупить. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным. Последние два стиха во второй главе. Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Этим самым он показывает, что Христос лучше всех ангелов. Буквально несколько, еще раз просто перечислил весь этот текст, две главы. Что на самом деле? Что на самом деле делает Христа выше ангелов, превосходнее, бесконечно лучше ангелов? Его славнейшее имя, в котором сокрыта или открывается Его славная личность, Его природа как Сына Божьего. О Нем Бог говорит что-то, Он говорит Ему, что «Ты Сын Мой». Мы видим 1 глава 6 стих, также когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. И этим самым он помогает евреям увидеть, что ангелы – это всего лишь служебные духи, которые поклоняются Христу. Это тоже для него очень важный аспект. Его рождение и унижение, Его искушение, Его безграничное страдание, о чем мы слышали в воскресенье утром, Его безграничное, бесконечное, вот это или имеющее безграничность страдания, Его смерть, которая не имеет себе равных, Его искупление и святость, и силу, которую Он показывает. На самом деле, что автор делает? Все это, он говорит, показывает нам природу Христа как Бога человека. Поэтому он бесконечно превосходит ангелов. Прибегать ко Христу, очень интересно, что прямо посередине вот этого аргумента автор берет и делает предупреждение. И он говорит, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Содержание всего слышимого – сам Иисус Христос, чтобы нам не отпасть. И если через ангела возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей или ставшей безразличной к тому, кто дарует такое спасение? Вот его главный аргумент здесь, или главная цель этого аргумента. Иисус Христос лучше множества-множества миллионов ангелов. И даже если умножить их количество еще в несколько миллионов, они не смогут спасти душу нашу от гнева, и они не смогут нам помочь в наших искушениях и в наших бедах, если не Иисус Христос. Он бесконечно лучше пророков, первый аргумент. Второе, он говорит, Иисус Христос лучше ангелов. Для них это было важно слышать, друзья. Я хотел бы просто сегодня, следуя этим аргументам, еще раз для вас напомнить о том, что послание евреям не написано только для того времени, оно написано для нас, чтобы мы учились думать о Христе. Это послание, мне кажется, иногда, по крайней мере, это было в моей личной жизни, я много-много лет его обходил, я не мог понять, о чем там речь идет. Там настолько все было как-то запутано для меня, я не мог увидеть, в чем там суть, друзья. Это была всего лишь проблема моей слепоты или моей лени. И я не хотел бы, чтобы кто-то из нас продолжал лениться по поводу послания евреям, потому что, опять, это огромный сундук с этими сокровищами, где открывается нам истина о том, кто является Иисус Христос. И в эти дни, еще раз, это очень важно.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда и где началась любовь Божия к человеку? Не в Эдемском ли саду? Не тогда ли, когда человек из-за своего непослушания пал, и Бог, видя его безвыходное положение, жалился над своим творением, которое он создал по образу и подобию своему, и там же, в Эдемском саду, он решил найти способ, как его спасти? Так ли это было? Нет. Ничего не может быть дальше от истины, чем такое понятие о Божьей любви. Ведь Бог вечен, а если Он вечен, тогда и любовь Его вечна, ибо Он есть любовь. Любовь, она присуща Богу. Это ведь главный Его атрибут. Помните, как Бог сказал через пророка Иеремии своему народу: «Любовью вечную я возлюбил тебя». И тут слово «вечность» нужно понять в полном смысле этого слова. Иначе говоря, Божья любовь не имеет не только конца, но она и без начала. Она всегда была, она всегда будет. Вечность не имеет ни начала, ни конца. Бог прежде создания мира, прежде вековых времен возлюбил нас, слава и благодарение Ему. Уже прежде создания мира Его любовь предопределила заместительную жертву Своего Сына. Любящее сердце Бога составило план нашего спасения прежде создания человека, прежде создания мира, да прежде вековых времен. О, какую надежду, какую уверенность и отраду имеем мы в этой чудной, вечной любви Божьей! Воистину, она непостижима нашему уму. Но, дорогие мои, то, что было скрыто от вечности, Бог в свое время открыл. Он открыл свою благодать, свое намерение нас спасти. Бог не утаил его, но явил его нам, чтобы вера наша была основана на конкретном историческом факте явления на эту греховную землю Сына Его Иисуса Христа. В этом и заключается благовестие Божие. Об этом сказано в 9 и 10 стихах 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею, где он говорит так, что Бог призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшей же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь нетления через благовестие. Божья любовь и Его благодать мы не могли иначе узнать, как только через явление Его Сына Иисуса Христа на эту землю. Он пришел, чтобы явить нам Отца. Он сам сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Я и Отец одно». Поэтому, возлюбленные, если мы желаем узнать, каковым является Бог, тогда необходимо познакомиться с Его Сыном Иисусом Христом. Вот почему так важно читать Библию, изучать ее и углубляться в нее. В ней написано от начала до конца об Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы Христа найдем там в пророческих изречениях, в прообразах, в истории, в поэзии, да на каждой странице Дух Святой нам откроет живого Христа. Но только когда мы переходим в Новый Завет, мы можем, как Симеон, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева, сказать: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, отче мои, спасение твое». Это было, когда принесли в храм младенца Иисуса, и старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, взял младенца на руки и воздал благодарность Богу. Да, в ту незабвенную ночь, когда явился ангел Господень, и слава Господня осияла стерегущих свои стада пастухов, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного на эту греховную землю. Он послал Его, чтобы искупить род человеческий, чтобы каждый верующий в Него получил усыновление и вечно сроднился с Ним. Дорогие мои, явление Иисуса Христа на арену мировой истории не было случайным. Оно было результатом изволения и благодати Божией, зачатой в любящее сердце Его прежде вековых времен. Итак, с пришествием Иисуса Христа на эту землю явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Вы заметили, для чего пришел на эту землю Сын Божий? Допустим, что Иисус пришел бы на эту землю только показать нам, кем является Бог. А ведь Он один мог сказать: «Видевший Меня, видел Отца». Но если в этом бы заключалась вся миссия Христа, то какой отрадой было бы это для нас? Или если Христос пришел бы явить любовь Отца, делая добро, исцеляя больных, утешая страждущих и насыщая голодающих, то Он сделал бы не больше, чем сделали и некоторые другие. Нет, возлюбленные, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. В этом именно заключается благая весть, что любовь Божия спасительная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его, чтобы через Него разрушить смерть и явить жизнь и нетление. Вот для этого Сын Божий воплотился. Он стал плотью. Это значит, что Он стал настоящим человеком. Разве не чудно, дорогие мои, что Тот, Который был от начала, Которым создано все, Тот, Который есть прежде всего, через Которого все начало быть, Он принял на Себя человеческую плоть и обитал с нами. И все это Он сделал, чтобы спасти нас. Только через воплощение в Себя человеческое тело мог Он разрушить смерть и дать нам жизнь и нетление. Почему апостол Павел говорит здесь, что Христос явился, чтобы разрушить смерть?

взаимно связаны. Апостол Яков говорит, что сделанный грех рождает смерть. И в послании апостола Павла к римлянам написано «возмездие за грех – смерть». А в 5 главе мы читаем, что грех вошел в мир, и грехом – смерть. Таким образом, мы видим, что прямым результатом греха была смерть, и этого последнего врага – смерть – Христос и пришел разрушить. Заметьте, дорогие мои, что эту победу над смертью Господь Бог также усмотрел до создания мира. В послании к евреям в 4 главе сказано, что дела его были совершены еще в начале мира. А в книге Откровения сказано, что Агнец Божий заклан был от создания мира. Это тоже недоступно человеческому уму. Но это потому, что мы ограничены понятием времени, а Бог вечен, Он так не ограничен. Поэтому в Своем намерении к нам Он уже искупил нас в вечности, как сказано в первом послании Петра, кровью Сына Своего, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного им еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас». Да, возлюбленные, эта чудная истина не была вчерашним замыслом или мыслью, явившейся Богу, когда человек пал, но она была у Бога уже в вечности. Это вечное изволение Божие и является прочным фундаментом, камнем, на котором покоится все чудное построение нашего спасения. Слава и благодарение Ему! Есть люди, которые боятся этой мысли о предвечном изволении Божьем. Они говорят, что она такая таинственная и непонятная. А вось я не предназначен к спасению, не включен в Божье изволение. Поэтому, дорогие мои, важно отметить, что дальше сказано в нашем тексте. Слушайте, «по своему изволению и благодати». Изволение и благодать, они связаны. Их нельзя разъединить. Как вечно Его изволение, то есть намерение Божие, так же вечно и благодать Его. Ибо оба они от вековых времен. Намерение Божие исходит от Его благодати. А благодать – это натура вечного Бога, от которого исходит изволение Его. Следовательно, оно должно быть полной благодати, как и сам Бог. Дорогие мои, нет никакой основы для страха в намерении, которое побуждается любовью, благодатью Божией. И вот, возлюбленные, это изволение благодати Божией явлено, как нигде на Голгофе, ибо там Сын Божий смертью попрал смерть. Это не значит, что теперь нет больше смерти и что чадо Божие ее избежит. Мы знаем, что это не так. Ему, Иисусу Христу, говорит Слово Божие, надлежит царствовать, доколе Он не сложит всех врагов под ноги Свои. И этот чудный день, когда Он не сложит всех врагов Своих, включая и последнего врага, смерть, придет. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». И сразу после этого сказано, что Иоанн увидел новое небо и новую землю, прежнее небо и прежняя земля миновали. О, какой чудный день это будет, дорогие мои! Но, возлюбленные, в одном отношении смерть уже поражена. Своим воскресением Иисус Христос не только поразил смерть для каждого верующего в Него, но и тем самым явил жизнь и нетление. Слушайте, как у гроба Лазаря в присутствии смерти Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Вот почему, дорогое чадо Божие, хотя мы еще и не видим, чтобы все было Ему покорено, как сказано в послании к евреям, смерть потеряла свое жало для верующего, так как жало смерти, то есть грех, Христос взял на Себя. Он принял в Себя смертоносный яд греха всего человечества, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и тем самым Он избавил нас, которые от страха смерти, как говорит Слово Божие, через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому какую роль сыграет смерть для человека – целиком зависит от его отношения к Иисусу Христу.
Всем

0: положено однажды умереть. И хотя смерть и является врагом, все же для одних она потеряла свое жало. Однако для других она является врагом с ядоносным жалом. Разница, дорогой друг, в том, какое значение имеет для тебя Иисус Христос. Если ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи и что Он воскрес для твоего оправдания, то смерть для тебя будет лишь коридором из тленного в нетленное. Тут, как Слово Божие говорит, ты носишь образ перстного, там же, по той стороне долины смертной тени, ты будешь носить образ небесного. Чтобы войти в Царствие Божие, человек должен родиться вновь, то есть свыше, от Духа. Видите, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Должно вам родиться свыше. Но, дорогие мои, есть еще другая истина. Слово Божие говорит, что некоторым не нужно будет пройти эту долину смертной тени. Подумайте, что будет одно поколение детей Божьих, которые не вкусят смерти. Да, они будут восхищены в встретенью Господу на облаках, как мы поем, быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется. Придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. Да, говорю вам тайну, пишет апостол Павел Коринфянам, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. И тогда, дорогие мои, сбудутся написанные слова «Поглощена смерть победою». Все это было усмотрено Богом, предопределено им, и в намерении Его совершено еще перед началом мира. Бог вечной своей любви к нам предусмотрел это чудное спасение. Нам нужно Его только принять как дар Его вечной любви, слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире библейское вещание BBN, 2 Коринфянам 11:14. Сам сатана принимает вид ангела света. Сатана – падшая личность невидимого мира. Он обладает большой хитростью и рисует грех привлекательными красками. Есть много вещей в мире, которые кажутся привлекательными, а в сущности своей скрывают яд. Это наркотики, крепкие напитки, неприличные развлечения, азартные игры, свободная любовь или разврат и так далее. Дьявол или сатана – большой специалист на такие изделия. Враг наш очень искусен. Он не связывает нас теми узами, которые нам не угодны, а напротив, налагает всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с великим удовольствием. Нечистый дух изворотлив, многообразен, мудрого увлекает мудростью, крепкого – крепостью, богатого – богатством, благородного – красотой, красноречивого – красноречием. Но давайте будем хранить себя от его ядовитых лже-жемчужин. Библия говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердою верой. 1 Петра 5, 8-9. Помните об этом. Да будет Господь с вами. А мы продолжаем нашу программу.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова напоминаем, что его можно разделить на три главные части. Первое – возвещение о Царе Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая. Манифест Царя Небесного. 4 глава с 17 стиха по 16 главу 20 стих. И третье. Отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Сегодня мы приступаем к третьей части книги Евангелия от Матфея. О том, что он будет отвержен вождями Израиля, говорил Иисус Христос ученикам Своим весьма ясно. Слушайте Его слова. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. 16 глава, 21 стих. Приближалось время, когда совершится это трагическое отвержение Мессии Царя, и Ему придется умереть на Голгофском кресте во искупление Израиля и всего мира от грехов их. Ученикам эти слова казались очень странными, вселяющими страх в сердца их, ведь они ожидали наступления Царства Его на земле. Евреи ожидали этого царства, но не видели в пророчествах Мессию страдающего. Изучая свитки Ветхого Завета, они должны были чувствовать это и видеть пророчество об этом, как пророка Исаии 53 главу и другие. Господь Иисус начал приготовлять учеников Своих вскоре после Своего преображения на горе Фаоре, в присутствии трех учеников Его, Петра, Иакова и Иоанна. Другие ученики были у подошвы горы. Моисей и Илия явились им и говорили с Господом Иисусом об исходе Его. Тогда же раздался голос Божий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отец Небесный послал Его на землю для этой цели – искупление мира от греха, а потом для установления царства правды. Слава Его, открывающаяся на горе Фаворе, свидетельствовала о грядущей славе Христа Царя, когда Он воцарится в Иерусалиме после второго пришествия на землю. Евангелист Лука говорит более подробно о преображении Иисуса Христа, упоминая об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Луки 9 глава с 31 стиха и Матфея 17 глава 5 стих. Апостол Петр, Иаков и Иоанн были удостоены видеть славу Учителя в Его преображении, но это также возлагало на них и большую ответственность на пути служения Господу. Он любил всех учеников Своих, но на этих троих лежала особая ответственность. Этот духовный принцип остается в силе в наши дни. Будучи только человеками, апостолы ожидали, что они разделят Его славу и величие в грядущем Царстве Божьем. Однако мысль о страданиях Сына Человеческого, который был Сыном Божиим, тревожила их сердца. что крест должен предшествовать престолу и славе. Иисус сказал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не вознесется из мертвых». Матфея, 17 глава, 9 стих. Эти слова Он произнес, когда сходил с горы с тремя учениками. Об этом же Господь Иисус сказал всем ученикам. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. 17 глава с 22 по 23 стих. Мысль о Царстве Небесном, о Его законах и порядке постепенно овладела умами учеников, и они спрашивают Его. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Матфея, 18 глава, 1 стих. Тогда Иисус призвал дитя и поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 18 глава с 2 по 3 стих. Господь отверг всякую жестокость и ненависть к ребенку, но также указал на состояние дитяти, которое не мыслит зла, всему доверяет и желает знать, учиться. Таково должно быть положение тех, кто хочет войти в это духовное царство. Желание величия, гордость человека не отражает этих характеристик. Посему Господь Иисус постоянно в Своем учении открывал разницу в природе человека, который является духовно мертвым, без Бога в сердце, и между человеком духовным. К сожалению, религиозные вожди Израиля вне Иисуса Христа были совершенно чужды духовным и возвышенным чувствам и поведению, которые возвещал Господь Иисус, царь дома Давидова. Эти вожди чувствовали, что Он говорил о них, о их злодеяниях и духовной мертвечине. Враждебность и ненависть к Нему вселялась в сердца их все более и более. Заметьте слова Евангелия от Матфея, 21 главы 42 стиха. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но боялись народа, потому что его почитали за пророка». Глава 22 также это подтверждает. В своих притчах Господь учил: «Царство Небесное подобно царю». 22 глава. «Этот человек сделал большой брачный пир для сына своего и послал посланцев звать на этот брачный пир гостей». Но они, эти званые люди, которых он желал иметь с собою, не хотели прийти. Он снова повторил приглашение, однако результат был тот же, даже больше. Приглашенные обозлились на этих слуг и некоторых из них убили. Царь разгневался и убийцев истребил, а город их сжег огнем. Потом послал иных слуг на распутье пригласить, кого они найдут на этот пир, потому что званы не были достойны. Фарисеи прекрасно поняли, что речь шла о них. 22 глава, 15 стих. Совещались фарисеи, как бы уловить Иисуса в словах. Удивительно, как эти жестокосердечные люди противились учителю праведности и истины. Им хотелось обвинить его и погубить. Чувство греха в себе человек воспринимает с горечью и гневом, если не кается в этом. Старейшины Израиля чувствовали свою вину, но не смирились пред Сыном Божиим, Мессием Своим, чтобы Он простил им. Они занимали высокое положение и ответственность их была велика. Многие из них умирали в славе человеческой, но в жизни своей они противились Богу, Его святой воле. Жизнь их при скорби была воплощением зла. Священное Писание свидетельствует, что после этого суд они питали ненависть к Иисусу, пребывая в таком духовном мраке, лицемерии, эгоизме, отвергая Его. В эти страшные дни царства, греха и неверия в Израиле их царь из дома Давидова, предвозвещенный пророками Мессия, царь праведности и мира, шел в Иерусалим, зная и видя пред собою трагедию народа Израиля и всего мира, и сознавая неизбежность крестных мук на Голгофе. Они отвергли своего царя, свою надежду и спасителя. Господь Иисус заплакал над Иерусалимом, избивающим пророком. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не восхотели». 23 глава, 37 стих. Последствия этого отвержения были страшные суды Божии. Отвержение милости, благодати Божией вызывает пролитие чаши наказания. Слушатели, не отвергайте вашего кроткого и любящего Христа Спасителя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Однажды на корабле, пересекающем пролив между Францией и Англией, господин, стоявший недалеко от рулевого, внимательно наблюдал за его движениями. Был прекрасный, спокойный вечер. Вдруг к рулевому подошел дежурный офицер, внимательно посмотрел на компас и с упреком в голосе сказал рулевому: «Вы на полградуса отошли от курса». Ошибка была исправлена, и офицер ушел. «Видно, очень нелегко управлять кораблем, если даже полградуса принимается в расчет», — сказал с удивлением наблюдавший это господин рулевому. «Конечно», — ответил рулевой, — «полградуса отклонения от курса могло бы вывести нас прямо на скалы». Многие люди подвергают себя большим бедствиям, опасностям и даже смерти только потому, что на полградуса уклоняются от истинного пути Божия. Поэтому Господь говорит: «Тщательно храни и исполняй весь закон». Книга Иисуса Навина, 1 глава. Помните об этом и вникайте в Священное Писание постоянно.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида царя. Давид родил Соломона от бывшей за Урией. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иехонию и братьев его во время переселения в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафиила. Салафиил родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождение же Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая ее обесславить, решил тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему в сновидении и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Мариам, жену твою, ибо рожденная в ней от Духа Святого. И родит она сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их». А это все произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Вот дева зачнет во чреве и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что в переводе значит «с нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, доколе не родила она сына, и он нарек имя ему Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот волхвы с востока прибыли в Иерусалим и сказали: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод смутился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где родится Христос?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше правителей Иудиных, ибо из тебя выйдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время, в продолжение которого являлась звезда. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и все точно узнайте о младенце, и как только найдете его, возвестите мне, дабы я пришел и поклонился ему». Они же, послушавшись царя, пошли. И вот звезда, восход которой они видели, шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, павши, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив откровение в сновидении не возвращаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою. Когда же они удалились? Вот ангел Господень является в сновидении Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод вскоре будет искать младенца, чтобы погубить его». И он, встав, взял младенца и матерь его ночью и удалился в Египет. И был там до кончины Ирода, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка: «Из Египта призвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его от 2 лет и ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через Иеремию пророка: «Голос в раме был слышен, плач и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет она утешиться, потому что их нет». А когда скончался Ирод, вот ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И он встал, взял младенца и матерь его, и вошел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует над Иудеей вместо отца своего Ирода, убоялся туда идти. Получив же откровение в сновидении, удалился в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, именуемом Назарет, дабы исполнилось сказанное через пророков, что он будет назван Назареем. Глава 3. В те дни в пустыне Иудейской выходит на проповедь Иоанн Креститель и говорит: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Он тот, о ком сказано через Исаию пророка: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути его». У самого же Иоанна одежда была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на бедрах его, и пищей его были саранча и дикий мед. Тогда выходили к нему и Иерусалим, и вся Иудея, и вся округа Иорданская, и крестились у него в Иордане реке, исповедуя грехи свои. Увидев же, что многие из фарисеев и саддукеев идут к нему креститься, он сказал им: «Отродье змеиное, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плод достойный покаяния. И не думайте говорить самим себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже лежит топор при корне деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Я воскрещу

0: «Допусти сейчас, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Тогда он допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись небеса, и увидел он нисходящего, как голубь, Духа Божия, спускающегося на него. И вот голос с небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение». Глава 4. Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. И, проведя в пустыне 40 дней и 40 ночей, наконец ощутил голод. И, подойдя, искуситель сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами». Он же ответил: «Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, написано ведь: ангелом своим заповедует он о тебе, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся о камень ногою твоею». Сказал ему Иисус, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Снова берет его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если павший поклонишься мне». Тогда говорит ему Иисус: «Прочь, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Услышав же, что Иоанн предан, он удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в области Завулоновой и Нефалимовой, чтобы исполнилось сказанное через Исаию пророка: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути морском за Иорданом, Галилея язычников, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смерти свет воссиял им». С того времени начал Иисус проповедовать и говорить: «Кайтесь, ибо близко Царство Небесное». Проходя же по берегу моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас оставили сети и последовали за ним. И, пройдя оттуда дальше, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. Они же тотчас оставили лодку и отца своего, и последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в народе. И прошел слух о нем по всей Сирии, и привели к нему всех недужных, одержимых различными болезнями и муками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелил их, и последовало за ним много народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим пользоваться этим именем. Мы вообще почти забыли имя этой болезни, но они все чаще теперь говорят даже психиатры, которые из них добросовестные. Имя этой болезни – грех. Иисус Христос родился на нашу землю как врач, который единственный может исцелить эту болезнь. И есть только одно лекарство – Его святая кровь, пролитая за меня и тебя, мой друг. Мы на BBN молимся, чтобы Господь исцелил тебя сегодня. Решение за тобой.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы рассмотрим притчу о богаче и Лазаре. Наш Господь говорил притчи, беря примеры из повседневной жизни. Здесь же Господь называет нищего даже по имени, показывая тем самым, что в данном случае это, видимо, был реальный факт того, что случилось. Мы прочитаем стихи 19 и 20 из 16 главы Евангелия от Луки, где написано: «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях». Здесь, как вы видите, друзья, показаны два вида людей, два человека, стоящие на противоположных концах социальной, можно сказать, и финансовой лестницы, и, я думаю, всех других лестниц. Один представляет вершину аристократической знати, а другой – наинизший предел бедности. Нищий жил крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Это действительно глубины ужасной деградации и отчаяния, в которых был нищий. И это были условия их здешней жизни, земной жизни. Теперь наш Господь подходит прямо к двери смерти и, можно сказать, проходит через нее, как бы ничего и не случилось. Никто из нас не может так просто проходить через дверь смерти, но Иисус Христос может. Мы читаем дальше: «И умер нищий». И это все. Он просто умер. Никто его, видимо, не хоронил, его тело просто выбрасывают в гиену, то есть в то место, где постоянно сжигали мусор и куда обычно бросали и тела нищих. Это то, что случилось с телом нищего. Но как только он переступил дверь смерти, он был подхвачен ангелами и отнесен на лоно Авраамова. Богач, написано, что также умер и был с почестями, видимо, похоронен. Священник тех дней в надгробной речи отнес его просто в небо. Но богач не попал туда, а пошел в обратном направлении. Мы читаем далее стихи 22 по 26. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят. Видите, дорогие слушатели, богач попал в ад. Но это еще не место вечных мучений. Это, так сказать, временное преддверие озера Огненного, куда попадут грешники после воскресения их из мертвых и после их суда. А сейчас ад. Ад – это место душевных мучений, место отчаяния и безнадежности. И здесь хорошо будет дать определение смерти. Что такое смерть, дорогие слушатели? Смерть – это разделение. Она никогда не означает исчезновение. Адам, после того, как вкусил плод от дерева познания добра и зла, в тот же час умер, то есть умер духовно, был отделен от Бога. Физически он еще долго, конечно, продолжал жить. Грех отделил человека от Бога. Люди духовно мертвы, хотя и живут физически. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что они были мертвы по преступлениям и грехам, в которых они жили. Все люди, живущие без Бога, духовно мертвы. При физической смерти душа человека не умирает. Она уходит из тела. Тело предают погребению, и потом оно превращается в прах. И его элементы возвращаются в землю. «Прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Бог человеку. И вы не в состоянии удержать, остановить этот процесс, дорогие слушатели.

Но что же происходит при смерти? И богач, и нищий оставили здесь свои тела, и тело нищего было брошено в гиену. Но его самого ангелы взяли и понесли на лоно Аврамова. Когда же богач умер, он пошел в место мучений, в то место, куда идут погибшие грешники. Спасенные же идут в место, называемое лоном Аврамовым. Богач пошел в место мучений не из-за того только, что он был богат, конечно, нет. И нищий пошел в место блаженства, друзья, не потому лишь, что он был нищий. Были и другие, конечно, причины, особенные причины. Один был погибший, а другой спасен. Их положение изменилось, соответственно, состояние их сердца. Вы не можете судить человека по его внешности. Бог судит человека по внутреннему содержанию его духа. И здесь Господь открывает то, что при земной жизни было скрыто под внешностью человека. Но прежде всего обратите внимание на то, что богач знал Лазаря по имени еще при земной его жизни. Но только теперь обратил на него внимание. Главное же в том, что тела верующих предаются земле, и там превращаются в прах, но их дух идет к Богу в его присутствие. Погибшие же идут в место мучения. Небо и ад есть духовные места, и в момент вашей смерти вы без тела идете либо в небо, друзья дорогие, либо в ад. И когда вы попадете в одно из этих мест, это будет ваш вечный дом или же ваша вечная участь. Там нет перехода из одного места в другое. Там большущая пропасть между ними, слушали, как мы читали выше. Мы прочтем теперь оставшиеся 5 стихов этой главы, где написано: «Тогда сказал он», то есть богач: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Друзья дорогие, если человек не хочет верить, то хотя бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Да, не поверит и все. Воскресшему Иисусу, когда Он явился в присутствии 500 Своих учеников, не все из них поверили, что Он действительно воскрес из мертвых. Написано, что некоторые усомнились. Ложь, друзья, ложь принимается человеком очень и очень быстро и легко. Вечная же истина, вечная же правда о воскресении принимается только верующими людьми. О значении веры говорит апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе, в первых 3 стихах, где написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Друзья дорогие, в духовной жизни вера, именно вера, имеет то великое значение, которое в материальной жизни занимает разум. А сейчас, слушатели, перед нами уже 17 глава Евангелия Луки. Мы прочтем из нее 2 стиха, где говорится: «Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазном,
но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Однажды, слушатели, один человек спросил меня: «Вы сказали, что есть нечто худшее, чем попасть в ад. Что это такое?» Я ответил: «Худшее – это то, что когда вы попадете в ад, а там ваш сын скажет вам: „Отец, я здесь, потому что последовал тебе“». Может ли что худшее случиться с человеком? Друзья дорогие, это страшно, когда за нами идут наши родные, наши близкие, наши друзья. Это самое страшное, когда мы становимся преткновением в жизни, дорогие друзья. Да поможет Господь Бог каждому из нас не быть преткновением, а быть в самом деле, слушатели, солью и светом, чтобы мы светили в этой жизни и указывали людям на этот путь, на жизнь и на истину, которым является сам Христос.

0: Друзья, в стихах от 7 до 10 этой 17 главы Евангелия Луки Иисус рассказал притчу о нашем служении. Написано: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“, потому что сделали, что должны были сделать». Если мы исполним все, что Иисус заповедал нам, дорогие слушатели, мы сделаем лишь то, что должны были сделать, не правда ли? Господь спасает нас даром, и теперь, как спасенные, мы совершаем жизнь творения воли Божьей. Далее в стихах от 12 по 19 читаем следующее, что говорится об исцелении 10 прокаженных. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его. И это был самарянин. Когда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Друзья дорогие, исцеление прокаженных еще не означало их спасение. Лишь тот, который возвратился и воздал Иисусу благодарность, был спасен. Наша благодарность Богу – это то, что вы и я можем дать Ему. Наши сердца, как христиан, должны быть наполнены всегда благодарностью. Она будет самым лучшим свидетельством о нашем спасении, дорогие слушатели. Мы прочтем далее стихи 20 и 21 этой 17 главы Евангелия Луки, где написано: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им: „Не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть“». Царство Божье, друзья, это духовное, а не материальное царство. Путь к нему через духовное возрождение. Оно внутри каждого человека, но путь к нему прегражден, слушатели, грехами. Когда человек получает прощение грехов, ему открывается свободный путь в Царствие Божье. Мы рады с вами, слушатели, поделиться этой новостью, этой вестью Божьей о том, что есть путь спасения и для вас, дорогие друзья. Если вы примете Иисуса Христа, если вы покаетесь, если вы получите это прощение от Господа в вашем покаянии, вы, слушатели, можете идти к Нему. Путь открыт, больше уже не будет преград грехами, потому что вы покаялись. Слушатели, идите к Богу, идите и покайтесь в ваших грехах, и Он простит вам ваши грехи и омоет вас и сделает вас новым творением. Идите к Нему, дорогие слушатели. Сегодня я оканчиваю именно здесь нашу радиопрограмму. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Если, слушатели, при изучении появятся у вас вопросы, вы можете писать нам на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. А для вашего домашнего изучения Священного Писания и размышления я хочу оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Читая 16 главу Евангелия Луки, вы узнаете о духовном мире после смерти. О каких двух местах говорит Иисус Христос и кто попадает в них? И можно ли после смерти кому-то помочь из умерших?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени. По ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». Мы уже говорили, что в первых 7 главах этой книги речь идет о порядке жертвоприношений. Это было именно то, что составляло основу священнодействия в Ветхозаветнем храме, и заимствовались эти жертвы из царства животных и растений. Между всеми жертвами можно выделить собственно жертвоприношение, когда приносимое полностью или частично сжигалось на жертвенном огне, и возношение, когда приношение лишь как бы освящалось пред лицом Господним, и затем шло в употребление. Среди жертвоприношений различались жертва всесожжения, которая означала то, что человек всецело принадлежал Богу и что он полностью передавал себя Божьей воле. Второй вид жертвы – это жертва за грех, которая приносилась во искупление грехов, совершаемых по неведению или слабости, как священниками, так и кем-то из народа. Третий вид жертвы – это жертва повинности, приносимая за сознательные грехи или же за те действия, которые расценивались как осквернение. Наконец, жертва мира или мирная жертва приносилась как выражение особой благодарности Богу, по обету или как особое приношение радости и любви. Причастными к этой жертве были как священник, так и приносящий ее, который получал часть жертвенного животного для участия в трапезе. И последняя жертва, хлебное приношение, состояла из муки или зерен, масла, вина и ладана. Как первые 4 жертвы знаменовали принесение жизни Богу, так этот род жертв означал принесение ему плодов земли. Итак, давайте сегодня поговорим о том, какие особые указания были даны священникам относительно всех видов жертв и какие уроки мы можем почерпнуть, размышляя об этих древних установлениях. Текст очередной лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, в прошлый раз наш разговор шел о том, что мы должны представить себя в живую жертву Богу. Именно об этом говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. «Со мной, однако, происходит следующее. Я приношу свое тело на жертвенник, но когда огонь разгорается и жертвенник накаляется, я быстро убегаю. Не знаю, как поступаете вы, но с очень многими происходит то же самое, что и со мной. Мне очень бы хотелось заявить, как и Господь Иисус, что я всегда делаю только приятное Богу, но заявить этого я не могу. Верующим сегодня есть над чем поработать и над чем подумать, потому что Богу угодно постоянное послушание Его детей». О том же недостатке шла речь, когда Самуил упрекнул Саула в 22 и 23 стихах 15 главы 1 книги Царств. Там сказано: «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сегодня вам и мне нужно отдать наше сердце и нашу жизнь Христу, если мы принадлежим Ему, то есть если мы спасены. Бог запрещает нам ограничиваться одними пустыми заявлениями о преданности Ему. А чего же Он хочет от нас? Ответ в 29 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Теперь же давайте обратимся непосредственно к книге Левит и продолжим чтение 6 главы, 10 и 11 стихи. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место». Бог даже предписывает священнику носить определенные одежды, не только длинную мантию, но и льняное нижнее белье. Зачем? Затем, что плоть должна быть полностью прикрытой. Бог, как мы уже знаем, учит, что ему нельзя угодить делами плоти. Об этом можно прочесть в стихах с 19 по 21, 5 главы послания к Галатам. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Бог не может принять дел плоти, и только плод Духа Святого приемлем для Него. Плод этот должен произвести в нас Дух Божий. Прочтем следующие два стиха из послания к Галатам, 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых – нет закона». После того, как священник снимал пепел, он также переодевался в чистую одежду. Это непрерывное напоминание о бесконечной скверне греха. Пепел жертвенника символизирует прежде всего суд над грехом, и даже пепел после него оставался оскверненным. Его необходимо было унести из стана на чистое место. Какая яркая и выразительная картина тлена греха. Теперь прочтем 12 и 13 стихи. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Здесь еще два раза говорится о необходимости непрерывно поддерживать огонь. Утром подкладывали новые поленья и приносили жертву всесожжения за весь стан. Это была утренняя жертва. Затем на жертвенник клали мирную жертву. Этот непрерывно горящий жертвенник должен и нам напоминать о том, что огонь Божий горит непрерывно. Для тех, кто отвергает Иисуса Христа, огонь этот превращается в гнев Божий. Так говорится в 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем». Прочтем теперь закон о хлебной жертве, это 14 и 15 стихи. «Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом». И снова все указания адресованы священникам. Приносящий жертву стоит перед жертвенником и радуется Богу.

очевидно, внешним двором Скинии. Оно было свято, поскольку присутствие Бога освещает любое место. Вспомните, как Моисею приказали снять обувь, потому что земля, на которой он стоял, была священной из-за присутствия там Бога. Об этом говорится в 5 стихе 3 главы книги «Исход». А Петр в 18 стихе 1 главы 2 послания говорит, что в момент преображения Христа они находились на Святой Горе. Прочтем 18 стих. «Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится». Все верующие могут восторгаться красотой, славой и святостью воплотившегося Господа. Друзья мои, нам нужно гораздо чаще радоваться о Господе, нежели мы обычно делаем. Далее я читаю стихи с 19 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковородке в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемо, а не съедаемо». Священники должны не только съедать хлебную жертву, они также должны были приносить десятину. Священник, который получал десятину от людей, потом должен был принести Богу всю десятую часть от нее. Священники должны не только принимать, но и отдавать. И сегодня священники должны подавать прихожанам пример того, как можно и нужно отдавать. Им тоже нужно передавать тарелку для пожертвований, которая ходит по церкви во время служения, даже если они сидят на возвышении. Мы все должны уметь отдавать. Теперь давайте прочтем последние стихи этой главы с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. И вновь указания адресованы священникам. Хотя жертва за грех, которая символизирует служение креста на Христе, приносится там же, где и жертва всесожжения, которая символизирует личность Христа, чтобы быть достаточной жертвой за грех, Христос должен быть свят, непорочен и свободен от греха. Он должен быть в состоянии спасать. Вот почему его непорочное зачатие так важно для всего Божьего плана спасения людей. Христос был зачат Девой от Духа Святого.
Жертва за грех была священна, потому что Христос был

0: свободен от греха, хотя Он и понес наши грехи. Он умер из-за ваших и моих грехов, а не из-за своих. Причем умер Он вовсе не потому, что Его схватили римляне. Он ведь в любую минуту мог без труда покинуть эту землю. Христос сказал Петру, что может вызвать на помощь легионы ангелов, если захочет. Но вместо этого Он понес наши грехи и умер вместо нас. Переходим к 7 главе книги Левит. Она посвящена закону о жертве повинности и о мирной жертве. Здесь продолжается изложение указаний священникам по поводу этих двух жертв, которые были более личными, чем все остальные. Жертва повинности не была делом всего народа, она касалась отдельных израильтян. Ведь мир Божий должен воцариться прежде всего в глубине души тех людей, которые входят в народ Божий. Основное внимание здесь уделяется служению священника. Мы снова узнаем о том, что именно Господь Иисус уже сделал для нас, и что Он делает сейчас, постоянно сидя одесную Бога. Он продолжает служить и очищать людей. Как сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несколько слов о структуре 7 главы, в которой продолжается рассмотрение законов о жертвах. Стихи с 1 по 10 касаются закона о жертве повинности, а стихи с 11 по 38 касаются закона о мирной жертве. Итак, давайте прочитаем, что пишет Библия про закон о жертве повинности. Начнем со стихов 1 и по 7. «Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности». Весь мужеский пол священнического рода может есть ее, на святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Обряд принесения жертвы повинности повторяет обряд жертвы за грех. Хотя жертва приносится за греховные действия, грешнику напоминает, что жертва священна. О заслугах Христа можно говорить не переставая. Когда мы видим нашу греховную природу и наши греховные поступки во всей их чудовищной мерзости, мы параллельно с этим видим чудо, величие и святость Христа. Друзья мои, вы никогда по-настоящему не поймете, что Христос – это ваш Спаситель, если не поймете, что вы ужасный грешник. И это не я называю вас грешником. Так всех нас называет Слово Божье. В этом тексте говорится также о крови, но ей не придается такое большое значение, как в жертве за грех. Для них, однако, один закон – есть опасность того, что кровь может стать для нас чем-то обыденным. С ней же нужно обращаться с почтением и осторожностью. Она драгоценна, а все драгоценное и святое ни в коем случае не должно становиться для нас обыденными. Прочтем 8 стих. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. Как видим, кожа от жертвы всесожжения не сжигалась, а оставалась священнику. Он таким образом облачался в праведность Христа. Бог был доволен служением Господа Иисуса, и на всех верующих Он смотрит сквозь призму праведности Христа. В 22 стихе 3 главы послания к римлянам говорится: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Именно об облачении в праведность Христа говорил Иисус в своей притче о брачном пире. «Человека, одетого не в брачную одежду, связали и бросили во тьму внешнюю», о чем говорится в стихах с 11 по 13, 22 главы Евангелия от Матфея. Прочтем теперь 9 и 10 стихи 7 главы книги Левит. «И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому». Приношение, печенное в печи или приготовленное на сковороде, полностью принадлежали священникам. Теперь перейдем к мирной жертве. Прочтем 11 и 12 стихи. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. И если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». В данных стихах важен тот факт, что эта жертва должна быть добровольной, поскольку приносится в благодарность. Для верующих в этом заключен особый смысл. В 15 стихе 13 главы послания к евреям говорится: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст наших должен прославлять имя Божие. Друзья мои, мы можем приходить в церковь, чтобы поклоняться, но только когда мы готовы принести жертву хвалы Богу. Христиане, которые только жалуются, критикуют, не могут поклоняться Богу. Это очень важно. Прочтем 13 и 14 стихи. «Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы». Здесь будьте очень внимательны. В 12 стихе все печеные приношения должны быть пресными. В 13 же стихе хлеб должен быть квасным. На первый взгляд это странно. Отчего так, если мы знаем, что закваска – это принцип и основа зла? Да потому что в 12 стихе мы видим символ, прообраз Христа в качестве нашей мирной жертвы. А он без греха, без закваски. В 13 же стихе грешник, приносящий жертву, возносит хвалу Богу. Грехи его прощены, и он в мире с Богом, но в нем по-прежнему есть зло, а значит, есть и закваска. Мир с Богом достигается не тем, что верующий становится совершенно безгрешным. Важно понять, что в нем все равно остается закваска. В 8 стихе 1 главы 1 послания Иоанна написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Верующий должен исповедать свой грех и получить прощение и очищение, и тогда он сможет жить в новой природе во власти Святого Духа. как сказано в 14 стихе 6 главы послания к римлянам, «грех не должен господствовать над вами». Квасной хлеб – это жертва возношения Богу. И также сердца наши должны открываться Богу, чтобы Он испытал нас, узнал нас, проверил наши сердца и направил на путь вечный. Об этом говорится в 23 и 24 стихах 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке принесения жертв.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. О Библии говорится в книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слово Божье – это божественная сила, предохраняющая нас от всякого заблуждения. Оно надежный меч для защиты, светильник для руководства во тьме и компас, указывающий верное направление в жизни. Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Луки 11:28. Да поможет всем нам Господь быть таковыми. Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.
1: Воскликните Господу вся земля, слушайте Господу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Цель – прославить Бога. Творец наделил нас стремлением узнать цель всего сущего. Эволюционисты, как правило, считают, что если тот или иной признак не служит определенной цели, то он уничтожается в ходе эволюции. Библия же, напротив, учит, что цель дается Богом. Именно он дал дятлу его невероятный язык, который служит выживанию птицы, и к тому же прославляет Создателя. Временами кажется, что Творец наделил свои создания некоторыми чертами с одной единственной целью – прославить себя. Именно такие черты озадачивают эволюционистов больше всего. У антилоп-самцов чрезвычайно разнообразное строение рогов. Рога бывают прямыми, иногда имеют спиральную форму, изгибаются, закручиваются или просто походят на короткие кинжалы. Казалось бы, такие различия в строении предполагают и различия в цели. Однако дело обстоит не так. Еще более странным с эволюционной точки зрения выглядит тот факт, что у антилоп-самок рога обычно короче и острее. Эволюционистов заводит в тупик вопрос о том, почему в ходе эволюции у самцов развились столь разнообразные рога, а у самок простые и короткие. Для нас же, христиан, верящих в Библию, ответить на этот вопрос не составляет труда. И разные рога самцов, и похожие рога самок – все это служит единой цели – прославить Создателя и показать, что эволюционная теория по сути своей ничего не объясняет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Кто сотворил небесные просторы, взрастил леса и возвеличил горы? Кто оживил растительность земную? Кто человеку душу дал живую? Послушай, человек и царь земного, взгляни, и ты увидишь руку Бога. Открой глаза души твоей отныне, отверзни уши и не стой в гордыне. Есть для души твоей еще спасение, немедли, очень смертно промедление. Прими Христа и оживешь душою. Покайся во грехах, пойдем со мною, я укажу тебе на путь спасения. В нем ты освободишься от мучения, войдешь вратами райского чертога, чтоб прославлять навеки имя Бога. Там ты увидишь высшее творение и ко святым его благоволение. Он имя даст нам новое, святое, прославит наше тело неземное. Задумайся, кому служить сегодня? Прислушайся, рука стучит Господня к твоей душе. Не опоздай навеки, чтобы в мире и любви закрылись веки.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Правда».

Когда мы увлеклись чем-то или кем-то, или какими-то обстоятельствами, чтобы нам вовремя ставить себя на место. Вот почему Асав говорит, что это продолжалось до того момента, доколе не вошел я во святилище. Вот почему, дорогие друзья, нужно дорожить общением. Вот почему нужно дорожить любой формой общения, какая бы она ни была. Как только двери церкви открыты, как только двое или трое собираются, как только собираются для того, чтобы молиться Богу, читать Его Слово, изучать Его, поклоняться Ему, нужно стремиться туда. Независимо от того, молодой вы или старый, независимо от того, заняты вы или не очень заняты. Если мы будем искать общение с Богом только тогда, когда у нас есть время, мы его не будем никогда искать. Потому что у нас времени никогда не будет. Для этого нужно делать время, выделять время, посвящать время, для того, чтобы мы могли приводить в порядок свое мышление. Сомнения и неуверенность возникают только на почве общего ослабления духовного. Только тогда, когда мы перестаем читать Писание. Когда мы теряем эту живительную связь с Богом. Если кто-то из вас переживает такое, бейте тревогу. Обращайтесь к служителям, обращайтесь к вашим более зрелым друзьям, братьям и сестрам. Просите помощи. Ищите возможности, чтобы встать на место. Не допускайте ситуации, когда вы ослабляетесь. Как только начнете ослабляться в вашей жизни, увлечетесь чем-то. Пойдете за какой-то яркой звездой. Сразу же ваше сознание, ваш образ жизни переформируется, перепрофилируется. Вас что-то будет увлекать. Вот почему Асав пишет и говорит, что все это продолжается до того момента, пока я не вошел во святилище. Вот почему, братья и сестры, мы здесь в церкви так много уделяем внимания библейскому мировоззрению. Нам нужно быть уверенным в том, что мы приходим сюда не на литургию, не просто так ощутить эффект присутствия вместе. Мы приходим сюда для того, чтобы выправить свои мозги, чтобы то, что у нас растрепалось по сторонам, пока мы вращаемся среди людей мирских, чтобы собралось все в правильном направлении, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли подчинять себя действию Священного Писания, действию Духа Божьего через Священное Писание. После того, когда Асав открывает нам средства разрешения конфликта, то, что это происходит в храме Божьем, среди детей Божьих, там, где поклоняются Богу, там, где святилище, место, где стоит алтарь, там, где преклоняются перед Богом, где признают Его могущество и величие, там разрешается этот конфликт, там разрешаются эти проблемы. И после этого, с 18 стиха и до конца, до 28, Асав описывает, как этот конфликт разрешился. Каким образом он, начав вот с такой тяжелой ситуации, когда он жалеет себя, когда он видит себя несчастным и бедным, он видит себя, вот другие более успешные, вот а те умеют жить, а те способны, а те талантливые, а те, смотри, как обскакали всех и карьеру сделали себе такую. Он начинает с этого. Посмотрите, заканчивает он, пройдя через этот кризис, придя в храм, поклонившись Богу, предоставив возможность Богу исправить его. Посмотрите, что происходит. Сущность разрешения конфликта. Во-первых, тогда, когда он пришел в храм, первое, что произошло, Бог показал ему истинную сущность тех людей, которым он завидовал. Посмотрите, сначала он говорит о скользких путях этих безбожных людей. 18 стих. «Так на скользких путях поставил их ты, и низвергаешь их в пропасти». Это очень интересное сравнение. Вообще псалтырь – это образный язык. Это образы, которыми псалмопевец рисует жизнь. Он показывает суть того, что Бог делает. И он говорит, что люди, которые вот так красиво живут, вот так нам кажется, что они успешны, на самом деле они находятся на скользких путях. Что это такое? Я уже говорил о том, что тогда, когда человек эмоционально к чему-то привязывается, он теряет способность контролировать свою жизнь правильно. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь ездить на скользкой дороге. Однажды я попал в аварию.
на скользкой дороге.

дороге. Ехал сравнительно не быстро. Участок дороги был хороший, нормальный. Не было льда. Потом внезапно после моста, километра, наверное, полтора, вот сплошной лед, абсолютный лед. Потихонечку сбавил скорость вправо, так потихонечку еду, как могу. И вижу, впереди летит машина. Вылетает тоже с другого сухого участка и попадает тоже на этот участок льда. Я вижу, как ее крутит. Одну машину обкрутил, вторую машину обкрутил. И я вижу, что он летит на меня. Я ничего не могу сделать. И он ничего не может сделать. Потому что лед сплошной. Потому что на скользком пути. Все, что я услышал, только удар. Одна машина в одну сторону полетела, другая в другую полетела. На скользком пути. Ты видишь, что ты туда приедешь, и ничего не можешь сделать. Абсолютно ничего. Это положение вот этих людей, которые на скользком пути, которые, казалось бы, сейчас стоят прочно. Но потом, когда они прозреют, они ничего не смогут сделать. Написано, смотрите, перед пропастью поставил. Эти люди действительно стоят на краю пропасти. И в этом опасность. В этом опасность увлечения безбожными вещами, безбожными ценностями. Потому что это скользкий путь. И однажды посунется, однажды покатится и не остановится. Я помню, когда-то у меня мотоцикл был, и я был совсем молодой, подчеркну. Как повзрослел, у меня больше его не было. И когда родители говорили о том, чтобы быстро не ездить, мы, ребята, отвечали им, нужно ездить с головой, и все будет хорошо. И мне мой отец говорил, так в том-то же беда, что выезжают с головой, а приезжают без головы. Теряют голову быстро. Увлекаются чем-то. Вот это скользкие пути. Скользкие пути, на которые попадают люди. Самые разные, как я уже сказал. Кто чем увлекается? Люди увлекаются разными вещами. Но когда они на скользких путях, это катастрофа, которая ведет к пропасти. Второе прозрение, которое Бог дает Асафу, он не только показывает, что эти люди стоят на скользких путях, он говорит о том, что они, их падение всегда неожиданно. Это не что-то такое, что они просчитали, ага, сейчас проскочу, еще один раз проскочу, а потом там уже вероятно, что меня это подкосит, и я спрыгну. Я уйду с этого пути. Так не получается. Смотрите 19 стих. «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Нечаянно. Они даже не знали. Это пришло моментально. Эти люди, которые сегодня имели все, завтра оказываются не имеющими ничего. Сегодня очень много таких примеров. Самые разные люди. Может быть, если помните, когда-то президент одной из самых влиятельных стран мира, Советского Союза, его звали Михаил Сергеевич Горбачев, уехал в отпуск отдыхать. Уехал президентом, вернулся слабым, жалким, человеком, лишенным власти. Буквально за полчаса до того он думал, до того, как пришли эти ГКЧПисты, так это называли организацию, он думал, что он контролирует весь мир практически. Он президент влиятельнейшей страны. Пришли люди, отключили телефоны, окружили эту дачу, и внезапно самый могущественный человек в мире стал слабым заложником, ничего не могущим сделать. Внезапно. Он и не планировал, он речь писал на следующее выступление какое-то там громогласное. Он и не думал о том, что где-то кто-то там против него что-то замышляет. А да, один пример. Таких примеров очень и очень много. Когда люди внезапно теряют все. Когда все то, во что они вложились, пропадает, и пропадает тогда, когда этого не ожидаешь. Погибель настигает тогда, когда люди меньше всего этого ожидают. Вот почему, дорогие друзья, самая неверная философия: я сейчас поживу для себя, а потом когда-нибудь буду жить для Бога. Вот почему эти расчеты никогда не оправдываются.
Мы видели, когда-то с группой братьев посещали еще в Советском Союзе, еще во время советской системы, посещали одну учительницу, которая умирала от рака. Она уже умирала и не могла покаяться. Ей свидетельствовали, ей говорили, ей спрашивали, ну что тебе терять? Ты ж уже одной ногой в могиле стоишь. И не смогла покаяться. Так внезапно настигнет пагуба. Следующее, что открывает Асаф тогда.

пробудив их, уничтожишь мечты их. Однажды придет реальность. Однажды, как у этого человека, о котором я рассказывал, обнаружится, что, оказывается, его жизнь не только этот красивый фасад имеет, а еще и очень черный ход. Еще и тот задний двор, который он никому не хочет показывать. Это станет явным. Это станет известным. Сегодня губернатор одного из штатов здесь, в Соединенных Штатах, отказался от своего места, от своего поста. Причина? Образ жизни. Причина – его аморальное поведение. Губернатор штата – это начальник, у него огромная власть, богатый штат. Но увлекся. Увлекся кем-то, попал в эмоциональную зависимость и потерял все. Это происходит на наших глазах. Это не то, что происходило когда-то в Риме давно или во время, когда описаны библейские события. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры. И гораздо чаще, чем вот эти вот яркие фигуры. Неизбежность прозрения. Скорее всего, этот человек, который занимался этой любовной связью, о котором я говорил, о губернаторе, скорее всего, он, наверное, не подозревал, он не думал, что однажды это раскроется, что однажды это станет явным, что однажды это будет стоить ему его поста. Скорее всего, он не думал об этом. Но прозрение неизбежно настало. Только поздно настало. Это все то, что человек открывает для себя тогда, когда он приходит пред лицом Божьим, когда он предстает пред святилищем, когда он входит во святилище, когда он предстает пред Богом, он видит эти скользкие пути, он видит эту неожиданную погибель, он видит то, что эти люди однажды увидят реальность, и они поймут, что она отличается от той реальности, которую они нарисовали себе в сознании. Следующее, что открывает для себя Асаф во святилище, он не только понимает неверную картину, он не только понимает то, что вот эти люди, которых он видит, имеют еще другую сторону, он понимает себя. Настоящее прозрение, братья и сестры, всегда включает в себя не только правильные оценки того, что мы видим, но и правильную оценку себя. Он видит себя, и он в состоянии понять свое заблуждение. Посмотрите, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Вот это оценка себя. Он приходит, и ему не стыдно признаться, что он был абсолютный банкрот. Он не хорохорится, он не говорит, что «ну да, вообще-то меня там занесло немножко в сторону, ну я вообще-то так не сильно еще там застрял, я вовремя опомнился». Он об этом не говорит. Он видит себя, он понимает проблему, он понимает, как близко он подошел к этой грани. Он понимает, что он стоял на краю, он понимает, что еще бы чуть-чуть, и он бы рухнул туда. И поэтому он дает себе оценку. Посмотрите, он говорит, сердце мое кипело, внутренность терзала. Тогда я был невежда и не разумел. Я был как скот пред тобою. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом, если вы хотите настоящего Божьего действия, вы должны быть готовы к тому, что Бог даст вам оценку, и вам нужно с ней согласиться. Нам нужно признать реальность, признать факт своего греха, признать свои ошибки. Помните Давид в 31-м псалме? Он говорит, что когда я молчал, обветшали кости мои. Он был царем, он ходил на службы в храм, он все вещи, весь этикет, все, что нужно было, он все делал. Все протокольные вещи делал. Но он говорит, внутренность, естество обветшало, кости даже обветшали. До того момента, пока он говорит, ну я открыл тебе беззаконие мое и признал грехи мои. Это то, что мы имеем, это благословение, которое мы имеем во святилище, друзья. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в Дом Божий, ищите возможности. Не ищите возможности оправдать себя. Ищите возможности смириться перед Богом. Ищите возможности

0: видеть себя в свете Божьего Слова, чтобы это Слово вас просветило, чтобы вы могли предстать пред Богом и понять, кто вы, для того, чтобы потом позволить Божьей руке исцелить вас и исправить это положение. Вот почему Асаф не только понимает свои заблуждения, он понимает вместе с этим благословение упования на Бога. Посмотрите, с 23 стиха и дальше. Он не только, знаете, нашел ответ, он нашел радость, он нашел уверенность, он нашел смысл. Он уже не смотрит на тех людей, которые вокруг. Ему уже не нужно на них смотреть. Ему уже нет до них дела, он просто живет. Он нормально живет, ему есть ради чего жить. Послушайте, 23 стих. Прежде всего, он говорит о том, что Бог его держит. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Это огромное благословение детей Божьих. Это то, что внезапно стало ясно для Асафа. Он понял, что если бы он сам, он бы поскользнулся. Вот там, где он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, если бы Бог его не держал, он бы поскользнулся. И поэтому он стоит сейчас перед Богом, и он радуется, и сердце его наполняется удовлетворенностью. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Он не себе приписывает это. Он не говорит о том, что вот я такой, в общем-то, духовно сильный. Чуть было меня там не захватили, но я так поднапрягся, подразгреб все это, все эти проблемы, и вот сейчас вот пред тобой, Господи. Абсолютно не такой настрой. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Это первое благословение. Второе благословение. Бог руководит им. Он говорит, ты руководишь мною. Посмотрите 24 стих. Ты руководишь меня советом своим, и потом примешь меня в славу. То есть, посмотрите, вот эти благословения и упования на Бога. Во-первых, Бог нас держит. Мы уповаем на Него, и поэтому мы радуемся. Во-вторых, Бог своим советом нас ведет. То есть, для того, чтобы нам правильно жить, для этого нам не нужно смотреть на то, что сегодня популярно, или что будет популярно завтра. Для этого нам не нужно быть на гребне волны, чтобы искать те вещи, которые, так скажем, наиболее привлекают внимание сегодня. Для этого нам нужно открыть компас, нам нужно открыть совет. И поэтому он и говорит, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь во славу. Мы уверены, что если мы живем, если мы руководствуемся Божьим советом, тогда этот путь приведет нас к Божьей славе. И потом примешь во славу. В этом наша уверенность. В этом благословении человека, который вместо того, чтобы увлекаться миром, приходит во святилище Божие, видит в Божьем святилище правильную картину вещей и, находясь там, уповает на Бога и видит благословение, которым его окружает Господь. Он продолжает и говорит о том, что Бог радует его. 25 и 26 стих. «Ты радуешь меня? Кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Ты твердыня и часть моя. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Посмотрите, пожалуйста, это уже увлеченность, но увлеченность другим. Это уже эмоциональная привязанность, но эмоциональная привязанность в правильном направлении. То он завидовал и эмоционально был привязан к тем вещам, которые вне Бога, которые в мире. Но здесь он обнаруживает, что, оказывается, он говорит, я ничего не хочу, мне только ты нужен. Бог в данной ситуации имеет абсолютно нераздельное внимание Асафа. И Асафу больше ничего не надо. Он не аскет какой-то, не какой-то монах, который ушел в монастырь и на сухарях живет. Это обычный человек. Но он говорит, что моя сущность жизни, мое основание, оно заключается не в том, что я бегаю и ищу удовольствие вокруг. Я имею Бога, и этого мне достаточно для того, чтобы иметь удовольствие. Для того, чтобы иметь внутреннее глубокое удовлетворение. Ты твердыня моя, то есть основание, ты часть моя, то есть мое будущее, мое наследие, моя жизнь. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. То есть каждый раз, когда я попадаюсь в трудную ситуацию, я знаю, что Бог основание мое, что Бог решение моих проблем, Бог моя надежда и упование. И заканчивает Асав чудесными словами, 27 и 28 стихи. Он как бы подводит итог. Он подводит итог и говорит: «Ты залог благополучия, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Посмотрите, увидеть, что Бог – залог нашего благополучия – это цель того, почему мы приходим в церковь. Это почему мы слушаем Слово, почему мы открываем себя, почему мы входим во святилище, чтобы нам увидеть, что Бог действительно – это залог нашего благополучия. Он понимает, посмотрите, он объясняет: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Он понял это. Он понял, что погибель заключается не в том, что человек удалил себя от богатств, от популярных путей, еще от каких-то ярких вещей, которых полно в мире. А погибель тогда, когда человек удалил себя от Бога. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, те, кто уходят от твоих путей, они гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу». Помоги нам, Господь, чтобы каждый из нас в нашей жизни, в тех ситуациях, когда мы чем-то увлечены, когда нас что-то влечет, когда где-то эти яркие звезды загораются в нашей жизни и нас тянут к себе, чтобы мы могли не обмануться ими, чтобы мы могли свое сердце и свою жизнь направить на то, чтобы нам было благо приближаться к Богу. Несколько уроков из Псалма 72. Во-первых, живите упованием на Бога и удовлетворенностью в нем. Научитесь жить так, чтобы независимо от того, что происходит, независимо от того, кто преуспел сильнее, кто обошел вас, кто уже что имеет и чего вы не имеете, чтобы независимо от этого вы могли в любых обстоятельствах иметь это ясное упование на Бога и удовлетворенность с ним. Второй урок, наверное. Не увлекайтесь привлекательностью мира. Не увлекайтесь этим. Эта привлекательность всегда имеет обратную сторону. Она всегда имеет черный ход. Она всегда имеет то, что грязно, страшно, неприятно, больно, кошмарно. Третий урок. Помните, что успех безбожника всегда временный и иллюзорный. Никогда никто еще, построивший или строящий свою жизнь на безбожии, никогда еще не преуспел. Если даже людям кажется, что они преуспели, очень быстро, в один прекрасный момент, весь этот успех приходит к погибели. Последнее. Всегда стремитесь к Божьему дому. Стремитесь во святилище. Стремитесь туда, чтобы иметь правильный взгляд, чтобы иметь ясное понимание себя, ясное понимание мира, ясное понимание Бога, чтобы ваше сердце было готово преклоняться перед Богом, и чтобы наступало прозрение, чтобы мы с вами могли снова и снова приходить к вот этим вот ясным истинам, ясному пониманию того, что происходит с теми людьми, которые не хотят следовать по Божьим путям.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Я знаю край, где вечною любовью одной семьей живет святой народ. На брата брат войною не идет, святой земли не обогряют кровью.

В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить — проси настойчиво. Хочешь найти — ищи усердно. Войти желаешь — стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо — относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную — стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь о тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Дорогой друг, ты слушаешь продолжение истории царицы Эсфирь и Мардохея. Эсфирь испытывала страх, но все же отправилась к царю просить о помиловании для своего народа. Иудеи молились и постились об этой встрече, а планы нечестивого Амана обернулись против него. Памятный день. Библия. Книга Эсфирь. 7 и 8 главы. На втором перу у Эсфири Аман был молчалив. Его мучила тревога. Царь же, напротив, был очень весел. Он улыбался Эсфири, пил вино и, наконец, спросил: «Чего же ты хочешь, царица Эсфирь? Ты получишь все, чего не пожелаешь, будь это даже половина моего царства. Я прошу тебя лишь даровать жизнь мне и моему народу, государь», – спокойно отвечала Эсфирь. «Ибо по нечестивому замыслу одного человека весь мой народ должен быть предан смерти». «Кто осмелился на подобное?» – гневно спросил царь. Эсфирь указала на Амана, который при этом побледнел и лишился дара речи. «Вот этот человек», – сказала она. Царь вскочил на ноги, бросился в сад и принялся расхаживать там взад и вперед. Аман упал в ноги Эсфирь и молил ее о пощаде. Но тут вернулся царь и грозно вскричал: «Как ты смел приблизиться к царице?» «Аман уже построил виселицу для Мардохея, которая выше городских стен», — сказал царю один из слуг. «Так пусть на ней повесят Амана», — воскликнул царь. «Мардохей будет первым министром вместо него». И полумертвого от страха Амана выволкли из зала. Тогда Эсфирь стала умолять царя отменить приказ об истреблении иудеев. «Изданный указ не может быть отменен», — отвечал Артаксеркс. «Но ты можешь прибавить к нему все, что захочешь, а я скреплю это своей печатью». Мардохей составил дополнение к царскому указу, где написал, что иудеи могут вооружиться и защищать себя в день, назначенный для их истребления. Когда этот день настал, никто не захотел нападать на иудеев. Все знали, что Мардохей и Эсфирь – оба иудеи и находятся под защитой царя. Увы, сами иудеи были безжалостны к своим врагам. Народ иудейский не забыл мужества Эсфири, подвергшей опасности свою жизнь ради спасения своего народа. До сих пор книгу Эсфирь читают в каждую годовщину дня, выбранного Аманом для истребления иудеев. Праздник этот называется Пурим. «Тот, кто роет другому яму, сам же в нее и попадет», – так говорит Библия. И это верно. Это всегда так случается. Помни, что, делая кому-то зло, ты себе лучше не сделаешь. Аман пострадал от своего же замысла и был повешен на виселице, которую приготовил своему врагу Мардохею. А Мардохей стал министром. До новой встречи, когда мы снова будем слушать Слово Божье. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 105. Деяния апостолов, 27 глава, 27 стих. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Об этом плавании, которое закончилось кораблекрушением, знают все, кто читал книгу «Деяния святых апостолов». Есть такая книга в Библии. В ней рассказывается, как ученики Господа Иисуса Христа проповедовали людям о Божьей любви и прощении грехов. Но не всем нравилось то, что делали апостолы. Первосвященники и книжники, не желавшие слышать о том, что Иисус Христос – Божий Сын, пытались посадить их в темницы и приговаривали их к смерти. А на этом корабле, плывшем в Рим, находился апостол Павел. Его ожидал суд у самого императора Римской империи, и тоже за то, что проповедовал о Господе Иисусе Христе и прощении грехов для всякого человека, верующего в Сына Божьего. Адриатическое море. Я никогда и не думал, что мне придется побывать на Адриатическом море. У меня не было знакомых в удивительной стране с названием Италия. Да и просто так приехать в эту страну было невозможно, ведь это была чужая страна. Чтобы в нее попасть, надо было оформить много документов, получить заграничный паспорт и визу, которая разрешила бы мне въехать в Италию. Но все-таки я побывал на Адриатическом море. И не один, а вместе с женой. Нас пригласили участвовать в конференции, которая проходила в курортном городке Римини на берегу Адриатического моря. И мы смогли оформить все документы, получить заграничные паспорта и визы, и очень скоро оказались в Сочи.

0: Правда, она была не очень солнечной в это время года, в конце октября. Море штормило, по нему прокатывались высокие волны и обрушивались на песчаный берег. Нам было интересно убегать от этих волн, которые словно хотели нас хоть чуть-чуть да зацепить своей соленой водой. Апостол Павел когда-то плыл по этому морю, но плавание их корабля не было безопасным. Шторм носил корабль 14 суток по бушующему морю, и волны были совсем не такими, от которых можно убежать. Это море, и погода, и серое небо с тяжело нависшими облаками напомнили нам историю из Библии. Мы много гуляли по берегу моря, собирая вынесенные волнами ракушки. Иногда мы находили маленькие игрушки, которые волны принесли неизвестно откуда. Может быть, с противоположного берега Адриатического моря, где находилась страна Хорватия. Там шла война, и над морем часто пролетали патрульные вертолеты, охраняющие границу Италии. И еще я искупался в Адриатическом море. Разве можно было упустить такой шанс? Все люди ходили по берегу в плащах и куртках, и никто даже не думал о том, чтобы купаться в такой холодной воде. Но вода была совсем не холодной. И нырять в несущиеся к берегу волны, а потом плыть на их гребнях к берегу, было очень замечательно. А теперь давайте прочитаем дальше слова апостола Павла из книги «Деяния апостолов» 27 главы. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел. Ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». На корабле, который вез апостола Павла на суд императора в Рим, молиться умел только он один. Ни команда корабля, ни воины, охранявшие Павла, не знали истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Но апостол молился не только о себе во время этого страшного шторма, но и о всей команде и об охранявших его воинах. Бог сохранил жизнь Павла и жизнь всех людей на корабле. Пойте Господу новую песню. Хвала Ему от концов земли, вы, плавающие по морю и все наполняющие его. Книга пророка Исаия, 42 глава, 10 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: когда ваши дедушки играли с машинками, а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочно-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов.
3: Жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка.
2: Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав, неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина. Даже самые интересные.
3: Белочка, а бежим на перегонки к скалистому озеру. Скорее!
2: Я уверен, сегодня насчитаю большим всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу рассказать вам о необыкновенном.

0: Какой же ты неловкий кабанчик.
1: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
0: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
1: А может быть так? Беседы у скалистого озера.
2: Ой-ой-ой, как мы, однако, романтичны. Вот никакая вода не помогла. Я по-прежнему страдаю.
3: Ну, я не против, чтобы наши радиослушатели стали нашими гостями. Названия и Белочки, и Бобрика мне понравились. Какое же выбрать?
0: Пусть останется название Белочки, все-таки она девочка.
2: Ай, эти благородные рыцари, прекрасные дамы.
3: Согласен с тобой, Бобрик. Беседы у скалистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
0: Какая большая.
1: И тяжеленная. С золотыми буковками.
4: Библия.
3: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – священное писание».
2: Что-то я сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя. Уж ты как что-нибудь скажешь.
1: Тише, кабанчик, не мешай.
3: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
3: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения. Но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие – священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю.
3: И при этом Библия – единая книга с общим сюжетом. Сколько раз пытались найти в Откровении Божьем ошибки и неточности. Но проходило время, и становилось ясно, что в очередной раз права Библия и неправы люди. И это потому, что мудрость Бога и Его знание больше мудрости и знаний людей. Бог очень любит свои творения. Это видно и из того, что Он заботится о нас. Как дети не замечают, что родители заботятся о них, и сразу бы заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть, своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
1: Послушайте, послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гене. Что за книга Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
0: А главное, верно.
2: Ой, ну продолжай уже, продолжай, дядюшка Лось. Ой, мне так интересно.
3: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
2: Нет, нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
3: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
2: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не-не, 100!
0: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
2: Да пожалуйста! Ну вот, вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от Него видение, а потом Бог велел записать им то, что Он говорил, в книгу. А? Ну как вам мой вопросик?
3: Дорогие друзья, пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, индекс 190-020.
2: И с пометкой «Для кабанчика». Обещаю, что за первые 5 правильных ответов будут призы.
3: Также запишите наш электронный адрес: radugasobaka@lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: До новых встреч
1: в радиопередаче
2: «Смотрите, радуга». Ой, ой, Бобричек, неси скорее воды. Я что-то опять

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Слово Божье содержит в себе знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. В нем Бог установил свои законы, дал свои извечные обетования, и в нем Он раскрывает план спасения человечества. Единственная высокая цель Слова Божия – это возвещать человеку о великом божественном деле его спасения. Нет другой такой книги, которая могла бы так поднять наш упавший дух и воссоздать нас по образу Божию. Будем же любить Слово Божье, читать его и тщательно следовать ему в своей повседневной жизни. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Как сохранить благочестие, находясь в окружении лжи, лицемерия и разврата? Как не перенять плохой пример, но стать светом в мире? Как оставаться христианином, когда вокруг так много соблазнов и искушений?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Обучение в школе выживания». Мы продолжаем говорить о том, как оставаться верным, будучи окруженным неверующими людьми. Каждый родитель переживает за своего ребенка, отдавая его в школу, особенно когда дитя подрастает и уезжает учиться в университет. Но родителям нельзя недооценивать свои роли в формировании личности сына или дочери. Помните, что основы все равно закладываются в семье. Молитесь за своих детей, говорите с ними о Боге, станьте примером благочестивой жизни, и тогда поводов для переживаний будет меньше. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим рассматривать примеры Священного Писания, примеры воспитания в разных школах. В прошлый раз мы посмотрели на историю Самуила, как мама его молилась, и он попал в самую лучшую школу того времени, в школу священника Илии, и он там учился. Можно сказать, он был в религиозной, священнической школе. Но там были очень непростые обстоятельства. И вопрос возникает, как же он духовно вырос? Как он выжил? Отрок Самуил возрастал у Господа. Но также мы с вами начали читать первую главу книги Даниила. И это тоже пример, как подросток попадает в военную академию. Это был особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Я часто слышу от родителей подростков, они говорят так: «Я сам не могу справиться с ним, он совершенно непослушный, и единственный для нас выход – это отдать его в военную академию». Чтобы в Суворовской или кадетской школе такие мальчики узнали, что такое порядок, дисциплина, и изменились. Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил эти обстоятельства. Мы читаем первый стих первой главы книги Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И мы читаем о том, что были отобраны после того, как захватили Иерусалим, самые лучшие мальчики княжеского царского рода, для того, чтобы подготовить их для труда в чертогах царских. И вот царь сказал своему помощнику: «Отбери мальчиков из знати, у кого нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из лучших, и обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку». Чтобы они понимали нашу культуру, чтобы говорили по-нашему. И начался процесс изменения их мышления. Это была непростая трехгодичная школа. Школа, подобная военной, муштрая дисциплина. И была задача изменить их мышление, чтобы они стали совсем другими. Даже изменили их имена. И мы читаем в 7 стихе 1 главы. «Им дали новые имена, и переименовал их начальник евнухов: Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию в Авдинага. Их диета, меню было изменено, изменился их режим жизни». И далее мы читаем в 8 стихе. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, политеистическую, секулярную атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он выжил». Как же ему это удалось? Ну, постараемся ответить на этот вопрос немного позже. Ну, а теперь вернемся мы к книге «Исход», второй главе. Это третья библейская история. И коротко и быстро посмотрим на этот библейский пример и постараемся ответить на наши вопросы. Прекрасный пример Моисея. Итак, первый пример – это Самуил, ребенок, отданный в христианскую школу. Даниил, попавший в военное училище. И в третьем случае Моисей, молодой человек, попавший в секулярный, либеральный университет. Надеюсь, что вы знаете историю жизни Моисея. Вы помните, что Моисей родился в семье Авраама и Яхаветы. Над этим домом нависла тень смерти, потому что фараон издал приказ всех еврейских новорожденных мальчиков предавать смерти. И об этом рассказывается в первой главе книги «Исход». Девочек оставляли, а мальчиков, младенцев, уничтожали. Фараон боялся восстания против своего правления. Он уже не знал Иосифа, поэтому он разработал план уничтожения этого народа, убивая мальчиков. И поэтому над младенцем Моисеем нависла угроза смерти. 3 месяца мать скрывала сына младенца, кормила его, пеленала, но больше уже не могла скрывать его. И в конце концов положила его в осмоленную корзину и поставила в тростнике у берега реки. И эту корзину обнаружила дочь фараона. Увидев малыша, она усыновила его. Историки, такие как Иосиф Флавий, говорят, что дочь фараона была бездетной. Она хотела, чтобы этот усыновленный мальчик стал сыном фараона и в будущем стал фараоном. Но это похоже на истину. Итак, когда дочь фараона обнаружила младенца, и он ей понравился, то она сама не могла его кормить, заботиться о нем. Ей нужна была кормилица, нянечка, которая могла бы выкормить и вырастить этого мальчика. И к ней приводят мать Моисея. Удивительным, чудесным образом Бог снова соединяет мать с сыном. Она снова прикладывает его к груди и воспитывает Моисея, получая жалование в доме фараона. Вот послушайте, 2 глава 9 стих. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». То есть она не знала, что это была мама ребенка. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона. Это дом приемных родителей. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его сынов Израилевых. И когда мы читаем эти слова, то как это связано с его образованием? И в книге «Исход» об этом сказано мало. В каком университете он учился? Мы прочитаем об этом в книге «Деяния апостолов» в 7 главе. Можете сами открыть этот текст. Деяния, 7 глава, 21 стих. А когда был брошен, то есть был в корзине, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости, София, всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. В 3 книге Царств, 4 главе, сравнивается мудрость египетская с мудростью Соломона. В те времена самое лучшее образование можно было получить в Египте. Скорее всего, в древнем мире именно там появились первые книги, которые были собраны в библиотеку. Это были папирусы. Египетские астрономы изучали звездное небо, проводились химические опыты, развивалась письменность и другие науки. Моисей имел возможность учиться в лучшей школе древнего мира. Так и сказано, был научен мудрости египетской. И диакон Стефан сказал, что он был силен в словах и делах, умел говорить и делать. Так один из толкователей Ветхого Завета говорит об образовании Моисея. Когда Моисей был достаточно зрел, то его послали учиться в университет, который можно назвать Оксфордом Древнего Египта. Там он научился читать и писать таинственную грамматику иероглифов, научился математике, астрологии, медицине, философии, закону, химии, то, в чем были специалисты египтяне. Он познакомился с произведениями музыки. Моисей был не просто студентом из царской семьи. Стефан говорит, что он был силен в словах и делах. Он сам мог говорить как политик, как руководитель, и мог быть солдатом, мог служить. Историк Иосиф Флавий добавляет, что в древности Моисей был одним из военачальников, который управлял армией и победил в сражении, сохранив большую часть Египта от набегов врагов. Поэтому к нему относились как к возможному будущему фараону. То есть этот человек учился в Академии госслужбы при президенте.

Из-под влияния благочестивых родителей. На Самуила оказали большое влияние благочестивые родители. И если вы внимательно прочитаете историю о Самуиле, то вы узнаете, что его мама, Анна, ежегодно приходила к нему и приносила ему одежду, в которую он одевался. Мама волновалась о нем и внимательно наблюдала. Она была молитвенницей. Мы читаем больше о ее молитвах, чем о ее беседах. На Самуила оказывала большое влияние его богобоязненная, благочестивая мать. Так один из великих руководителей однажды сказал: «Если у человека благочестивая мать, то он самый богатый человек. Если у вас есть благочестивые родители, богобоязненная мать, то это самое большое богатство». Второе, на что я хочу обратить ваше внимание. Самуил сохранял баланс. Сказано, 2 глава, 26 стих, 1 книги Царств. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей». То есть баланс. И такие же слова сказаны еще об одной личности. О Господе Иисусе Христе. Он жил сбалансированной жизнью, не лицемеря. Позвольте мне сказать еще одну вещь, которая присутствует в христианских школах. К сожалению, это лицемерный обман. Меня волнует, что второе и третье поколение тех, кто вырос во времена свободного поклонения Господу, когда уже нет открытых гонений на церковь, достаточно поверхностно относятся к духовным вещам. И духовность уменьшается. Знание увеличивается, а духовность уменьшается. И это меня беспокоит. Самуил возрастал и преуспевал в премудрости и любви у Бога и людей. И это была не подделка, не фальшь. Он знал больше того, что говорит текст Библии. Он любил Бога и людей. Третье. Самуил имел живое общение с Господом. Его личная духовная жизнь не угасла. Он постоянно искал лица Божьего. Если вы в церкви, воскресной школе или в христианской школе, то одна из непростых задач – продолжать искать общение с Господом ежедневно. Проводить с Ним время молитвы, размышления. Можно слушать проповеди, но самое главное – лично обращаться к Богу. Учителя хотят духовного развития в христианине, в служителе. Это прежде всего. А потом уже дела, потом уже знания. Что мы можем сказать о Данииле? Как он мог сохранить благочестие и жить по-божьему? Можно привести несколько причин. Первое. У Даниила были искушения. Но также были убеждения. Он знал, в кого он верил. Он заранее решил, что он не пойдет на компромисс. Он не сдастся, не уступит. Так и сказано в 8 стихе 1 главы книги Даниила. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. У него были ценности, от которых он не хотел отступать. Так из небольших нитей можно сделать сильный трос, который может выдержать многотонную нагрузку и не порваться. Даниил сформировался как человек верующий уже в детстве. Так что в юности у него уже было твердое основание. Второе. Даниил проходил через испытания с мудростью. Он не обличал других, не противопоставлял свою веру, но занимал твердую позицию. Учась в военной, придворной, царской школе, он относился к другим доброжелательно. У него были хорошие манеры. Происходя из хорошего рода, Даниилу было легко приобрести расположение других. Верующие люди, выступающие за христианские ценности, должны научиться благодати, твердости и мудрости в отношениях с другими. Третье. Бог дал Даниилу академические способности. Он был отличником. И в реальной жизни самое главное – поступать честно и верно, как христианин. Быть духовно верным. Но не всегда это означает, что вы будете академически первым учеником в классе. Но, будучи прилежным, у вас будет успех. Главное – иметь христианские убеждения и держаться их. А теперь давайте обратимся к посланию к евреям, 11 главе. И я открою вам секрет Моисея. Как духовно смог выжить Моисей? В 11 главе послания к евреям нам предлагается две причины. Ну, давайте прочитаем 11 главу с 23 стиха. Все они начинаются словом верую.
Верою Моисей поразил.

рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. И они видели, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Верою оставил он Египет, и не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Его вера была сильнее, чем его чувства. Это первое, на что можно обратить внимание. Вложение, которое было сделано родителям, было самым главным. Амрам и Иохавета делали все, чтобы воспитать своего сына человеком верующим. И это вложение не разрушилось даже тогда, когда он был в колледже, когда он был в университете. И настало время, когда замерзшая река проснулась, и течение, сила веры снова проявилась в его жизни. Удивительно наблюдать, как вера Моисея снова пробудилась, как он стал взрослым человеком. Дорогие родители детей, кто учится в институте или университете, не падайте духом. Это еще не конец. Пока не написана последняя страница жизни, и Господь будет работать над сердцем вашего ребенка. Вера больше, чем чувство, чем знание. Второе. Моисей расставил свои приоритеты и свои решения. И как сказано в этом тексте, он отказался, он пошел вперед. У него были приоритеты. Но он рассудил, помолился, и можно было быть сыном фараона. Но в этом случае он не был бы Божьим избранным послом, Божьим человеком. Он не был бы готов это сделать. Все привилегии, все возможности власти на уровне египетского фараона не могли удовлетворить его сердце. И он сказал «нет». Он рассуждал и хотел двигаться дальше. Это важный аспект. Размышляют ли наши дети? Какие вопросы они задают? Помогаем ли мы, как родители, своим детям понимать, что за решениями последуют результаты принятых решений? Есть ключевые моменты, которые повлияют на всю их жизнь. Родители уже имеют опыт и не раз обжигались. Поэтому родители, говоря со своими детьми, обычно говорят так. «Сын, дочь моя, хочу сказать тебе, что это действие может привести к таким результатам». Я знаю, что кто-то скажет, «Да сколько раз я пробовал это говорить?» Я понимаю. Но не переставайте говорить с детьми. Как ответственные родители, помогайте им распознавать, как нужно поступать. Сегодня я также хочу сказать несколько слов о том, что обучение продолжается всю жизнь. Но нужно бодрствовать. Сейчас предлагаются различные программы и обучают не только доброму. У нас в стране даже появились курсы гадалок, ворожей и всякой оккультной грязи. Появляются курсы, обучающие соблазнению и сексуальности. Издаются книжки, журналы, как соблазнить мальчика, девочку. Показывают фильмы, как увести мужа, разрушить семью. И в нашу страну уже проникают материалы, которые учат модели открытой семьи. То есть отношения между несколькими парами. И ничего не говорится о роли мужа или о роли жены. Никакой ответственности, никакого страха перед Богом. Институт традиционной семьи в нашем обществе находится под большим давлением и находится под угрозой. Разводы на всех уровнях общества. На Западе начали издавать книги с идеей того, что брак, брачные отношения – это пережиток прошлого. И начинают предлагать альтернативы браку и семье. Большое давление также распространяется от феминистского движения. Что же делать? Мой совет всем студентам и всем ученикам. Помните, что нет большей силы, чем Господь Бог. Поэтому ищите Его, приходите к Нему, пребывайте в Нем. Это простой совет. Не школы разрушают веру, только вы сами можете разрушить ее. Вы отказываетесь от следования за Богом. Не школа принимает решение за вас, но вы отвечаете за свое духовное состояние. В школе не заламывают руки и не требуют отказаться от веры. Это делают сами студенты. И это наш выбор. Поэтому постоянно заботьтесь о внутреннем духовном мире. Молитесь Господу. Возрастайте в познании Его. И тогда все насмешки, все давления,
вы сможете пройти. А настоящих верующих людей христиан уважают. У них есть принципы, есть ценности. И нет силы больше, чем сила Божия. Поэтому не уступайте влиянию мира сего. Ну а теперь несколько слов родителям. Нет ни одной школы, которая могла бы полностью стереть влияние благочестивой семьи. Это невозможно. Молитвы матерей и отцов не тщетны. И вы знаете, какая непростая жизнь. Знаю, что родители заняты, и особенно у отцов не хватает достаточно времени для того, чтобы проводить время с детьми. Но нужно стараться найти время, чтобы побыть с детьми. Мы также понимаем, что в церкви дети проводят всего около 1-2% своего времени. В школе 16-20%. И остальное время около 80% ребенок проводит дома или на улице. Что мы можем сделать? Как выжить в школе и получить удовольствие от учебы? Но самым главным местом обучения является наша семья, наш дом. Дети внимательно наблюдают за нами. Господи, помоги нам. Но также хочу сказать вам, что можно быть в этом мире и остаться непораженным. Это пример Господа нашего Иисуса Христа. Он совершенный, святой, без греха, пришел в этот мир как человек и жил среди людей. Но Писание говорит, что Он ни в чем не согрешил, в Нем не было греха. Он не заразился грехом, хотя жил в этом непростом мире. Дорогой друг, если вы еще не уверовали в Господа Иисуса Христа, не покаялись, не возродились от Духа Святого, то вам нужно обратиться к Богу в молитве, попросить у Христа прощения и начать следовать за Ним. Начните читать Евангелие, задавать вопросы, молиться, познавать Господа, чтобы Господь даровал мудрости в воспитании детей и следовании за Ним. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Эту песню исполнила Ирина Ро.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Обучение в школе выживания». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи уже на другие темы и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Влияние благочестивых родителей, молящихся за своего ребенка, может оказаться сильнее влияния греховного мира. Второе. Необходимо сохранять баланс между знаниями и общением с Господом. Третье. Необходимо иметь твердые убеждения, основанные на Священном Писании, и не уклоняться от них. Четвертое. Нужно принимать испытания с мудростью. Пятое. Родители продолжают оказывать влияние на своих детей на протяжении всей жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А в следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть — решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 30 сентября. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие, 32 глава, 11 и 12 стихи. Наш всемогущий Отец любит подводить своих птенцов, о которых Он также нежно заботится, к самому краю пропасти, а иногда и столкнуть их в необъятное воздушное пространство, чтобы они могли познать, что обладает еще неизведанной ими роскошью, способностью летать. Если же вдруг птенцы подвергаются неожиданной опасности, Он тотчас готов подхватить их на свои мощные крылья и унести ввысь. Когда Бог создает для своих детей невыносимо трудные условия, дети могут рассчитывать, что получат избавление из рук Божьих. Когда Господь возлагает бремя, то Он же и поддерживает своей десницей. Маленькое, чахлое растение вырастало в тени могучего ветвистого дуба. Оно ценило тень, что укрывало его, и дорожило покоем, которым оградил его тот благородный друг. Но для этого растения готовилось Божье благословение. Однажды пришел дровосек и острым топором срубил дуб. Маленькое растение заплакало и застонало. «Погибла моя защита, теперь сильные ветры будут гнать меня, а ураганы вырвут меня с корнем». «Нет, нет», — сказал ангел-хранитель этого цветка, «теперь солнце согреет тебя своим теплом, дожди оросят в изобилии влагой, твое тело станет стройным и прекрасным, а цветы будут купаться в солнечных лучах. И люди скажут, как выросло это растение, каким оно стало прекрасным, и все благодаря тому, что срубили дуб, который служил тенью и оградой этого деревца. Разве не понятно, что Бог может отнять у вас удобства и лишить преимуществ, чтобы сделать вас лучшими христианами? Господь воспитывает своих солдат не на мягких перинах, а в трудных походах, на тяжелой работе. Он принуждает их переходить вброд бурные потоки, переплывать реки, взбираться на горы и совершать длинные походы с тяжелыми котомками горя и печали за спиной. Только таким способом Бог создает выносливых и стойких солдат, создает тем, что закаляет воинов, а не тем, что облекает их в парадные мундиры, чтобы хвастливо стоять в карауле или красоваться перед праздной публикой в парке. Бог знает, что солдатами становятся в бою, а не в мирной жизни. Только под грохот пушек и свист снарядов, вдыхая запах пороха, воины получают свои самые важные уроки. Понимаешь ли ты это, христианин? Чувствуешь ли, как печется Господь о твоем благочестии? Осознаешь ли, что Спаситель развивает в тебе воинские качества, посылая в самую гущу сражения? Почему бы тебе не приложить все усилия, чтобы выйти из этой битвы победителем? Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Жить для Иисуса краток уж день, и недалеко смертная тень, не унывая, не уставая, верно трудиться, пусть нам не лень. Жить для Иисуса грех победить, крест поношения бодро сносить, кончив путь жизни, чтобы в отчизне славой бессмертия венчанным быть.

0: В эфире библейское вещание BBN. Быть снисходительными по отношению к людям должно побуждать христиан безмерное человеколюбие Бога по отношению к ним самим. Ибо когда открылась божественная доброта и человеколюбие Божие, то Бог спас нас не в силу наших заслуг, но единственно по своему милосердию. Желаете ли вы испытать это милосердие? Обратитесь к источнику милости и благ, Господу, сегодня.
1: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
2: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1.16.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 16. Кроме медсестры и врача, в кабинете сидели еще два человека в штатском. Медсестра уже стояла наготове со шприцом в руках. Дмитрий, закатив рукав рубашки, подошел к ней и сказал: «Сначала сделайте мне, а то я опоздаю на автобус, а идти домой пешком недалеко». Медсестра в нерешительности стояла и смотрела на штатских, но те молчали. «Нет», — возразила она, — «давайте сначала ему», — и показала на Николая. Дмитрий же, подступив к ней, стал настоятельно требовать сначала сделать прививку ему. Николай, стоявший рядом, начал смутно догадываться, в чем дело, и стал неторопливо отговариваться. «Я не тороплюсь, я на мотоцикле, делайте ему, а я тем временем сниму рубашку». «Ну что делать?» – никому явно не обращаясь, спросила медсестра. «Делайте, что просит, притом быстрее, время уходит», – ответил один из штатских. Она достала другой шприц, вставила иглу и из принесенного флакона набрала светлой прозрачной жидкости. Диме сделали прививку. А Николай в это время, осознав всю опасность положения, беззвучно молился. «Ну, давайте теперь вам», — сказала медсестра. Николай подошел к ней и сказал: «Мне тоже такой же укол будет, ведь мы на одинаковой с Димой должности и одинаково восприимчивы к микробам, да и работаем в одном и том же магазине». Медсестра побледнела. Посмотрела на наполненный розовой жидкостью шприц и, глядя на штатских, вполголоса спросила: «Что же теперь делать?» Чем выдала их еще больше. Наступила долгая гнетущая тишина. Затем раздался раздраженный, сердитый голос. «Конечно, одна эпидемия наступает. Одинаковой должна быть и прививка всем». Медсестра дрожащими руками набрала в тот же шприц такой же жидкости, как и Диме, и с большим волнением сделала укол Николаю, и он увидел в ее глазах застывшие слезы. Одеваясь, он краем глаза заметил, как медсестра выбросила шприц с розовой жидкостью в помойное ведро и, схватив свою сумочку, выбежала на улицу. На следующий день, узнав, что в тот день только ему и Диме сделали прививки, Николай окончательно убедился, что ему хотели влить яд, но Бог не допустил этого и заступился видимым образом. Этот случай послужил Николаю важным напоминанием о необходимости молиться каждый день, во всякое время и постоянно. Потом он ходил в железнодорожную больницу, откуда приходила медсестра. Он узнал, что ее зовут Раиса, но что она сегодня утром уволилась с работы. Об истинной причине внезапного увольнения никто, кроме Николая, не догадывался. Другое памятное событие произошло для свидетельства Диме о христианстве и братской любви. Глубокой осенью Диму с Николаем командировали в город Славгород для ревизии одного большого магазина, входящего в систему Орса. Они приехали в город, нашли контору, представились, а так как рабочий день подходил к концу, решили начинать ревизию завтра утром. «А где же мы будем ночевать?» – спросил Дима. «У нас своей гостиницы нет», — сказал главный бухгалтер. «Можете размещаться в конторе. Правда, мы еще не топим, и постели у нас нет. Но есть столы и много папок. На столах можно спать, а под голову вместо подушек можно положить папки». И он показал на столы и на толстые годовые подшивки папок в шкафу. Им оставили ключ от конторы. Все работники разошлись. Ушла и уборщица. Наступил вечер. С улицы потянуло в щели прохладой. И хотя здесь стояла печка, но она была холодной. Отопительный сезон еще не начался. Ревизоры поняли, что ночью им будет весело. «Что будем делать?» – спросил Николай. Идею подал Дима. «Город Славгород большой, и, наверное, здесь есть верующие, такие, как ты. Пойдем попросимся к ним на ночлег». «Но их надо найти», – охладил его восторг Николай. «Ну, пойдем, будем искать, пока еще не совсем стемнело», – не унимался Дима. «Ну ладно, пойдем», – согласился Николай. Николай уже не раз бывал в этом городе с молодежью и знал кое-какие адреса верующих, где останавливалась молодежь. Эти адреса он взял с собою и еще в конторе их повторил и запомнил один адрес, который был недалеко отсюда. Николай сказал, что тут у него есть адрес верующих и предложил пойти на эту улицу. Отыскав нужный номер дома, открыл калитку и постучал в дверь. Вышедшему хозяину дома он сказал: «Добрый вечер, я баптист, а это мой друг, коммунист. Мы приехали в этот город в командировку, и нам негде переночевать. Вы можете во имя Иисуса Христа пустить нас переночевать?» «Рая!» – окликнул хозяин, поворачиваясь внутрь дома. «Здесь стоят два странника, просятся на ночлег. Пустим их?» Конечно, раздался из дома голос, и на пороге появилась молодая красивая женщина. «Не ночевать же им на улице!» «Заходите и располагайтесь!» – приветливо пригласила она нежданных гостей. Гости умылись, согрелись, вместе с семьей аппетитно поужинали и, утомленные ходьбой и переживаниями, довольные улеглись в чистые, мягкие и теплые постели и заснули богатырским сном. Вдруг рано утром, было еще темно, раздался испуганный голос Димы, который по-настоящему кричал: «Николай! Николай! Я ни рубля не брал! Не брал я!» И стал божиться. «В чем дело?» – вскочил разбуженный криком Николай. «Почему ты кричишь?» Дима стал торопливо объяснять, как он тихонько встал, чтобы сходить в туалет, зажег свет в зале, вышел на улицу, а когда вернулся назад в дом, заметил на столе деньги. «Но я их даже не трогал, Николай, поверь мне, я их не брал», – повторял Дима. Николай подошел к столу. На столе лежала записка: «Мы ушли на работу. Когда вы проснетесь, в кухне разогрейте себе завтрак, покушайте, а на обед сходите в столовую, для чего возьмите эти деньги. Вечером снова приходите к нам ночевать», – значилось в записке. Рядом лежали деньги, и немалые деньги. «Но я их не брал», – продолжал утверждать Дима. «Да перестань ты», – перебил его Николай, – «тебя же никто не обвиняет». «Ну, чтобы ты не думал плохо обо мне», – пробормотал Дима. «А у нас христиан верят на слово, будь спокоен. Не брал, значит, не брал». Умылись, позавтракали и пошли на работу, оставив на столе деньги. Осенний день прошел быстро, да и позавтракали плотно, потому на обед в столовую и не пошли. К вечеру Дима заговорил о ночлеге снова. «Мы снова пойдем к твоим братьям?» «Нет, сегодня очередь идти к твоим», – подшучивал Николай. Наступил вечер, а с ними конец рабочего дня. На душе у Димы было тревожно. Молча оделись, вышли на улицу и остановились. «Ну, куда идем?» – спросил Николай. «Где были вчера?» – поспешно ответил Дима. «Нет», – возразил Николай, – «сегодня мы пойдем к твоим братьям». «А у меня их здесь нет». «Как нет? А коммунисты разве не твои братья?» «Нет!» – закричал Дима и даже остановился. «Ей-богу, они не пустят!» «Пустят», — продолжал Николай испытывать Дмитрия. «Вот сейчас пойдем по улицам, найдем, где живут коммунисты, и ты скажешь: я коммунист, а он баптист, и мы пришли к вам переночевать. Примите нас во имя Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Накормите нас ужином и дайте денег на завтрашний обед. Я ваш брат». Дима удивленно и растерянно посмотрел на своего напарника и закричал: «Ей-богу, нас они не примут и даже не пустят в дом. Ведь твои друзья вчера еще приглашали снова к себе и в записке написали, чтобы приходили, пойдем туда. А у наших так не бывает». Несколько минут еще постояли. Затем Николай сказал: «Ну ладно, пойдем к моим братьям». Диму долго уговаривать не пришлось. Он шел с поспешностью и даже с радостью, и на этот раз их приняли как близких друзей, и после этого еще две ночи пришлось ревизорам провести у гостеприимных баптистов. После возвращения из командировки Дима резко переменил свое мнение о верующих. Если раньше он, где только мог, подшучивал над верой в Бога, а баптистов унижал и чернил, то после той памятной поездки стал заступаться за верующих, и в частности за Николая, и с уважением стал относиться к вере в Бога, говоря: «Вера в Бога – это личное дело каждого, и никто в нашей свободной стране не должен унижать верующих. Верующие, — добавлял он, — это хорошие и надежные люди», и всякий раз в подтверждение своих слов рассказывал о гостеприимстве баптистов. «А вот ты, коммунист или комсомолец, впустил бы на ночлег чужого тебе человека во имя марксизма-ленинизма?» После такого вопроса, поставленного ребром, умолкал любой атеист. В конторе после этого стали говорить, что Николай «обработал», в кавычках, Диму. Николай же знал, что его неверующего друга покорила христианская любовь, и благодарил за людей, которых Бог использовал для этого, а также благодарил и за Диму, в котором Бог начал свою благодатную работу. Николай стал молиться о покаянии Димы, чтобы Господь продолжал работу в его сердце. Но желанного плода своих молитв он пока не увидел, так как вскоре Николая уволили с этой должности как баптиста, не соответствующего моральному кодексу строителя коммунизма. Николай же снова убедился, что христианские добрые дела веры и любви оказывают на людей свое влияние и приводят их к размышлению о Боге. Тогда он дал слово, что его дом будет всегда гостеприимным, и Бог это желание сделал реальностью в его жизни. Двери его дома, равно как и сердце, были и остаются.

0: приятного, чем стук гостя в дверь. А вы как говорите? А как вы приглашаете гостей к себе домой?
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. «А я и дом мой будем служить Господу», так сказал однажды Иисус Навин. И эти слова мы читаем в книге Иисуса Навина в 24 главе, в 15 стихе. Служить Богу – это значит хранить любовь к Нему и к тому, который создан по образу Его. «Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него» 1 Иоанна 5:1. Служение Господу – это служение людям по примеру Христа, а Христос служил людям любовью. Посвящение жизни служению Господу Иисусу Христу – это высший дар, какой мы можем принести Ему. Помните, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Есько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сейчас мы переходим к пророчествам о воскресении Христа. В Ветхом Завете содержится довольно мало прямых указаний на воскресение. Однако, в далеком прошлом, во времена Иова, задолго до Авраама и патриархов, Иов верил в воскресение. Мы видим это из его слов в 19 главе, стихах с 25 по 27 книги Иова. «А я знаю, что мой Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога». Авраам и патриархи также верили в это, о чем мы читаем в 11 главе послания к евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Ибо ожидал он города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Но есть в Ветхом Завете одно великое пророчество, непосредственно указывающее на воскресение Христа. Это пророчество мы находим в Псалме 15, стихе 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Новый Завет ясно показывает всем, кто верит Писанию, что это пророчество относится непосредственно ко Христу. Петр, процитировав этот отрывок из 15-го псалма в своей проповеди в день Пятидесятницы, открыто заявил, что псалмопевец Давид в данном случае имеет в виду не себя, а Христа Мессию. Деяния апостолов 2:25-32. Иными словами, Христос отдал на кресте свою жизнь, но, как Он неоднократно обещал своим ученикам до казни, Ему было суждено восстать на третий день, ибо могила была не в силах удержать Его. Апостол Павел, выступая с речью в Антиохии, выразил ту же истину, цитируя Псалом 15, стих 10. «Посему и в другом месте, — говорит псалмопевец, — не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Деяния апостолов, 13 глава. В Ветхом Завете есть и другие, менее явные, ссылки и указания на воскресение, но мы их оставим для индивидуального изучения тех, кто интересуется этим вопросом. Мы должны здесь сказать, однако, что в Новом Завете содержится много заявлений о воскресении Христа, показывающих воскресение как исполнение Ветхого Завета. Иисус много раз говорил своим ученикам, что Ему предстоит принять смерть от руки грешников, но что Он на третий день воскреснет. Тем представителям еврейского народа, которые отвергли Его, Он сказал: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Иоанна 10, 17, 18. Во время пародии на суд, которую они разыграли в Синедрионе, он также заявил о своем воскресении. «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силой Божьей». Лука 22, 69. И женщинам у пустого гроба ангел сказал: «Его нет здесь, он воскрес». Луки 24 глава. В своих посланиях апостол Павел часто указывает на воскресение как на основание христианской веры наряду с крестом. Особенно это ясно выражено в первом послании к Коринфянам в главе 15, где он говорит, что без воскресения, являющегося неотъемлемой частью проповедуемого им Евангелия, не может быть для верующих надежды на жизнь вечную. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И всякий, кто верит Христу в деле спасения от греха, также будет воскрешен для жизни вечной с Богом. Пророчество о славе Христовой. Прежде чем мы оставим тему пророчеств, связанных с Христом, мы должны упомянуть о тех пророчествах, где говорится о Его славе. В Псалме 23 описывается возвращение Христа Царя в небесное царство после Его великой победы, одержанной над смертью и сатаной на кресте. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Это начало вознесение обратно к Отцу, чтобы вернуть себе славу, которой Он обладал вместе с Отцом, прежде чем сошел во плоти на землю. В Ветхом Завете мы находим множество пророчеств о славе Христа. Пророки пророчествовали о Его славе даже тогда, когда они ее не понимали. Петр разъясняет это в Новом Завете следующими словами. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра, 1 глава, 10 и 11 стих. Исаия пророчествует о славе Мессии Иисуса во многих любимых верующими отрывках. Уже в начале своей книги, в главе 2, он говорит о славе Царства мира и правды. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать». У нас нет времени, чтобы рассмотреть другие пророчества Исаии по этому вопросу. Но давайте взглянем на одно из пророчеств Даниила. В видении он видел: «Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниила 7, 13, 14. Псалом 44 говорит о красоте и славе царя и его царства. В Новом Завете Иоанн превозносит славу и божество Христа. В главе 1, стихе 14, мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами по полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В главе 17 Иоанн приводит прекрасную молитву Иисуса первосвященника, в которой он просит Отца восстановить его в той славе, которой он обладал до сотворения мира. В той же молитве он ходатайствует о своих учениках, которых ему вскоре предстояло оставить на время в мире. Апостол Павел говорит о славе Христа во многих своих посланиях. Мы избрали в качестве иллюстрации послание к Титу 2:13, где сказано: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Павел говорит о славе Христа в своих посланиях, возможно, чаще, чем любой другой автор Евангелия. И он подтверждает все, что сказали об этой славе пророки Ветхого Завета. Мы закончим нашу беседу словами Иоанна из книги Откровения, где показан в своей славе воскресший Христос, грядущий, как Царь царей и Господь господствующих, как Царь, пред которым преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Книга Иисуса Навина 1.7. «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Слово Божье – это план Божественного Строителя, и только следуя Его руководству, мы можем построить себе ту жизнь, которую хотим. Оно служит нам компасом и руководством. Надо слушать и исполнять то, что Бог говорит в Своем Слове, и тогда Божьи благословения будут присутствовать на нашей жизни. Таково наше пожелание для вас, дорогие друзья-радиослушатели. А сейчас оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мое желание сегодня пригласить вас в послание евреям, во все послание евреям. Это очень огромное послание, и это довольно дерзкая идея, чтобы мы сегодня за один вечер могли посмотреть это послание. Но я думаю, что сегодняшняя моя задача, я хотел бы сегодня, друзья, чтобы в вашем сознании, в вашем сердце вы могли стряхнуть пыль с этого послания, потому что это огромное сокровище, которое находится в конце Нового Завета. Это сокровище, которое приоткрывает нам или открывает нам занавес на личность Христа, как никакое другое послание. Так многое, так многократно в этом послании говорится об Иисусе Христе. Мое желание, чтобы вместе сегодня пригласим вас в это послание, смотря в некоторые тексты сегодня, чтобы мы могли научиться вместе с автором и пропитаться одной вот этой сладкой истиной, которая является сутью всей нашей жизни. Без этой истины, друзья, почему это нужно знать? Без этой истины мы не сможем побеждать искушение. Без этой истины, что Христос бесконечно лучше, мы не сможем проходить правильно страдания. Без этой истины, что Иисус Христос бесконечно лучше, мы не сможем умирать для себя. Без этой истины мы не сможем делать правильно добро другим людям, чтобы угождать Богу. Без этой истины, что Христос лучше, мы будем всегда попадаться на какие-то позывные нашей плоти, и мы постоянно будем где-то зависеть от чего-то, но от Него. Без этой истины, другими словами, можно сказать, что мы не сможем находиться в процессе освящения, который очень дорог и для нас, и для Господа нашего. И без этой истины можно сказать, что мы останемся без надежды, мы останемся без победы. Ее можно выразить еще раз вот этими двумя простыми словами: «Христос лучше» или «Христос бесконечно лучше», о чем мы сегодня посмотрим в этом послании. Послание евреям, если вы откроете со мной прямо с первой главы, я хотел бы, чтобы вы сегодня держали Библию открытой. Мы будем смотреть несколько текстов. Все послание евреям, мы не знаем, кем оно было написано. Некоторые говорят, что оно было написано Павлом, и на это есть довольно-таки серьезные аргументы во всем послании. Но есть и противоречия, но это не так главное. Главное то, что человек, который писал, он очень близко был в содружестве с апостолами, если это не был сам апостол Павел, что очень важно для богодухновенности этого послания. Более важным, я думаю, что в данном случае, вместо такого вступления, более важным, что касается этого послания, нужно заметить или отметить, кому было написано это послание. Это послание было написано евреям. Евреям, которые уверовали в Иисуса Христа как Мессию. Мессию, который был обещан Богом через многие века, через пророков, и теперь они избрали этого Мессию как Господа и Спасителя своей жизни. В этой же среде было очень много из евреев, которые не совсем, возможно, находились в таком утвержденном состоянии или думали о чем-то другом. Я сейчас немножко хотел бы рассказать именно об этом. Это было очень тяжелое время. Те из евреев, которые уверовали в Иисуса Христа и были частью церкви, они уверовали в Него как Христа, как Мессию и Господа своей жизни, они проходили через многие испытания. Они проходили через преследования от своих же сограждан, родных, знакомых, друзей и так далее. Их исключали даже из общества израильского. И это было очень огромной потерей. От этих людей, которые называли себя христианами, евреев, от них отрекались даже родные. Их выгоняли с работ, их презирали в обществе, над ними смеялись. У них даже отбирали дома, их сажали в тюрьмы. И даже мучили их или убивали. В ответ на это многие думали о том, чтобы просто-напросто вернуться обратно в иудаизм. То трение или напряжение, которое возникло политически между римским государством и христианами, обострялось. И в результате этого люди, которые из евреев уверовали в Мессию, они где-то начали лелеять в себе мысль о том, что если они обратно перейдут в иудаизм, это облегчит их жизнь, это облегчит или вернет для них много того, что они потеряли. И автор этого послания пишет именно для этой цели, чтобы показать для этих людей, что Христос бесконечно лучше, Христос бесконечно дороже. И он на протяжении всего послания аргументирует с ними и показывает им, как евреям, он показывает людям, верующим из евреев в Иисуса Христа, как Мессии, он показывает им, почему его нужно держаться. Он вновь и вновь пробуждает в них сознание, он ободряет их, он утверждает их, он призывает их сердце, их волю к тому, чтобы они делали свое решение ежедневно, держаться за Христа, несмотря на какие страдания, какие они встречают в своей жизни. Так, первое, мы должны это заметить, это очень важная характеристика всего послания. Он не однажды призывает их держаться Христа. Скажем, возьмем несколько, во второй главе он говорит, первый стих, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. А до этого он говорил об Иисусе Христе. Скажем, стих еще 3.1. Там написано, «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Итак, мы видим во всем послании, если вы внимательно будете читать, вы увидите вот эти призывы «Держитесь Господа». «Приходите к Нему». «Держитесь исповедания», «Держитесь вашего упования на Христа». Но что интересно, апостол Павел не только призывает. 7 раз в этом послании мы находим 7 больших отрывков, в этом послании, в которых автор этого послания, он предупреждает их. Он не только призывает их к тому, чтобы они держались, он предупреждает их об опасности безразличия ко Христу или, больше того, опасности отвержения Христа. И мы не будем сейчас изучать эти тексты, и сегодня мы их пропустим, но я хотел бы, чтобы вы, читая послание евреям, открывая для себя образ и личность Иисуса Христа, вы могли в этих текстах, предупредительных текстах, почувствовать любовь Божью, которая открывается нам в этом послании, именно в этих текстах. Опять смотрите, апостол или автор этого послания, он не только призывает держаться Христа, но он всячески предупреждает их, предупреждает об опасности. И этим методом он, как выражался Джонатан Эдвардс, таким методом апостолы и в Библии, сам Господь, он сохраняет своих избранных. Или как Эдвардс говорит, часто, когда в нашем сердце нет любви к Богу, тогда нужен страх. Тогда нужен страх, который должен изменить мое отношение ко всему миру и, в частности, к личности Иисуса Христа. Но еще одно очень важное, на котором я решил сегодня остановиться, друзья. Автор этого послания, он не только призывает, он не только предупреждает, он показывает или аргументирует, то есть показывает причины для всех людей, которые читают это послание, чтобы они могли увидеть причины, почему Иисус Христос бесконечно дороже, почему Он бесконечно лучше. Одно очень существенное наблюдение, которое подтверждает именно вот эта идея, является в послании самое главное. Христос бесконечно лучше. Мы посмотрим в нескольких сейчас стихах, а именно по какой причине. Слово «лучший» или «лучшее» встречается в послании 11 раз. И каждый раз, когда оно встречается, оно прямо или косвенно указывает на Иисуса Христа. Лучшее – это сравнительное слово, то есть хорошие вещи, но есть наилучшее или лучшее, чем то, что есть, возможно, хорошее. Это очень важный термин, который мы должны проследить в послании евреям. Я кратенько хочу сейчас просто показать вам эти тексты, отметьте их для себя. Евреям 6 глава, 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные», и вы помните, это самый такой сложный отрывок, в этом отрывке очень многие строят учение о том, что спасение можно потерять. Автор этого отрывка и всего послания обращается в конце него и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные», то есть он говорит теперь к настоящим верующим, и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Хоть и говорим так, что отпавшие, мы теряем благодать и так далее, этот текст вы можете сами прочитать дома. Здесь он говорит: «А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть Иисус Христос является достаточно серьезным основанием и достаточно верным основанием для того, чтобы утверждать другое, что настоящий верующий в лучшем состоянии, если это брать в сравнении с верующими, которые выдают себя за таковых. Евреям 7 глава, 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В 7 главе, в 5 по 10, мы будем с вами немножко смотреть эти главы сегодня, в 5 по 10 речь идет о священнике, о Аароне и Иисусе Христе. И те люди, которые приносили и заколали козлов и тельцов, у них была надежда, но теперь Иисус Христос является лучшей надеждой. 7.22, Евреям 7.22. «То лучшего завета поручителем сделался Иисус». Иисус Христос является гарантией нового завета, намного лучшего завета, чем тот завет, которым жили ветхозаветные верующие. И этим самым, опять-таки, не забудьте, автор аргументирует и говорит, что сейчас, после того, когда вы узнали Иисуса Христа, переходить обратно в иудаизм или в другую какую-то религиозную систему очень-очень неразумно, потому что Иисус Христос является гарантией лучшего завета. Евреям 8.6, мы еще раз встречаем это слово. «Но сей первосвященник получил служение тем,

является поручителем лучшего завета, потому что он имеет лучшее обетование. Несравненное и вечное обетование. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 9:23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Здесь идет речь о том, что жертва Иисуса Христа была намного лучше. И это очень важный момент, который подчеркивает автор этого послания. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 10:34. Мы читаем: «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». Обратите внимание, там апостол или автор этого послания, он говорит о том, что те страдания, которые переживали верующие, а именно потеря своего имущества, потеря бизнеса, потеря материального всего блага или благополучия, на самом деле всего лишь было напоминанием для них, очень важным напоминанием, что там, на небесах, они имеют намного лучшее имущество, вечное, небесное, духовное, неприходящее. Посмотрите со мной еще, пожалуйста, Евреям 11:35, там написано, идет речь, помните, список всех людей, которые верою достигали, верою становились, получали совершенство и делали дела, которые далеко превосходят наши способности. Он говорит следующее: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Иисус Христос является гарантией лучшего воскресения. Это то воскресение, которое каждый из нас переживет, если мы умрем. Это то воскресение, которое гарантируется Христом. А по сравнению с тем воскресением, которое выше говорится, жены получали умерших своих воскресшими. А даже те, которые воскресали, они воскресали для того, чтобы опять умереть. Это было всего лишь временное чудо для того, чтобы доказать Слово Божье. Авторитетное Слово Божие. В данном случае, в этом тексте идет речь о лучшем воскресении. Еще один текст, Евреям 11:40. Это касается, друзья, как верующих евреев, так и всех верующих в Иисуса Христа, из нас, язычников. Евреям 11:40. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Эти все стихи, друзья, мы посмотрели с одной целью. Автор этого послания утверждает верующих, к которым он обращается. Верующих, которые колеблются, верующие, которые, возможно, в мыслях своих заронилось сомнение, или под прессингом, или под весом страданий, они вдруг чувствуют, что не могут выдержать, и думают, возможно, появляется мысль о том, чтобы оставить Христа. И он им пишет в этом послании опять и опять, и показывает им о том. Вместе с отцовским вот этим предупреждением он показывает им Иисус Христос лучше. Я хотел вместе с вами сегодня проследить просто эти аргументы автора этого послания и посмотрев эти аргументы, чтобы мы сами убедились, друзья, применили для себя вот эти аргументы, сами убедились в том, что Иисус Христос бесконечно лучше не только для тех евреев, а что Он бесконечно лучше для каждого из нас. Он бесконечно лучше для каждого человека, даже неверующего, просто неверующие слепые, они не видят этого. Или безразличны к тому, кто есть Христос. Мы же в эти дни, празднуя Его Рождество, хотим еще больше понимать Его, еще больше наполнять наше сознание, наш разум, наше сердце истинами о том, кем является наш Иисус Христос. Первое. Первый аргумент автора послания евреям. Он говорит, Христос есть лучше всех пророков. Первых три стиха мы с вами их можем прочитать вместе с вами. Мы читаем: «Бог многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Обратите внимание на самую первую часть вот этих трех.

0: стихов, там речь идет о пророках. Мы видим о том, что Иисус Христос, автор начинает именно с этого, что Иисус Христос больше и величественнее пророков, которых Бог по своей милости избирал, готовил, посылал своему народу на протяжении столетий. Это были верные сосуды Божьи, они были верны Господу, они были беспристрастны ко всему, что окружало их. Они никогда не угождали людям, они искали одного, чтобы угождать Богу. Такие люди, друзья, благословения, не так ли? Когда мы встречаем таких людей в нашей жизни, которые верны Господу, верны Его Слову, это огромнейшее благословение для каждого из нас. И если у вас нет таких людей, то ищите их и молитесь о том, чтобы Бог сделал вас таким и сделал тех людей или дал вам таких людей в вашей жизни. И все же, несмотря на эти все благословения, которые народ израильский имел через пророков, мы видим, что Христос превосходит их всех до единого. Всех до единого. Они были необходимы, но они не были достаточны. Мы читаем, что Бог обращался к своему народу через своих глашатаев пророков, и делал Он это многократно. Речь идет о том обильном потоке истины, откровения, которую Бог давал своему народу. Без этого, друзья, без этого откровения, без Слова Божия, наступало очень мрачное время в жизни Израиля. Возьмите даже один факт исторический, когда 400 лет перед рождением Иисуса Христа Бог не говорил, это было ужасное время для Израиля. Они на самом деле были руководимы Словом Божьим, они получали силу из Слова Божьего, Слово Божье давало им свет в жизни, давало им мудрость в каждый миг своей жизни, своей истории. Народ израильский, как и все мы, нуждались в Слове. И Бог посылал его через пророков. И Бог также говорил через них многообразно, то есть разными путями, разными методами. Вспомните Исаию, вспомните Иеремию, Осию, Даниила. Каждому из них особенным образом, по-разному Бог открывал разными путями, чтобы народ Божий видел, что Бог многообразен. Его слово было очень ценно и необходимо. Несмотря на это, друзья, что они были посылаемы самим Богом, их служение было частичным, их служение было прогрессирующим, оно было истинным, но оно было неполным, оно было в процессе, хоть и духовно ценным и необходимым, все же оно не было окончательным словом от Бога. Христос же в контрасте с этими пророками есть полное и совершенное откровение Бога. Бог говорил нам в Сыне. Бог говорил нам в Сыне. Когда мы посмотрим этот текст, «В последние дни сии говорил нам в Сыне», само слово, интересно, очень нужно для нас узнать, автор использует глагол законченного действия, что указывает на достаточность и неповторимость сказанного. В русском языке это не совсем видно, друзья. Когда мы изучаем вот это слово и смотрим его в контексте, мы видим, что лучше было бы его перевести следующим образом. Бог в Иисусе Христе сказал все. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что Христос на самом деле является полным откровением, к чему уже нечего добавить. Даже Бог этого не делает. И этот один текст опровергает уже сегодняшнее пророчество, которыми занимаются сегодня некоторые так называемые христиане или пророки. Иисус Христос является полным откровением. Это означает, что ничего невозможно добавить к Нему и нечего больше ожидать от Него, что касается новых, в кавычках, пророчеств. Иисус Христос, вот поэтому Он выше пророков, Он является последним словом от Господа, полностью откровение от Бога, которое нужно было дано нам в Иисусе Христе. Вот почему книга Откровения о том, что произойдет в будущем, книга, которая показывает нам небо, наполненное Христом, небо, где на престоле сидит Бог и сидящий на престоле сам Агнец, этим самым показывает нам о том, что откровение в Иисусе Христе, которое мы имеем сегодня, закончено. Иисус Христос таким образом превосходит всех пророков. Это потому, друзья, что Христос еще в этом тексте, вот этих трех стихах, Он является Богом, Он является наследником, Он является Творцом, Он является властелином, спасителем и царем всей вселенной. Посмотрите еще раз на этот текст. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследник означает тот, кому принадлежит все. Иисус Христос, друзья, Он является Творцом, Богом-творцом, Он является наследником всего, другими словами, проще словами, означает, что все в этом мире принадлежит Ему, и смысл существующего только лишь в том, чтобы оно принадлежало Ему. Дальше Он говорит, через которого и веки сотворил, говорится о Творце, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, говорится о том, что Он является Богом, и держа все словом силы своей, говорится о том, что Он является Богом, который держит все сейчас в это мгновение. Он держит мгновение за мгновением всю вселенную в своих руках, своей силой. И здесь еще больше говорится о том, что Он является нашим Спасителем. Вот почему Он больше, чем просто откровение или пророки. Иисус Христос больше, чем пророки все вместе взятые. И Он является Царем. Смотрите, как здесь автор пишет, «Держа все словом силы своей, совершив с собою очищение наших грехов, Он сидит или воссел одесную величия на высоте», что указывает на Его превосходство над всем в этой всей вселенной, а именно над пророками. Автор именно с этого начинает, друзья, потому что евреи в то время очень ценили пророков. И в то время было, даже новозаветные пророки, они были в то время, потому что еще не было канона Нового Завета. В то же самое время мы должны увидеть этот очень важный аргумент, друзья. И он имеет как применение для нас сегодня огромное значение. Огромное значение. Если его силой был создан мир, если его силой держится весь мир, если он умер за грехи всего, то только он, друзья, может быть тем бесконечно лучшим, что прельщает, что влечет, что наполняет наш разум и наше сердце и смиряет нас перед Ним. Он бесконечно лучше и превосходнее пророков Ветхого Завета. Мы должны хвалиться им одним, не пророками и не проповедниками. Больше всего, друзья, в нашей жизни мы должны увидеть и услышать этот аргумент, очень важный. Не зачаровываться людьми, никогда не преклоняться пред людьми, кто бы это ни был, и всегда в своем сердце центральное место отдавать Господу. Апостол Петр об этом говорил следующим образом, 3 глава, 15 стих 1 послания Петра. Он говорит, «Святите Господа в сердцах ваших, и будьте готовы дать ответ всякому требующему от вас в вашем уповании». Это говорит о том, что мы, друзья, сегодня не можем на самом деле иметь что-то другое в нашем сердце. Он, Христос, бесконечно больше, бесконечно лучше, бесконечно славнее всех пророков в прошлом и настоящем, всех проповедников в прошлом и настоящем, всех братств или братства, все то, что существует, все нужно, но самое главное – Иисус Христос. Это первый аргумент автора послания евреям. Второй аргумент – Он обращается к этим евреям, которые, возможно, думают о том, чтобы оставить Христа, или становятся безразличными к Нему. Он говорит следующее, «Христос лучше всех ангелов». Мы можем сказать, что первых две главы, помимо вот этих трех стихов, первые две главы, автор развивает этот аргумент разными аспектами, что касается природы ангелов и природы Христа, и сравнивает их. В этом отрывке, вот в первых двух главах, после третьего стиха, начиная с четвертого, автор говорит своим слушателям, что Христос бесконечно лучше ангелов. Прочитайте четвертый стих, это, можно сказать, заглавный стих, или тот стих, который является как лучом фонаря на весь отрывок. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Обратите внимание, как автор здесь переходит к следующему аргументу и говорит, что есть ангелы, и ангелы в израильском народе имели очень важное значение. Это были очень важные существа. Они были участниками жизни народа. И представьте, что евреи на самом деле, которые знали Тора, знали Ветхий Завет, они хорошо знали те истории, в которых ангел Господен являлся. Это был Авраам, помните? Маной, Даниил и так далее. Много-много разных инцидентов мы встречаем в Ветхом Завете, когда ангелы участвовали в жизни народа, и это всегда было спасающим элементом или элементом, необходимым для искупления или дальнейшего развития событий. Иудеи действительно считали ангелов очень важным еще по одной причине. Ангелы, мы не знаем как, друзья, но Библия дважды говорит в Новом Завете о том, что ангелы были участниками передачи закона для еврейского народа. Деяния 7, 52 и 53 мы читаем следующее. Смотрите, это проповедь Стефана, если вы помните, перед тем, как его побили, он рассказывал историю еврейского народа. Смотрите, что он здесь говорит. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Побили Стефана не за то, что он сказал, что ангелы дали закон. Побили Стефана за то, что он верил в Мессию Иисуса Христа и говорил им о том, что они отвергли его. Но это один из текстов, это опять это второстепенная истина в этом тексте, но она говорит нам также, что ангелы имели огромное значение для евреев. Галатам 3:19. Еще один текст. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Это все, что мы знаем. Мы не знаем, каким образом именно, но мы видим, что ангелы каким-то образом участвовали. Поэтому даже вот эти два фактора, которые мы встречаем из Библии, они довольно серьезно заставляли задуматься каждого еврея о значении ангелов. И поэтому недаром этот аргумент здесь, друзья. На протяжении двух глав автор говорит о том, что Иисус Христос превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Когда мы внимательно читаем последующие стихи до конца второй главы, я хотел бы отметить несколько здесь моментов. Иисус Христос, больше, чем ангелы и их участие в передаче закона, больше потому, что Он имеет и божественную, и человеческую природу. В первой главе, что делает автор? Он берет, показывает, что Иисус Христос намного славнее ангелов. Во второй главе он показывает еще один парадокс. Иисус Христос стал ниже ангелов. Этим показывает он, что Иисус Христос стал во плоти. Он родился как младенец, как человек. Он взял на себя плоть, такую же, как и у нас, чтобы быть теми, которых он называет позже братья. Или 14 стих нам говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Что, о чем здесь идет речь на самом деле? Вот в этих двух главах автор показывает вот эти два парадокса. Этим самым он показывает, что Христос не просто выше ангелов, но он бесконечно выше ангелов. Выше ангелов, потому что он превосходит их. Смотрите, он говорит, кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Об ангелах сказано, 7 стих, 1 глава, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий век века, жезл царства твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие и так далее. То есть автор показывает, что Христос выше ангелов. Он имеет божественную природу, тогда, когда позже немножко он говорит во второй главе, он показывает о том, после 5 стиха, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, он показывает, что Иисус Христос еще раз показывает, что он выше ангелов, потому что вся вселенная под ним, не под ангелами. И в то же самое время, смотрите, с 9 стиха он говорит о его человеческой природе. Вот эти две шокирующих истины, опять они должны были четко прозвучать, друзья, с одной целью, чтобы мы, как и те евреи тогда, чтобы мы могли вооружиться Иисусом Христом, увидев Его божественную, размышляя о Его божественной природе и размышляя о Его смирении и унижении, ниже даже, чем ангелы, Он стал для того, чтобы нас искупить. Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным. Последние два стиха во второй главе. Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. И этим самым он показывает, что Христос лучше всех ангелов. Буквально несколько, еще раз просто перечислил весь этот текст, две главы. Что на самом деле делает Христа выше ангелов, превосходнее, бесконечно лучше ангелов? Его славнейшее имя, в котором сокрыта или открывается Его славная личность, Его природа как Сына Божьего. О Нем Бог говорит что-то, Он говорит Ему, что «Ты Сын Мой». Мы видим 1 глава 6 стих, также когда вводит первородного во Вселенную, говорит «И да поклонятся Ему все ангелы Божии». И этим самым Он помогает евреям увидеть, что ангелы – это всего лишь служебные духи, которые поклоняются Христу. Это тоже для Него очень важный аспект. Его рождение и унижение, Его искушение, Его безграничное страдание, о чем мы слышали в воскресенье утром, Его безграничное, бесконечное, вот это или имеющее безграничность страдания, Его смерть, которая не имеет себе равных, Его искупление и святость, и силу, которую Он показывает. На самом деле, что автор делает? Все это, он говорит, показывает нам природу Христа как Бога-человека. Поэтому Он бесконечно превосходит ангелов. Прибегать ко Христу, очень интересно, что прямо посередине вот этого аргумента автор берет и делает предупреждение, и он говорит, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Содержание всего слышимого – сам Иисус Христос, чтобы нам не отпасть. И если через ангела возвещенное слово было твердое, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевший или ставший безразличный к тому, кто дарует такое спасение? Вот его главный аргумент здесь, или главная цель этого аргумента. Иисус Христос лучше множества миллионов ангелов. И даже если умножить их количество еще в несколько миллионов, они не смогут спасти душу нашу от гнева. И они не смогут нам помочь в наших искушениях и в наших бедах, если не Иисус Христос. Он бесконечно лучше пророков, первый аргумент. Второе, он говорит, Иисус Христос лучше ангелов. Для них это было важно слышать, друзья. Я хотел бы просто сегодня, следуя этим аргументам, еще раз для вас напомнить о том, что послание евреям не написано только для того времени, оно написано для нас, чтобы мы учились думать о Христе. Это послание, мне кажется, иногда, по крайней мере, это было в моей личной жизни, я много-много лет его обходил, я не мог понять, о чем там речь идет. Там настолько все было как-то запутано для меня, я не мог увидеть, в чем там суть, друзья. Это была всего лишь проблема моей слепоты или моей лени. И я не хотел бы, чтобы кто-то из нас продолжал лениться по поводу послания евреям, потому что, опять, это огромный сундук с этими сокровищами, где открывается нам истина о том, кто является Иисус Христос. И в эти дни, еще раз, это очень важно.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда и где началась любовь Божия к человеку? Не в Эдемском ли саду? Не тогда ли, когда человек из-за своего непослушания пал, и Бог, видя его безвыходное положение, жалился над своим творением, которое он создал по образу и подобию своему, и там же, в Эдемском саду, он решил найти способ, как его спасти? Так ли это было? Нет. Ничего не может быть дальше от истины, чем такое понятие о Божьей любви. Ведь Бог вечен, а если Он вечен, тогда и любовь Его вечна, ибо Он есть любовь. Любовь, она присуща Богу. Это ведь главный Его атрибут. Помните, как Бог сказал через пророка Иеремии своему народу: «Любовью вечную я возлюбил тебя». И тут слово «вечность» нужно понять в полном смысле этого слова. Иначе говоря, Божья любовь не имеет не только конца, но она и без начала. Она всегда была, она всегда будет. Вечность не имеет ни начала, ни конца. Бог прежде создания мира, прежде вековых времен возлюбил нас, слава и благодарение Ему. Уже прежде создания мира Его любовь предопределила заместительную жертву Своего Сына. Любящее сердце Бога составило план нашего спасения прежде создания человека, прежде создания мира, да прежде вековых времен. О, какую надежду, какую уверенность и отраду имеем мы в этой чудной, вечной любви Божьей. Воистину, она непостижима нашему уму. Но, дорогие мои, то, что было скрыто от вечности, Бог в свое время открыл. Он открыл свою благодать, свое намерение нас спасти. Бог не утаил его, но явил его нам, чтобы вера наша была основана на конкретном историческом факте явления на эту греховную землю Сына Его Иисуса Христа. В этом и заключается благовестие Божие. Об этом сказано в 9 и 10 стихах 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею, где он говорит так, что Бог призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшей же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь нетления через благовестие. Божья любовь и Его благодать мы не могли иначе узнать, как только через явление Его Сына Иисуса Христа на эту землю. Он пришел, чтобы явить нам Отца. Он сам сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Я и Отец одно». Поэтому, возлюбленные, если мы желаем узнать, каковым является Бог, тогда необходимо познакомиться с Его Сыном Иисусом Христом. Вот почему так важно читать Библию, изучать ее и углубляться в нее. В ней написано от начала до конца об Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы Христа найдем там в пророческих изречениях, в прообразах, в истории, в поэзии, да на каждой странице Дух Святой нам откроет живого Христа. Но только когда мы переходим в Новый Завет, мы можем, как Симеон, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева, сказать: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, отче мои, спасение твое». Это было, когда принесли в храм младенца Иисуса, и старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, взял младенца на руки и воздал благодарность Богу. Да, в ту незабвенную ночь, когда явился ангел Господень, и слава Господня осияла стерегущих свои стада пастухов, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного на эту греховную землю. Он послал Его, чтобы искупить род человеческий, чтобы каждый верующий в Него получил усыновление и вечно сроднился с Ним. Дорогие мои, явление Иисуса Христа на арену мировой истории не было случайным. Оно было результатом изволения и благодати Божией, зачатой в любящее сердце Его прежде вековых времен. Итак, с пришествием Иисуса Христа на эту землю явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Вы заметили, для чего пришел на эту землю Сын Божий? Допустим, что Иисус пришел бы на эту землю только показать нам, кем является Бог. А ведь Он один мог сказать: «Видевший Меня, видел Отца». Но если в этом бы заключалась вся миссия Христа, то какой отрадой было бы это для нас? Или если Христос пришел бы явить любовь Отца, делая добро, исцеляя больных, утешая страждущих и насыщая голодающих, то Он сделал бы не больше, чем сделали и некоторые другие. Нет, возлюбленные, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. В этом именно заключается благая весть, что любовь Божия спасительная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его, чтобы через Него разрушить смерть и явить жизнь и нетление. Вот для этого Сын Божий воплотился. Он стал плотью. Это значит, что Он стал настоящим человеком. Разве не чудно, дорогие мои, что Тот, Который был от начала, Которым создано все, Тот, Который есть прежде всего, через Которого все начало быть, Он принял на Себя человеческую плоть и обитал с нами. И все это Он сделал, чтобы спасти нас. Только через воплощение в Себя человеческое тело мог Он разрушить смерть и дать нам жизнь и нетление. Почему апостол Павел говорит здесь, что Христос явился, чтобы разрушить смерть? Этим он напоминает нам, что голгофская смерть нашего Спасителя является не только заместительной смертью, то есть что Христос не только заплатил полностью Своею смертью за наш грех и одержал победу над грехом, но что Он Своею смертью разрушил и саму смерть, как мы поем, «смертью смерть попрал». Он упразднил этого последнего врага – смерть. Грех и смерть – это главных два врага человека. Этих двух врагов нельзя разлучить друг от друга. Они взаимно связаны. Апостол Яков говорит, что сделанный грех рождает смерть. И в послании апостола Павла к римлянам написано «возмездие за грех – смерть». А в пятой главе мы читаем, что грех вошел в мир, и грехом смерть. Таким образом, мы видим, что прямым результатом греха была смерть, и этого последнего врага смерть Христос и пришел разрушить. Заметьте, дорогие мои, что эту победу над смертью Господь Бог также усмотрел до создания мира. В послании к евреям, в 4 главе, сказано, что дела Его были совершены еще в начале мира. А в книге Откровения сказано, что Агнец Божий заклан был от создания мира. Это тоже недоступно человеческому уму. Но это потому, что мы ограничены понятием времени, а Бог вечен, Он так не ограничен. Поэтому в Своем намерении к нам Он уже искупил нас вечности, как сказано в первом послании Петра, кровью Сына Своего, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного им еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. Да, возлюбленные, эта чудная истина не была вчерашним замыслом или мыслью, явившейся Богу, когда человек пал, но она была у Бога уже в вечности». Это вечное изволение Божие и является прочным фундаментом, камнем, на котором покоится все чудное построение нашего спасения. Слава и благодарение Ему. Есть люди, которые боятся этой мысли о предвечном изволении Божьем. Они говорят, что она такая таинственная и непонятная. А ось я не предназначен к спасению, не включен в Божье изволение. Поэтому, дорогие мои, важно отметить, что дальше сказано в нашем тексте. Слушайте. «По своему изволению и благодати». Изволение и благодать, они связаны. Их нельзя разъединить. Как вечно его изволение, то есть намерение Божие, так же вечно и благодать его. Ибо оба они от вековых времен. Намерение Божие исходит от его благодати. А благодать – это натура вечного Бога, от которого исходит изволение его. Следовательно, оно должно быть полной благодати, как и сам Бог. Дорогие мои, нет никакой основы для страха в намерении, которое побуждается любовью, благодатью Божией. И вот, возлюбленные, это изволение благодати Божией явлено, как нигде, на Голгофе, ибо там Сын Божий смертью попрал смерть. Это не значит, что теперь нет больше смерти и что чадо Божие ее избежит. Мы знаем, что это не так. Ему, Иисусу Христу, говорит Слово Божие, надлежит царствовать, доколе Он не сложит всех врагов под ноги Свои. И этот чудный день, когда Он не сложит всех врагов Своих, включая и последнего врага, смерть, придет. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». И сразу после этого сказано, что Иоанн увидел новое небо и новую землю, прежнее небо и прежняя земля миновали. О, какой чудный день это будет, дорогие мои! Но, возлюбленные, в одном отношении смерть уже поражена. Своим воскресением Иисус Христос не только поразил смерть для каждого верующего в Него, но и тем самым явил жизнь и нетление. Слушайте, как у гроба Лазаря в присутствии смерти Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Вот почему, дорогое чадо Божие, хотя мы еще и не видим, чтобы все было Ему покорено, как сказано в послании к евреям, смерть потеряла свое жало для верующего, так как жало смерти, то есть грех, Христос взял на Себя. Он принял в Себя смертоносный яд греха всего человечества, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и тем самым Он избавил нас, которые от страха смерти, как говорит Слово Божие, через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому какую роль сыграет смерть для человека – целиком зависит от его отношения к Иисусу Христу. Всем положено однажды умереть. И хотя смерть и является врагом, все же для одних она потеряла свое жало. Однако для других она является врагом с ядоносным жалом. Разница, дорогой друг, в том, какое значение имеет для тебя Иисус Христос. Если ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи и что Он воскрес для твоего оправдания, то смерть для тебя будет лишь коридором из тленного в нетленное. Тут, как Слово Божие говорит, ты носишь образ перстного, там же, по той стороне долины смертной тени, ты будешь носить образ небесного. Чтобы войти в Царствие Божие, человек должен родиться вновь, то есть свыше, от Духа. Видите, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Должно вам родиться свыше. Но, дорогие мои, есть еще другая истина. Слово Божие говорит, что некоторым не нужно будет пройти эту долину смертной тени. Подумайте, что будет одно поколение детей Божьих, которые не вкусят смерти. Да, они будут восхищены встретенью Господу на облаках, как мы поем, быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется. Придет Иисус в полноте Своей славы собрать от земли Своих. Да, говорю вам тайну, пишет апостол Павел Коринфянам, не все мы умрем.

0: начала мира. Бог вечной своей любви к нам предусмотрел это чудное спасение. Нам нужно его только принять, принять как дар его вечной любви, слава и благодарение ему за неизреченный дар его».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

В эфире библейское вещание BBN, 2 Коринфянам 11:14. Сам сатана принимает вид ангела света. Сатана – падшая личность невидимого мира. Он обладает большой хитростью и рисует грех привлекательными красками. Есть много вещей в мире, которые кажутся привлекательными, а в сущности своей скрывают яд. Это наркотики, крепкие напитки, неприличные развлечения, азартные игры, свободная любовь или разврат и так далее. Дьявол или сатана – большой специалист на такие изделия. Враг наш очень искусен. Он не связывает нас теми узами, которые нам не угодны, а напротив, налагает всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с великим удовольствием. Нечистый дух изворотлив, многообразен, мудрого увлекает мудростью, крепкого – крепостью, богатого – богатством, благородного – красотой, красноречивого – красноречием. Но давайте будем хранить себя от его ядовитых лже-жемчужин. Библия говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердою верой. 1 Петра 5:8-9. Помните об этом. Да будет Господь с вами. А мы продолжаем нашу программу.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова напоминаем, что его можно разделить на три главные части. Первое – возвещение о Царе Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая – манифест Царя Небесного. 4 глава с 17 стиха по 16 главу 20 стих. И третье – отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Сегодня мы приступаем к третьей части книги Евангелия от Матфея. О том, что он будет отвержен вождями Израиля, говорил Иисус Христос ученикам своим весьма ясно. Слушайте его слова. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 16 глава, 21 стих. Приближалось время, когда совершится это трагическое отвержение Мессии Царя, и ему придется умереть на Голгофском кресте в искупление Израиля и всего мира от грехов их. Ученикам эти слова казались очень странными, вселяющими страх в сердца их. Ведь они ожидали наступления Царства Его на земле. Евреи ожидали этого Царства, но не видели в пророчествах Мессию страдающего. Изучая свитки Ветхого Завета, они должны были чувствовать это и видеть пророчество об этом, как пророка Исаии 53 главу и другие. Господь Иисус начал приготовлять учеников Своих вскоре после Своего преображения на горе Фаоре в присутствии трех учеников Его – Петра, Иакова и Иоанна. Другие ученики были у подошвы горы. Моисей и Илия явились им и говорили с Господом Иисусом об исходе Его. Тогда же раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отец Небесный послал Его на землю для этой цели — искупления мира от греха, а потом для установления Царства Правды. Слава Его, открывающаяся на горе Фаворе, свидетельствовала о грядущей славе Христа Царя, когда Он воцарится в Иерусалиме после второго пришествия на землю. Евангелист Лука говорит более подробно о преображении Иисуса Христа, упоминая об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Луки 9 глава с 31 стиха и Матфея 17 глава 5 стих. Апостол Петр, Иаков и Иоанн были удостоены видеть славу Учителя в Его преображении, но это также возлагало на них и большую ответственность на пути служения Господу. Он любил всех учеников Своих, но на этих троих лежала особая ответственность. Этот духовный принцип остается в силе в наши дни. Будучи только человеками, апостолы ожидали, что они разделят Его славу и величие в грядущем Царстве Божьем. Однако мысль о страданиях Сына Человеческого, который был Сыном Божиим, тревожила их сердца. что крест должен предшествовать престолу и славе. Иисус сказал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не вознесется из мертвых». Матфея, 17 глава, 9 стих. Эти слова Он произнес, когда сходил с горы с тремя учениками. Об этом же Господь Иисус сказал всем ученикам. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. 17 глава с 22 по 23 стих. Мысль о Царстве Небесном, о Его законах и порядке постепенно овладела умами учеников, и они спрашивают Его. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больший в Царстве Небесном?» Матфея, 18 глава, 1 стих. Тогда Иисус призвал дитя и поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 18 глава с 2 по 3 стих. Господь отверг всякую жестокость и ненависть к ребенку, но также указал на состояние дитяти, которое не мыслит зла, всему доверяет и желает знать, учиться. Таково должно быть положение тех, кто хочет войти в это духовное царство. Желание величия, гордость человека не отражает этих характеристик. Посему Господь Иисус постоянно в Своем учении открывал разницу в природе человека, который является духовно мертвым, без Бога в сердце, и между человеком духовным. К сожалению, религиозные вожди Израиля в дни Иисуса Христа были совершенно чужды духовным и возвышенным чувствам и поведению, которые возвещал Господь Иисус, царь дома Давидова. Эти вожди чувствовали, что Он говорил о них, о их злодеяниях и духовной мертвечине. Враждебность и ненависть к Нему вселялась в сердца их все более и более. Заметьте слова Евангелия от Матфея, 21 главы 42 стиха. «И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но боялись народа, потому что Его почитали за пророка». Глава 22 также это подтверждает. В своих притчах Господь учил: «Царство Небесное подобно царю». 22 глава. «Этот человек сделал большой брачный пир для сына своего и послал посланцев звать на этот брачный пир гостей». Но они, эти званые люди, которых он желал иметь с собою, не хотели прийти. Он снова повторил приглашение, однако результат был тот же, даже больше. Приглашенные обозлились на этих слуг и некоторых из них убили. Царь разгневался и убийцев истребил, а город их сжег огнем. Потом послал иных слуг на распутье пригласить, кого они найдут на этот пир, потому что званы не были достойны. Фарисеи прекрасно поняли, что речь шла о них. 22 глава, 15 стих. Совещались фарисеи, как бы уловить Иисуса в словах. Удивительно, как эти жестокосердечные люди противились учителю праведности и истины. Им хотелось обвинить его и погубить. Чувство греха в себе человек воспринимает с горечью и гневом, если не кается в этом. Старейшины Израиля чувствовали свою вину, но не смирились пред Сыном Божиим, Мессием Своим, чтобы Он простил им. Они занимали высокое положение и ответственность их была велика. Многие из них умирали в славе человеческой, но в жизни своей они противились Богу, Его святой воле. Жизнь их при скорби была воплощением зла. Священное Писание свидетельствует, что после этого суд они питали ненависть к Иисусу, пребывая в таком духовном мраке, лицемерии, эгоизме, отвергая Его. В эти страшные дни царства, греха и неверия в Израиле их царь из дома Давидова, предвозвещенный пророками Мессия, царь праведности и мира, шел в Иерусалим, зная и видя пред собою трагедию народа Израиля и всего мира, и сознавая неизбежность крестных мук на Голгофе. Они отвергли своего царя, свою надежду и спасителя. Господь Иисус заплакал над Иерусалимом, избивающим пророком. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не восхотели». 23 глава, 37 стих. Последствия этого отвержения были страшные суды Божии. Отвержение милости, благодати Божией вызывает пролитие чаши наказания. Слушатели, не отвергайте вашего кроткого и любящего Христа Спасителя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Однажды на корабле, пересекающем пролив между Францией и Англией, господин, стоявший недалеко от рулевого, внимательно наблюдал за его движениями. Был прекрасный, спокойный вечер. Вдруг к рулевому подошел дежурный офицер, внимательно посмотрел на компас и с упреком в голосе сказал рулевому: «Вы на полградуса отошли от курса». Ошибка была исправлена, и офицер ушел. «Видно, очень нелегко управлять кораблем, если даже полградуса принимается в расчет», — сказал с удивлением наблюдавший это господин рулевому. «Конечно», — ответил рулевой, — «полградуса отклонения от курса могло бы вывести нас прямо на скалы». Многие люди подвергают себя большим бедствиям, опасностям и даже смерти только потому, что на полградуса уклоняются от истинного пути Божия. Поэтому Господь говорит: «Тщательно храни и исполняй весь закон». Книга Иисуса Навина, 1 глава. Помните об этом и вникайте в Священное Писание постоянно.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
3: Глава 5. Увидев же народ, он поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его, и, отверши уста свои, он учил их так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль станет пресной, чем сделать ее соленой? Ни на что она больше не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы – свет мира. Не может укрыться город, расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да воссияет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Не подумайте, что я пришел упразднить закон или пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется. Поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в Царстве Небесном. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном». «Ибо говорю вам, если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное. Вы слышали, что было сказано древним: не убивай, кто же убьет, будет подлежать суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, будет подлежать суду. Кто же скажет брату своему: рака, пустой человек, будет подлежать синедриону. Кто же скажет: глупец, будет повинен гиенне огненной. Поэтому, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и иди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Мирись с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути, чтобы не предал тебя противник судье, а судья служителю, и не был ты брошен в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнего кадранта, мелкой монеты». «Вы слышали, что было сказано? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отруби ее и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое пошло в гиенну. Было сказано, если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Еще слышали вы, что было сказано древним: «Не приноси ложной клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет же слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого – от лукавого. Вы слышали, что было сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах, потому что солнце свое он возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных». Ибо если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли самое делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ, иначе нет вам награды от Отца вашего, который на небесах. Поэтому, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Когда же ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». «Молясь же, не разглагольствуйте, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Итак, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде чем попросите у Него. Вы же молитесь так: Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы простите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный. Если же вы не простите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Когда же поститесь, не делайтесь, как лицемеры сумрачными, ибо они искажают лица свои, чтобы показать себя людям постящимися. Истинно говорю вам, они получили награду свою». Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело твое светло будет. Если же глаз твой плох будет, все тело твое темно будет. Итак, если свет, который в тебе, есть тьма, то как велика эта тьма! Никто не может служить двум господам, или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что вам одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их? И кто из вас, заботясь, может прибавить к сроку жизни своей малую меру? И об одежде что заботитесь? Поглядите на лилии в поле, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей никогда не одевался так, как любая из них. Если же траву в поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что нам одеться, ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Ищите же прежде царства и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно для каждого дня беды его».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим пользоваться этим именем. Мы вообще почти забыли имя этой болезни, но они все чаще теперь говорят даже психиатры, которые из них добросовестные. Имя этой болезни – грех. Иисус Христос родился на нашу землю как врач, который единственный может исцелить эту болезнь. И есть только одно лекарство – Его святая кровь, пролитая за меня и тебя, мой друг. Мы на BBN молимся, чтобы Господь исцелил тебя сегодня. Решение за тобой.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы рассмотрим притчу о богаче и Лазаре. Наш Господь говорил притчи, беря примеры из повседневной жизни. Здесь же Господь называет нищего даже по имени, показывая тем самым, что в данном случае это, видимо, был реальный факт того, что случилось. Мы прочитаем стихи 19 и 20 из 16 главы Евангелия от Луки, где написано: «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях». Здесь, как вы видите, друзья, показаны два вида людей, два человека, стоящие на противоположных концах социальной, можно сказать, и финансовой лестницы, и, я думаю, всех других лестниц. Один представляет вершину аристократической знати, а другой – наинизший предел бедности. Нищий жил крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Это действительно глубины ужасной деградации и отчаяния, в которых был нищий, и это были условия их здешней жизни, земной жизни. Теперь наш Господь подходит прямо к двери смерти и, можно сказать, проходит через нее, как бы ничего и не случилось. Никто из нас не может так просто проходить через дверь смерти, но Иисус Христос может. Мы читаем дальше: «И умер нищий». И это все. Он просто умер. Никто его, видимо, не хоронил, его тело просто выбрасывают в гиену, то есть в то место, где постоянно сжигали мусор и куда обычно бросали и тела нищих. Это то, что случилось с телом нищего. Но как только он переступил дверь смерти, он был подхвачен ангелами и отнесен на лоно Авраамова. Богач, написано, что также умер и был с почестями, видимо, похоронен. Священник тех дней в надгробной речи отнес его просто в небо. Но богач не попал туда, а пошел в обратном направлении. Мы читаем далее стихи 22 по 26. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое, Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят. Видите, дорогие слушатели, богач попал в ад. Но это еще не место вечных мучений. Это, так сказать, временное преддверие озера Огненного, куда попадут грешники после воскресения их из мертвых и после их суда. А сейчас ад. Ад – это место душевных мучений, место отчаяния и безнадежности. И здесь хорошо будет дать определение смерти. Что такое смерть, дорогие слушатели? Смерть – это разделение. Она никогда не означает исчезновение. Адам, после того, как вкусил плод от дерева познания добра и зла, в тот же час умер. То есть умер духовно. Был отделен от Бога. Физически он еще долго, конечно, продолжал жить. Грех отделил человека от Бога. Люди духовно мертвы, хотя и живут физически. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что они были мертвы по преступлениям и грехам, в которых они жили. Все люди, живущие без Бога, духовно мертвы. При физической смерти душа человека не умирает. Она уходит из тела. Тело предают погребению, и потом оно превращается в прах. И его элементы возвращаются в землю. «Прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Бог человеку. И вы не в состоянии удержать, остановить этот процесс, дорогие слушатели.

Но что же происходит при смерти? И богач, и нищий оставили здесь свои тела, и тело нищего было брошено в гиену. Но его самого ангелы взяли и понесли на лоно Аврамова. Когда же богач умер, он пошел в место мучений, в то место, куда идут погибшие грешники. Спасенные же идут в место, называемое лоном Аврамовым. Богач пошел в место мучений не из-за того только, что он был богат, конечно, нет. И нищий пошел в место блаженства, друзья, не потому лишь, что он был нищий. Были и другие, конечно, причины, особенные причины. Один был погибший, а другой спасен. Их положение изменилось, соответственно, состояние их сердца. Вы не можете судить человека по его внешности. Бог судит человека по внутреннему содержанию его духа. И здесь Господь открывает то, что при земной жизни было скрыто под внешностью человека. Но прежде всего, обратите внимание на то, что богач знал Лазаря по имени еще при земной его жизни. Но только теперь обратил на него внимание. Главное же в том, что тела верующих предаются земле, и там превращаются в прах, но их дух идет к Богу в его присутствие. Погибшие же идут в место мучения. Небо и ад есть духовные места, и в момент вашей смерти вы без тела идете либо в небо, друзья дорогие, либо в ад. И когда вы попадете в одно из этих мест, это будет ваш вечный дом или же ваша вечная участь. Там нет перехода из одного места в другое. Там большущая пропасть между ними, слушали, как мы читали выше. Мы прочтем теперь оставшиеся 5 стихов этой главы, где написано: «Тогда сказал он», то есть богач: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Друзья дорогие, если человек не хочет верить, то хотя бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Да, не поверит и все. Воскресшему Иисусу, когда Он явился в присутствии 500 Своих учеников, не все из них поверили, что Он действительно воскрес из мертвых. Написано, что некоторые усомнились. Ложь, друзья, ложь принимается человеком очень и очень быстро и легко. Вечная же истина, вечная же правда о воскресении принимается только верующими людьми. О значении веры говорит апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе, в первых 3 стихах, где написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Друзья дорогие, в духовной жизни вера, именно вера, имеет то великое значение, которое в материальной жизни занимает разум. А сейчас, слушатели, перед нами уже 17 глава Евангелия Луки. Мы прочтем из нее 2 стиха, где говорится: «Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазном,
но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Однажды, слушатели, один человек спросил меня: «Вы сказали, что есть нечто худшее, чем попасть в ад. Что это такое?» Я ответил: «Худшее – это то, что когда вы попадете в ад, а там ваш сын скажет вам: «Отец, я здесь, потому что последовал тебе». Может ли что худшее случиться с человеком? Друзья дорогие, это страшно, когда за нами идут наши родные, наши близкие, наши друзья. Это самое страшное, когда мы становимся преткновением в жизни, дорогие друзья. Да поможет Господь Бог каждому из нас не быть преткновением, а быть в самом деле, слушатели, солью и светом, чтобы мы светили в этой жизни и указывали людям на этот путь, на жизнь и на истину, которым является сам Христос.

0: Друзья, в стихах от 7 до 10 этой 17 главы Евангелия Луки Иисус рассказал притчу о нашем служении. Написано: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“, потому что сделали, что должны были сделать». Если мы исполним все, что Иисус заповедал нам, дорогие слушатели, мы сделаем лишь то, что должны были сделать, не правда ли? Господь спасает нас даром. И теперь, как спасенные, мы совершаем жизнь творения воли Божьей. Далее в стихах от 12 по 19 читаем следующее, что говорится об исцелении 10 прокаженных. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его. И это был самарянин. Когда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“. Друзья дорогие, исцеление прокаженных еще не означало их спасение. Лишь тот, который возвратился и воздал Иисусу благодарность, был спасен. Наша благодарность Богу – это то, что вы и я можем дать Ему. Наши сердца, как христиан, должны быть наполнены всегда благодарностью. Она будет самым лучшим свидетельством о нашем спасении, дорогие слушатели. Мы прочтем далее стихи 20 и 21 этой 17 главы Евангелия Луки, где написано: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: „Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть“». Царство Божие, друзья, это духовное, а не материальное царство. Путь к нему через духовное возрождение. Оно внутри каждого человека, но путь к нему прегражден, слушатели, грехами. Когда человек получает прощение грехов, ему открывается свободный путь в Царствие Божье. Мы рады с вами, слушатели, поделиться этой новостью, этой вестью Божьей о том, что есть путь спасения и для вас, дорогие друзья. Если вы примете Иисуса Христа, если вы покаетесь, если вы получите это прощение от Господа в вашем покаянии, вы, слушатели, можете идти к Нему. Путь открыт, больше уже не будет преград грехами, потому что вы покаялись. Слушатели, идите к Богу, идите и покайтесь в ваших грехах, и Он простит вам ваши грехи и омоет вас и сделает вас новым творением. Идите к Нему, дорогие слушатели. Сегодня я оканчиваю именно здесь нашу радиопрограмму. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Если, слушатели, при изучении появятся у вас вопросы, вы можете писать нам на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. А для вашего домашнего изучения Священного Писания и размышления я хочу оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Читая 16 главу Евангелия Луки, вы узнаете о духовном мире после смерти. О каких двух местах говорит Иисус Христос и кто попадает в них? И можно ли после смерти кому-то помочь из умерших?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». Мы уже говорили, что в первых 7 главах этой книги речь идет о порядке жертвоприношений. Это было именно то, что составляло основу священнодействия в Ветхозаветнем храме, и заимствовались эти жертвы из царства животных и растений. Между всеми жертвами можно выделить собственно жертвоприношение, когда приносимое полностью или частично сжигалось на жертвенном огне, и возношение, когда приношение лишь как бы освящалось пред лицом Господним, и затем шло в употребление. Среди жертвоприношений различались жертва всесожжения, которая означала то, что человек всецело принадлежал Богу и что он полностью передавал себя Божьей воле. Второй вид жертвы – это жертва за грех, которая приносилась во искупление грехов, совершаемых по неведению или слабости, как священниками, так и кем-то из народа. Третий вид жертвы – это жертва повинности, приносимая за сознательные грехи или же за те действия, которые расценивались как осквернение. Наконец, жертва мира или мирная жертва приносилась как выражение особой благодарности Богу, по обету или как особое приношение радости и любви. Причастными к этой жертве были как священник, так и приносящий ее, который получал часть жертвенного животного для участия в трапезе. И последняя жертва, хлебное приношение, состояла из муки или зерен, масла, вина и ладана. Как первые 4 жертвы знаменовали принесение жизни Богу, так этот род жертв означал принесение ему плодов земли. Итак, давайте сегодня поговорим о том, какие особые указания были даны священникам относительно всех видов жертв и какие уроки мы можем почерпнуть, размышляя об этих древних установлениях. Текст очередной лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, в прошлый раз наш разговор шел о том, что мы должны представить себя в живую жертву Богу. Именно об этом говорится в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам. «Со мной, однако, происходит следующее. Я приношу свое тело на жертвенник, но когда огонь разгорается и жертвенник накаляется, я быстро убегаю. Не знаю, как поступаете вы, но с очень многими происходит то же самое, что и со мной. Мне очень бы хотелось заявить, как и Господь Иисус, что я всегда делаю только приятное Богу, но заявить этого я не могу. Верующим сегодня есть над чем поработать и над чем подумать, потому что Богу угодно постоянное послушание Его детей». О том же недостатке шла речь, когда Самуил упрекнул Саула в 22 и 23 стихах 15 главы 1 книги Царств. Там сказано: «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сегодня вам и мне нужно отдать наше сердце и нашу жизнь Христу, если мы принадлежим Ему, то есть если мы спасены. Бог запрещает нам ограничиваться одними пустыми заявлениями о преданности Ему. А чего же Он хочет от нас? Ответ в 29 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Теперь же давайте обратимся непосредственно к книге Левит и продолжим чтение 6 главы, 10 и 11 стихи. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место». Бог даже предписывает священнику носить определенные одежды, не только длинную мантию, но и льняное нижнее белье. Зачем? Затем, что плоть должна быть полностью прикрытой. Бог, как мы уже знаем, учит, что ему нельзя угодить делами плоти. Об этом можно прочесть в стихах с 19 по 21, 5 главы послания к Галатам. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Бог не может принять дел плоти, и только плод Духа Святого приемлем для Него. Плод этот должен произвести в нас Дух Божий. Прочтем следующие два стиха из послания к Галатам, 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». После того, как священник снимал пепел, он также переодевался в чистую одежду. Это непрерывное напоминание о бесконечной скверне греха. Пепел жертвенника символизирует прежде всего суд над грехом, и даже пепел после него оставался оскверненным. Его необходимо было унести из стана на чистое место. Какая яркая и выразительная картина тлена греха! Теперь прочтем 12 и 13 стихи. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Здесь еще два раза говорится о необходимости непрерывно поддерживать огонь. Утром подкладывали новые поленья и приносили жертву всесожжения за весь стан. Это была утренняя жертва. Затем на жертвенник клали мирную жертву. Этот непрерывно горящий жертвенник должен и нам напоминать о том, что огонь Божий горит непрерывно. Для тех, кто отвергает Иисуса Христа, огонь этот превращается в гнев Божий. Так говорится в 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нем». Прочтем теперь закон о хлебной жертве, это 14 и 15 стихи. «Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом». И снова все указания адресованы священникам. Приносящий жертву стоит перед жертвенником и радуется Богу. Обряд за него выполняет священник. Прочтем 16 и 17 стихи. «А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Святое место, где съедали хлебную жертву, было, очевидно, внешним двором скинии. Оно было свято, поскольку присутствие Бога освещает любое место. Вспомните, как Моисею приказали снять обувь, потому что земля, на которой он стоял, была священной из-за присутствия там Бога. Об этом говорится в 5 стихе 3 главы книги «Исход». А Петр в 18 стихе 1 главы 2 послания говорит, что в момент преображения Христа они находились на Святой Горе. Прочтем 18 стих. «Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится». Все верующие могут восторгаться красотой, славой и святостью воплотившегося Господа. Друзья мои, нам нужно гораздо чаще радоваться о Господе, нежели мы обычно делаем. Далее я читаю стихи с 19 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которое принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковородке в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное». «Приноси ее в приятное благоухание Господу, и священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена, и всякое хлебное приношение от священника, все да будет сожигаемо, а не съедаемо». Священники должны не только съедать хлебную жертву, они также должны были приносить десятину. Священник, который получал десятину от людей, потом должен был принести Богу всю десятую часть от нее. Священники должны не только принимать, но и отдавать. И сегодня священники должны подавать прихожанам пример того, как можно и нужно отдавать. Им тоже нужно передавать тарелку для пожертвований, которая ходит по церкви во время служения, даже если они сидят на возвышении. Мы все должны уметь отдавать. Теперь давайте прочтем последние стихи этой главы с 24 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня». А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. И вновь указания адресованы священникам. Хотя жертва за грех, которая символизирует служение креста на Христе, приносится там же, где и жертва всесожжения, которая символизирует личность Христа. Чтобы быть достаточной жертвой за грех, Христос должен быть свят, непорочен и свободен от греха. Он должен быть в состоянии спасать. Вот почему его непорочное зачатие так важно для всего Божьего плана спасения людей. Христос был зачат Девой от Духа Святого. Жертва за грех была священна, потому что Христос был свободен от греха, хотя Он и понес наши грехи. Он умер из-за ваших и моих грехов, а не из-за своих. Причем умер Он вовсе не потому, что Его схватили римляне. Он ведь в любую минуту мог без труда покинуть эту землю. Христос сказал Петру, что может вызвать на помощь легионы ангелов, если захочет. Но вместо этого Он понес наши грехи и умер вместо нас. Переходим к 7 главе книги Левит. Она посвящена закону о жертве повинности и о мирной жертве. Здесь продолжается изложение указания.

и что он делает сейчас, постоянно сидя одесную Бога. Он продолжает служить и очищать людей. Как сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несколько слов о структуре 7 главы, в которой продолжается рассмотрение законов о жертвах. Стихи с 1 по 10 касаются закона о жертве повинности, а стихи с 11 по 38 касаются закона о мирной жертве. Итак, давайте прочитаем, что пишет Библия про закон о жертве повинности. Начнем со стихов 1 и по 7. «Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности». Весь мужеский пол священнического рода может есть ее, на святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. Обряд принесения жертвы повинности повторяет обряд жертвы за грех. Хотя жертва приносится за греховные действия, грешнику напоминает, что жертва священна. О заслугах Христа можно говорить не переставая. Когда мы видим нашу греховную природу и наши греховные поступки во всей их чудовищной мерзости, мы параллельно с этим видим чудо, величие и святость Христа. Друзья мои, вы никогда по-настоящему не поймете, что Христос – это ваш Спаситель, если не поймете, что вы ужасный грешник. И это не я называю вас грешником. Так всех нас называет Слово Божье. В этом тексте говорится также о крови, но ей не придается такое большое значение, как в жертве за грех. Для них, однако, один закон – есть опасность того, что кровь может стать для нас чем-то обыденным. С ней же нужно обращаться с почтением и осторожностью. Она драгоценна, а все драгоценное и святое ни в коем случае не должно становиться для нас обыденными. Прочтем 8 стих. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику». Как видим, кожа от жертвы всесожжения не сжигалась, а оставалась священнику. Он таким образом облачался в праведность Христа. Бог был доволен служением Господа Иисуса, и на всех верующих Он смотрит сквозь призму праведности Христа. В 22 стихе 3 главы послания к римлянам говорится: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Именно об облачении в праведность Христа говорил Иисус в своей притче о брачном пире. «Человека, одетого не в брачную одежду, связали и бросили во тьму внешнюю», о чем говорится в стихах с 11 по 13, 22 главы Евангелия от Матфея. Прочтем теперь 9 и 10 стихи 7 главы книги Левит. «И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как

0: к одному, так и другому. Приношения, печенные в печи или приготовленные на сковороде, полностью принадлежали священникам. Теперь перейдем к мирной жертве. Прочтем 11 и 12 стихи. «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. И если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем». В данных стихах важен тот факт, что эта жертва должна быть добровольной, поскольку приносится в благодарность. Для верующих в этом заключен особый смысл. В 15 стихе 13 главы послания к евреям говорится: «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст наших должен прославлять имя Божье. Друзья мои, мы можем приходить в церковь, чтобы поклоняться, но только когда мы готовы принести жертву хвалы Богу. Христиане, которые только жалуются, критикуют, не могут поклоняться Богу. Это очень важно. Прочтем 13 и 14 стихи. «Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы». Здесь будьте очень внимательны. В 12 стихе все печеные приношения должны быть пресными. В 13 же стихе хлеб должен быть квасным. На первый взгляд это странно. Отчего так, если мы знаем, что закваска – это принцип и основа зла? Да потому что в 12 стихе мы видим символ, прообраз Христа в качестве нашей мирной жертвы. А он без греха, без закваски. В 13 же стихе грешник, приносящий жертву, возносит хвалу Богу. Грехи его прощены, и он в мире с Богом, но в нем по-прежнему есть зло, а значит, есть и закваска. Мир с Богом достигается не тем, что верующий становится совершенно безгрешным. Важно понять, что в нем все равно остается закваска. В 8 стихе 1 главы 1 послания Иоанна написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Верующий должен исповедать свой грех и получить прощение и очищение, и тогда он сможет жить в новой природе во власти Святого Духа». Как сказано в 14 стихе 6 главы послания к римлянам: «Грех не должен господствовать над вами». Квасной хлеб – это жертва возношения Богу. И также сердца наши должны открываться Богу, чтобы Он испытал нас, узнал нас, проверил наши сердца и направил на путь вечный. Об этом говорится в 23 и 24 стихах 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке принесения жертв.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Вы слушаете библейское вещание BBN. О Библии говорится в книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слово Божье – это божественная сила, предохраняющая нас от всякого заблуждения. Оно надежный меч для защиты, светильник для руководства во тьме и компас, указывающий верное направление в жизни. Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Луки 11:28. Да поможет всем нам Господь быть таковыми. Со всеми вопросами пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Цель – прославить Бога. Творец наделил нас стремлением узнать цель всего сущего. Эволюционисты, как правило, считают, что если тот или иной признак не служит определенной цели, то он уничтожается в ходе эволюции. Библия же, напротив, учит, что цель дается Богом. Именно он дал дятлу его невероятный язык, который служит выживанию птицы, и к тому же прославляет Создателя. Временами кажется, что Творец наделил свои создания некоторыми чертами с одной единственной целью – прославить себя. Именно такие черты озадачивают эволюционистов больше всего. У антилоп-самцов чрезвычайно разнообразное строение рогов. Рога бывают прямыми, иногда имеют спиральную форму, изгибаются, закручиваются или просто походят на короткие кинжалы. Казалось бы, такие различия в строении предполагают и различия в цели. Однако дело обстоит не так. Еще более странным с эволюционной точки зрения выглядит тот факт, что у антилоп-самок рога обычно короче и острее. Эволюционистов заводит в тупик вопрос о том, почему в ходе эволюции у самцов развились столь разнообразные рога, а у самок простые и короткие. Для нас же, христиан, верящих в Библию, ответить на этот вопрос не составляет труда. И разные рога самцов, и похожие рога самок – все это служит единой цели – прославить Создателя и показать, что эволюционная теория по сути своей ничего не объясняет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Кто сотворил небесные просторы, взрастил леса и возвеличил горы? Кто оживил растительность земную? Кто человеку душу дал живую? Послушай, человек и царь земного, взгляни, и ты увидишь руку Бога. Открой глаза души твоей отныне, отверзни уши и не стой в гордыне. Есть для души твоей еще спасенье, немедли, очень смертно промедление. Прими Христа и оживешь душою. Покайся во грехах, пойдем со мною, я укажу тебе на путь спасения. В нем ты освободишься от мучения, войдешь вратами райского чертога, чтоб прославлять навеки имя Бога. Там ты увидишь высшее творение и ко святым его благоволение. Он имя даст нам новое, святое, прославит наше тело неземное. Задумайся, кому служить сегодня? Прислушайся, рука стучит Господня к твоей душе. Не опоздай навеки, чтобы в мире и любви закрылись веки.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет проповедь «Правда и ложь об успехе безбожников». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
2: Для того, чтобы войти во святилище, для этого нужно предстать в присутствие Божие. Для этого нужно осознать, что ты стоишь перед Богом. Для этого нужно погрузить себя в мир Божьего мировоззрения. Вот почему, братья и сестры, мы проводим богослужение. Вот почему у нас есть домашние группы. Вот почему у нас есть группы ученичества. Вот почему у нас есть самые разные возможности, где мы встречаемся, собираемся вместе. Для того, чтобы нам настраивать свой компас. Для того, чтобы нам не выбиваться из колеи. Для того, чтобы тогда, когда мы увлеклись чем-то или кем-то, или какими-то обстоятельствами, чтобы нам вовремя ставить себя на место. Вот почему Асав говорит, что это продолжалось до того момента, доколе не вошел я во святилище. Вот почему, дорогие друзья, нужно дорожить общением. Вот почему нужно дорожить любой формой общения, какая бы она ни была. Как только двери церкви открыты, как только двое или трое собираются, как только собираются для того, чтобы молиться Богу, читать Его Слово, изучать Его, поклоняться Ему, нужно стремиться туда. Независимо от того, молодой вы или старый, независимо от того, заняты вы или не очень заняты. Если мы будем искать общение с Богом только тогда, когда у нас есть время, мы его не будем никогда искать. Потому что у нас время никогда не будет. Для этого нужно делать время, выделять время, посвящать время, для того, чтобы мы могли приводить в порядок свое мышление. Сомнение и неуверенность возникают только на почве общего ослабления духовного. Только тогда, когда мы перестаем читать Писание, когда мы теряем эту живительную связь с Богом. Если кто-то из вас переживает такое, бейте тревогу. Обращайтесь к служителям, обращайтесь к вашим более зрелым друзьям, братьям и сестрам. Просите помощи. Ищите возможности, чтобы встать на место. Не допускайте ситуации, когда вы ослабляетесь. Как только начнете ослабляться в вашей жизни, увлечетесь чем-то. Пойдете за какой-то яркой звездой. Сразу же ваше сознание, ваш образ жизни переформируется, перепрофилируется. Вас что-то будет увлекать. Вот почему Асав пишет и говорит, что все это продолжается до того момента, пока я не вошел во святилище. Вот почему, братья и сестры, мы здесь в церкви так много уделяем внимания библейскому мировоззрению. Нам нужно быть уверенными в том, что мы приходим сюда не на литургию, не просто так ощутить эффект присутствия вместе. Мы приходим сюда для того, чтобы выправить свои мозги, чтобы то, что у нас растрепалось по сторонам, пока мы вращаемся среди людей мирских, чтобы собралось все в правильном направлении, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли подчинять себя действию Священного Писания, действию Духа Божьего через Священное Писание. После того, когда Асав открывает нам средства разрешения конфликта, то, что это происходит в храме Божьем, среди детей Божьих, там, где поклоняются Богу, там, где святилище, место, где стоит алтарь, там, где преклоняются перед Богом, где признают Его могущество и величие, там разрешается этот конфликт, там разрешаются эти проблемы. И после этого, с 18 стиха и до конца, до 28, Асав описывает как этот конфликт разрешился. Каким образом он, начав вот с такой тяжелой ситуации, когда он жалеет себя, когда он видит себя несчастным и бедным, он видит себя, вот другие более успешные, вот а те умеют жить, а те способные, а те талантливые, а те, смотри, как обскакали всех и карьеру сделали себе такую. Он начинает с этого. Посмотрите, заканчивает он, пройдя через этот кризис, придя в храм, поклонившись Богу, предоставив возможность Богу исправить его. Посмотрите, что происходит. Сущность разрешения конфликта. Во-первых, тогда, когда он пришел в храм, первое, что произошло, Бог показал ему истинную сущность тех людей, которым он завидовал. Посмотрите, сначала он говорит о скользких путях этих безбожных людей. 18 стих. Так, на скользких путях поставил их ты, и низвергаешь их в пропасти. Это очень интересное сравнение. Вообще псалтырь – это образный язык. Это образы, которыми псалмопевец рисует жизнь. Он показывает суть того, что Бог делает. И он говорит, что люди, которые вот так красиво живут, вот так нам кажется, что они успешны, на самом деле они находятся на скользких путях. Что это такое? Я уже говорил о том, что тогда, когда человек эмоционально к чему-то привязывается, он теряет способность контролировать свою жизнь правильно. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь ездить на скользкой дороге. Однажды я попал в аварию на скользкой дороге. Ехал сравнительно не быстро. Участок дороги был хороший, нормальный, не было льда. Потом внезапно после моста, километра, наверное, полтора, вот сплошной лед, абсолютный лед. Потихонечку сбавил скорость вправо, так потихонечку еду, как могу. И вижу, впереди летит машина. Вылетает тоже с другого сухого участка и попадает тоже на этот участок льда. Я вижу, как ее крутит. Одну машину обкрутил, вторую машину обкрутил. И я вижу, что он летит на меня. Я ничего не могу сделать. И он ничего не может сделать. Потому что лед сплошной. Потому что на скользком пути. Все, что я услышал, только удар. Одна машина в одну сторону полетела, другая в другую полетела. На скользком пути. Ты видишь, что ты туда приедешь, и ничего не можешь сделать. Абсолютно ничего. Это положение вот этих людей, которые на скользком пути, которые, казалось бы, сейчас стоят прочно. Но потом, когда они прозреют, они ничего не смогут сделать. Написано, смотрите, перед пропастью поставил. Эти люди действительно стоят на краю пропасти. И в этом опасность. В этом опасность увлечения безбожными вещами, безбожными ценностями. Потому что это скользкий путь. И однажды посунется, однажды покатится и не остановится. Я помню, когда-то у меня мотоцикл был, и я был совсем молодой, подчеркну. Как повзрослел, у меня больше его не было. Когда родители говорили о том, чтобы быстро не ездить, мы, ребята, отвечали им, нужно ездить с головой, и все будет хорошо. И мне мой отец говорил, так в том-то же беда, что выезжают с головой, а приезжают без головы. Теряют голову быстро. Увлекаются чем-то. Вот это скользкие пути. Скользкие пути, на которые попадают люди. Самые разные, как я уже сказал. Кто чем увлекается? Люди увлекаются разными вещами. Но когда они на скользких путях, это катастрофа, которая ведет к пропасти. Второе прозрение, которое Бог дает Асафу, он не только показывает, что эти люди стоят на скользких путях, он говорит о том, что они, их падение всегда неожиданно. Это не что-то такое, что они просчитали, ага, сейчас проскочу, еще один раз проскочу, а потом там уже вероятно, что меня это подкосит, и я спрыгну. Я уйду с этого пути. Так не получается. Смотрите 19 стих. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Нечаянно, они даже не знали, это пришло моментально. Эти люди, которые сегодня имели все, завтра оказываются не имеющими ничего. Сегодня очень много таких примеров. Самые разные люди. Может быть, если помните, когда-то президент одной из самых влиятельных стран мира, Советского Союза, его звали Михаил Сергеевич Горбачев, уехал в отпуск отдыхать. Уехал президентом, вернулся слабым, жалким, человеком, лишенным власти. Буквально за полчаса до того он думал, до того, как пришли эти ГКЧПисты, так это называли организацию, он думал, что он контролирует весь мир практически. Он президент влиятельнейшей страны. Пришли люди, отключили телефоны, окружили эту дачу, и внезапно самый могущественный человек в мире стал слабым заложником, ничего не могущим сделать. Внезапно. Он и не планировал, он речь писал на следующее выступление какое-то там громогласное. Он и не думал о том, что где-то кто-то там против него что-то замышляет. А да, один пример. Таких примеров очень и очень много. Когда люди внезапно теряют все. Когда все то, во что они вложились, пропадает. Пропадает тогда, когда этого не ожидаешь. Погибель настигает тогда, когда люди меньше всего этого ожидают. Вот почему, дорогие друзья, самая неверная философия: я сейчас поживу для себя, а потом когда-нибудь буду жить для Бога. Вот почему эти расчеты никогда не оправдываются. Мы видели, когда-то с группой братьев посещали еще в Советском Союзе, еще во время советской системы, посещали одну учительницу, которая умирала от рака. Она уже умирала и не могла покаяться. Ей свидетельствовали, ей говорили, ей спрашивали: ну что тебе терять? Ты ж уже одной ногой в могиле стоишь. И не смогла покаяться. Так внезапно настигнет пагуба. Следующее, что открывает Асаф тогда, когда он приходит в храм, когда он приходит во святилище. Он не только открывает тот факт, что эти люди стоят на скользком пути, он не только видит, что падение их неожиданно произойдет, тогда, когда они не ожидают, он еще видит, что у этих людей обязательно наступит прозрение. Обязательно когда-то, в один момент их жизни, они поймут, где они. Проблема только в том, что это прозрение чаще всего наступает поздно. Послушайте 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Однажды придет реальность. Однажды, как у этого человека, о котором я рассказывал, обнаружится, что, оказывается, его жизнь не только этот красивый фасад имеет, а еще и очень черный ход. Еще и тот задний двор, который он никому не хочет показывать. Это станет явным. Это станет известным. Сегодня губернатор одного из штатов здесь, в Соединенных Штатах, отказался от своего места, от своего поста. Причина? Образ жизни. Причина – его аморальное поведение. Губернатор штата – это начальник, у него огромная власть, богатый штат. Но увлекся. Увлекся кем-то, попал в эмоциональную зависимость и потерял все. Это происходит на наших глазах. Это не то, что происходило когда-то в Риме давно или во время, когда описаны библейские события. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры. И гораздо чаще, чем вот эти вот яркие фигуры. Неизбежность прозрения. Скорее всего, этот человек, который занимался этой любовной связью, о котором я говорил, о губернаторе, скорее всего, он, наверное, не подозревал, он не думал, что однажды это раскроется. Что однажды это станет явным, что однажды это будет стоить ему его поста. Скорее всего, он не думал об этом. Но прозрение неизбежно настало. Только поздно настало. Это все то, что человек открывает для себя, тогда, когда он приходит пред лицом Божьим, когда он предстает пред святилищем, когда он входит во святилище, когда он предстает пред Богом, он видит эти скользкие пути, он видит эту неожиданную погибель, он видит то, что эти люди однажды увидят реальность, и они поймут, что она отличается от той реальности, которую они нарисовали себе в сознании. Следующее, что открывает для себя Асаф во святилище, он не только понимает неверную картину, он не только понимает то, что вот эти люди, которых он видит, имеют еще другую сторону, он понимает себя. Настоящее прозрение, братья и сестры, всегда включает в себя не только правильные оценки того, что мы видим, но и правильную оценку себя. Он видит себя, и он в состоянии понять свое заблуждение. Посмотрите, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Вот это оценка себя. Он приходит, и ему не стыдно признаться, что он был абсолютный банкрот. Он не хорохорится, он не говорит, что «ну да, вообще-то меня там занесло немножко в сторону, ну я вообще-то так не сильно еще там застрял, я вовремя опомнился». Он об этом не говорит. Он видит себя, он понимает проблему, он понимает, как близко он подошел к этой грани. Он понимает, что он стоял на краю, он понимает, что еще бы чуть-чуть, и он бы рухнул туда. И поэтому он дает себе оценку. Посмотрите, он говорит, сердце мое кипело, внутренность терзала. Тогда я был невежда и не разумел. Я был как скот пред тобою. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом, если вы хотите настоящего Божьего действия, вы должны быть готовы к тому, что Бог даст вам оценку, и вам нужно с ней согласиться. Нам нужно признать реальность, признать факт своего греха, признать свои ошибки. Помните Давид в 31-м псалме?

возможности. Не ищите возможности оправдать себя. Ищите возможности смириться перед Богом. Ищите возможности увидеть себя в свете Божьего Слова, чтобы это Слово вас просветило, чтобы вы могли предстать пред Богом и понять, кто вы, для того, чтобы потом позволить Божьей руке исцелить вас и исправить это положение. Вот почему Асаф не только понимает свои заблуждения, он понимает вместе с этим и благословение упования на Бога. Посмотрите, с 23 стиха и дальше. Он не только, знаете, нашел ответ, он нашел радость. Он нашел уверенность, он нашел смысл. Он уже не смотрит на тех людей, которые вокруг. Ему уже не нужно на них смотреть. Ему уже нет до них дела, он просто живет. Он нормально живет, ему есть ради чего жить. Послушайте, 23 стих. Прежде всего, он говорит о том, что Бог его держит. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Это огромное благословение детей Божьих. Это то, что внезапно стало ясно для Асафа. Он понял, что если бы он сам, он бы поскользнулся. Вот там, где он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Если бы Бог его не держал, он бы поскользнулся. И поэтому он стоит сейчас перед Богом, и он радуется, и сердце его наполняется удовлетворенностью. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Он не себе приписывает это. Он не говорит о том, что вот я такой, в общем-то, духовно сильный. Чуть было меня там не захватили, но я так поднапрягся, подразгреб все это, все эти проблемы, и вот сейчас вот пред тобой, Господи. Абсолютно не такой настрой. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Это первое благословение. Второе благословение. Бог руководит им. Он говорит, ты руководишь мною. Посмотрите, 24 стих. Ты руководишь меня советом своим, и потом примешь меня в славу. То есть, посмотрите, вот эти благословения и упования на Бога. Во-первых, Бог нас держит. Мы уповаем на Него, и поэтому мы радуемся. Во-вторых, Бог своим советом нас ведет. То есть, для того, чтобы нам правильно жить, для этого нам не нужно смотреть на то, что сегодня популярно, или что будет популярно завтра. Для этого нам не нужно быть на гребне волны, чтобы искать те вещи, которые, так скажем, наиболее привлекают внимание сегодня. Для этого нам нужно открыть компас, нам нужно открыть совет. И поэтому он и говорит, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь во славу. Мы уверены, что если мы живем, если мы руководствуемся Божьим советом, тогда этот путь приведет нас к Божьей славе. И потом примешь во славу. В этом наша уверенность. В этом благословение человека, который вместо того, чтобы увлекаться миром, приходит во святилище Божие, видит в Божьем святилище правильную картину вещей и, находясь там, уповает на Бога. И видит благословение, которым его окружает Господь. Он продолжает и говорит о том, что Бог радует его. 25 и 26 стих. «Ты радуешь меня? Кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Ты твердыня и часть моя. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Посмотрите, пожалуйста, это уже увлеченность, но увлеченность другим. Это уже эмоциональная привязанность, но эмоциональная привязанность в правильном направлении. То он завидовал и эмоционально был привязан к тем вещам, которые вне Бога, которые в мире. Но здесь он обнаруживает, что, оказывается, он говорит, я ничего не хочу, мне только ты нужен. Бог в данной ситуации имеет абсолютно нераздельное внимание Асафа. И Асафу больше ничего не надо. Он не аскет какой-то, а не какой-то монах, который ушел в монастырь и на сухарях живет. Это обычный человек. Но он говорит, что моя сущность жизни, мое основание, оно заключается не в том, что я бегаю и ищу удовольствие вокруг. Я имею Бога, и этого мне достаточно для того, чтобы иметь удовольствие.
для того, чтобы иметь внутреннее глубокое удовольствие.

0: удовлетворении. Ты твердыня моя, то есть основание, ты часть моя, то есть мое будущее, мое наследие, моя жизнь. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. То есть каждый раз, когда я попадаюсь в трудную ситуацию, я знаю, что Бог основание мое, что Бог решение моих проблем, Бог моя надежда и упование. И заканчивает Асаф чудесными словами, 27 и 28 стихи. Он как бы подводит итог. Он подводит итог и говорит: «Ты залог благополучия, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Посмотрите, увидеть, что Бог – залог нашего благополучия – это цель того, почему мы приходим в церковь. Это почему мы слушаем Слово, почему мы открываем себя, почему мы входим во святилище, чтобы нам увидеть, что Бог действительно – это залог нашего благополучия. Он понимает, посмотрите, он объясняет: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Он понял это. Он понял, что погибель заключается не в том, что человек удалил себя от богатств, от популярных путей, еще от каких-то ярких вещей, которых полно в мире. А погибель тогда, когда человек удалил себя от Бога. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, те, кто уходят от твоих путей, они гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу». Помоги нам, Господь, чтобы каждый из нас в нашей жизни, в тех ситуациях, когда мы чем-то увлечены, когда нас что-то влечет, когда где-то эти яркие звезды загораются в нашей жизни и нас тянут к себе, чтобы мы могли не обмануться ими, чтобы мы могли свое сердце и свою жизнь направить на то, чтобы нам было благо приближаться к Богу. Несколько уроков из Псалма 72. Во-первых, живите упованием на Бога и удовлетворенностью в нем. Научитесь жить так, чтобы независимо от того, что происходит, независимо от того, кто преуспел сильнее, кто обошел вас, кто уже что имеет и чего вы не имеете, чтобы независимо от этого вы могли в любых обстоятельствах иметь это ясное упование на Бога и удовлетворенность с ним. Второй урок, наверное. Не увлекайтесь привлекательностью мира. Не увлекайтесь этим. Эта привлекательность всегда имеет обратную сторону. Она всегда имеет черный ход. Она всегда имеет то, что грязно, страшно, неприятно, больно, кошмарно. Третий урок. Помните, что успех безбожника всегда временный и иллюзорный. Никогда никто еще, построивший или строящий свою жизнь на безбожии, никогда еще не преуспел. Если даже людям кажется, что они преуспели, очень быстро, в один прекрасный момент, весь этот успех приходит к погибели. Последнее. Всегда стремитесь к Божьему дому. Стремитесь во святилище. Стремитесь туда, чтобы иметь правильный взгляд, чтобы иметь ясное понимание себя, ясное понимание мира, ясное понимание Бога, чтобы ваше сердце было готово преклоняться перед Богом, и чтобы наступало прозрение, чтобы мы с вами могли снова и снова приходить к вот этим вот ясным истинам, ясному пониманию того, что происходит с теми людьми, которые не хотят следовать по Божьим путям.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское интернет-радио BBN. Господь сделался для нас и ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание, крест, и этими страданиями, какие Он, бесстрадный по божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, мне и тебе, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со мною, смирись и ты ради меня, как я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими удары полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Решение за нами. Не опоздай, мой друг».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете, на русском языке, круглые сутки. Несколько полезных советов. Хочешь получить, проси настойчиво. Хочешь найти, ищи усердно. Войти желаешь, стучи смело. Хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, относись и ты к другим хорошо. Хочешь иметь жизнь вечную, стремись к ней узким путем. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус Христос. «На каком пути стоят твои ноги? Молюсь о тебе, чтобы на Божьем пути». Оставайся на нашей волне, волне библейского вещания в интернете.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Дорогой друг, ты слушаешь продолжение истории царицы Эсфир и Мардохея. Эсфир испытывала страх, но все же отправилась к царю просить о помиловании для своего народа. Иудеи молились и постились об этой встрече, а планы нечестивого Амана обернулись против него. Памятный день. Библия. Книга Эсфир. 7 и 8 главы. На втором перу у Эсфири Аман был молчалив. Его мучила тревога. Царь же, напротив, был очень весел. Он улыбался Эсфири, пил вино и, наконец, спросил: «Чего же ты хочешь, царица Эсфирь? Ты получишь все, чего не пожелаешь, будь это даже половина моего царства. Я прошу тебя лишь даровать жизнь мне и моему народу, государь», – спокойно отвечала Эсфирь. «Ибо по нечестивому замыслу одного человека весь мой народ должен быть предан смерти». «Кто осмелился на подобное?» – гневно спросил царь. Эсфирь указала на Амана, который при этом побледнел и лишился дара речи. «Вот этот человек», – сказала она. Царь вскочил на ноги, бросился в сад и принялся расхаживать там взад и вперед. Аман упал в ноги Эсфирь и молил ее о пощаде. Но тут вернулся царь и грозно скричал: «Как ты смел приблизиться к царице?» «Аман уже построил виселицу для Мардохея, которая выше городских стен», — сказал царю один из слуг. «Так пусть на ней повесят Амана», — воскликнул царь. «Мардохей будет первым министром вместо него». И полумертвого от страха Амана выволкли из зала. Тогда Эсфирь стала умолять царя отменить приказ об истреблении иудеев. «Изданный указ не может быть отменен», — отвечал Артаксеркс. «Но ты можешь прибавить к нему все, что захочешь, а я скреплю это своей печатью». Мардохей составил дополнение к царскому указу, где написал, что иудеи могут вооружиться и защищать себя в день, назначенный для их истребления. Когда этот день настал, никто не захотел нападать на иудеев. Все знали, что Мардохей и Эсфирь – оба иудеи и находятся под защитой царя. Увы, сами иудеи были безжалостны к своим врагам. Народ иудейский не забыл мужества Эсфири, подвергшей опасности свою жизнь ради спасения своего народа. До сих пор книгу Эсфирь читают в каждую годовщину дня, выбранного Аманом для истребления иудеев. Праздник этот называется Пурим. «Тот, кто роет другому яму, сам же в нее и попадет. Так говорит Библия. И это верно. Это всегда так случается. Помни, что делая кому-то зло, ты себе лучше не сделаешь. Аман пострадал от своего же замысла и был повешен на виселице, которую приготовил своему врагу Мардохею. А Мардохей стал министром. До новой встречи, когда мы снова будем слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 105. Деяния апостолов, 27 глава, 27 стих. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то

0: А на этом корабле, плывшем в Рим, находился апостол Павел. Его ожидал суд у самого императора Римской империи. И тоже за то, что проповедовал о Господе Иисусе Христе и прощении грехов для всякого человека, верующего в Сына Божьего. Адриатическое море. Я никогда и не думал, что мне придется побывать на Адриатическом море. У меня не было знакомых в удивительной стране с названием Италия. Да и просто так приехать в эту страну было невозможно, ведь это была чужая страна. Чтобы в нее попасть, надо было оформить много документов, получить заграничный паспорт и визу, которая разрешила бы мне въехать в Италию. Но все-таки я побывал на Адриатическом море. И не один, а вместе с женой. Нас пригласили участвовать в конференции, которая проходила в курортном городке Римини на берегу Адриатического моря. И мы смогли оформить все документы, получить заграничные паспорта и визы, и очень скоро оказались в солнечной Италии. Правда, она была не очень солнечной в это время года, в конце октября. Море штормило, по нему прокатывались высокие волны и обрушивались на песчаный берег. Нам было интересно убегать от этих волн, которые словно хотели нас хоть чуть-чуть дозацепить своей соленой водой. Апостол Павел когда-то плыл по этому морю, но плавание их корабля не было безопасно. Шторм носил корабль 14 суток по бушующему морю, и волны были совсем не такими, от которых можно убежать. Это море, и погода, и серое небо с тяжело нависшими облаками напомнили нам историю из Библии. Мы много гуляли по берегу моря, собирая вынесенные волнами ракушки. Иногда мы находили маленькие игрушки, которые волны принесли неизвестно откуда. Может быть, с противоположного берега Адриатического моря, где находилась страна Хорватия. Там шла война, и над морем часто пролетали патрульные вертолеты, охраняющие границу Италии. И еще я искупался в Адриатическом море. Разве можно было упустить такой шанс? Все люди ходили по берегу в плащах и куртках, и никто даже не думал о том, чтобы купаться в такой холодной воде. Но вода была совсем не холодной. И нырять в несущиеся к берегу волны, а потом плыть на их гребнях к берегу, было очень замечательно. А теперь давайте прочитаем дальше слова апостола Павла из книги «Деяния апостолов» 27 главы. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел. Ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». На корабле, который вез апостола Павла на суд императора в Рим, молиться умел только он один. Ни команда корабля, ни воины, охранявшие Павла, не знали истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Но апостол молился не только о себе во время этого страшного шторма, но и о всей команде и об охранявших его воинах. Бог сохранил жизнь Павла и жизнь всех людей на корабле. Пойте Господу новую песню. Хвала Ему от концов земли, вы, плавающие по морю и все наполняющие Его. Книга пророка Исаия, 42 глава, 10 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: когда ваши дедушки играли с машинками, а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочно-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов.
3: Жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка.
2: Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав, неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина. Даже самые интересные.
3: Белочка, а бежим наперегонки к скалистому озеру. Скорей!
2: Я уверен, сегодня насчитаю большим всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу рассказать вам о необыкновенной

0: Какой же ты неловкий кабанчик.
1: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
0: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
1: А может быть так? Беседы у скалистого озера.
2: Ой-ой-ой, как мы, однако, романтичны. Вот никакая вода не помогла. Я по-прежнему страдаю.
3: Ну, я не против, чтобы наши радиослушатели стали нашими гостями. Названия и Белочки, и Бобрика мне понравились. Какое же выбрать?
0: Пусть останется название Белочки, все-таки она девочка.
2: Ой, эти благородные рыцари, прекрасные дамы.
3: Согласен с тобой, Бобрик. Беседы у скалистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
0: Какая большая.
1: И тяжеленная. С золотыми буковками.
4: Библия.
3: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – Священное Писание».
2: Что-то я сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя.
1: Уж ты как что-нибудь скажешь. Тише, кабанчик, не мешай.
3: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
3: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения. Но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие – священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю!
3: И при этом Библия – единая книга с общим сюжетом. Сколько раз пытались найти в Откровении Божьем ошибки и неточности. Но проходило время, и становилось ясно, что в очередной раз права Библия и неправы люди. И это потому, что мудрость Бога и Его знание больше мудрости и знаний людей. Бог очень любит свои творения. Это видно и из того, что Он заботится о нас. Как дети не замечают, что родители заботятся о них, и сразу бы заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть, Своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
1: Послушайте, послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гейне. Что за книга Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
0: А главное, верно.
2: Ой, ну продолжай уже, продолжай, дядюшка Лось. Ой, мне так интересно.
3: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
2: Нет, нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
3: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
2: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не-не, 100!
0: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
2: Да пожалуйста! Ну вот, вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от Него видение, а потом Бог велел записать им то, что Он говорил, в книгу. А? Ну как вам мой вопросик?
3: Дорогие друзья, пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, индекс 190-020.
2: И с пометкой «Для кабанчика». Обещаю, что за первые 5 правильных ответов будут призы.
3: Также запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: До новых встреч
1: в радиопередаче
2: «Смотрите, радуга». Ой, ой, Бобричек, неси скорее воды. Я что-то опять

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Слово Божье содержит в себе знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу и разрешить все свои вопросы. В нем Бог установил свои законы, дал свои извечные обетования, и в нем Он раскрывает план спасения человечества. Единственная высокая цель Слова Божия – это возвещать человеку о великом божественном деле его спасения. Нет другой такой книги, которая могла бы так поднять наш упавший дух и воссоздать нас по образу Божию. Будем же любить Слово Божье, читать его и тщательно следовать ему в своей повседневной жизни. Со всеми вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Как сохранить благочестие, находясь в окружении лжи, лицемерия и разврата? Как не перенять плохой пример, но стать светом в мире? Как оставаться христианином, когда вокруг так много соблазнов и искушений?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Обучение в школе выживания». Мы продолжаем говорить о том, как оставаться верным, будучи окруженным неверующими людьми. Каждый родитель переживает за своего ребенка, отдавая его в школу, особенно когда дитя подрастает и уезжает учиться в университет. Но родителям нельзя недооценивать свои роли в формировании личности сына или дочери. Помните, что основы все равно закладываются в семье. Молитесь за своих детей, говорите с ними о Боге, станьте примером благочестивой жизни, и тогда поводов для переживаний будет меньше. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим рассматривать примеры Священного Писания, примеры воспитания в разных школах. В прошлый раз мы посмотрели на историю Самуила, как мама его молилась, и он попал в самую лучшую школу того времени, в школу священника Илии, и он там учился. Можно сказать, он был в религиозной, священнической школе. Но там были очень непростые обстоятельства. И вопрос возникает, как же он духовно вырос? Как он выжил? Отрок Самуил возрастал у Господа. Но также мы с вами начали читать первую главу книги Даниила. И это тоже пример, как подросток попадает в военную академию. Это был особый возраст. Подросткам нужно уделять особое внимание. Я часто слышу от родителей подростков, они говорят так: «Я сам не могу справиться с ним, он совершенно непослушный, и единственный для нас выход – это отдать его в военную академию». Чтобы в Суворовской или кадетской школе такие мальчики узнали, что такое порядок, дисциплина, и изменились. Но в случае с Даниилом его родители не принимали такого решения. Так сложились обстоятельства его жизни. Господь допустил эти обстоятельства. Мы читаем первый стих первой главы книги Даниила. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». И мы читаем о том, что были отобраны после того, как захватили Иерусалим, самые лучшие мальчики княжеского царского рода, для того, чтобы подготовить их для труда в чертогах царских. И вот царь сказал своему помощнику: «Отбери мальчиков из знати, у кого нет телесных изъянов, красивой наружности, умных, способных учиться, лучших из лучших, и обучи их всем наукам, мудрости, научи халдейской грамоте и языку». Чтобы они понимали нашу культуру, чтобы говорили по-нашему. И начался процесс изменения их мышления. Это была непростая трехгодичная школа. Школа, подобная военной, муштра и дисциплина. И была задача изменить их мышление, чтобы они стали совсем другими. Даже изменили их имена. И мы читаем в 7 стихе 1 главы. «Им дали новые имена, и переименовал их начальник евнухов: Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию в Авдинага. Их диета, меню было изменено, изменился их режим жизни». И далее мы читаем в 8 стихе. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил же остался благочестивым, набожным молодым человеком, который попал в безбожную, политеистическую, секулярную атеистическую систему. Его оторвали от семьи, он был вдали от дома, но он выжил». Как же ему это удалось? Ну, постараемся ответить на этот вопрос немного позже. Ну, а теперь вернемся мы к книге «Исход», второй главе. Это третья библейская история. И коротко и быстро посмотрим на этот библейский пример и постараемся ответить на наши вопросы. Прекрасный пример Моисея. Итак, первый пример – это Самуил, ребенок, отданный в христианскую школу. Даниил, попавший в военное училище. И в третьем случае Моисей, молодой человек, попавший в секулярный, либеральный университет. Надеюсь, что вы знаете историю жизни Моисея. Вы помните, что Моисей родился в семье Авраама и Иоховеды. Над этим домом нависла тень смерти, потому что фараон издал приказ всех еврейских новорожденных мальчиков предавать смерти. И об этом рассказывается в первой главе книги «Исход». Девочек оставляли, а мальчиков, младенцев, уничтожали. Фараон боялся восстания против своего правления. Он уже не знал Иосифа, поэтому он разработал план уничтожения этого народа, убивая мальчиков. И поэтому над младенцем Моисеем нависла угроза смерти. 3 месяца мать скрывала сына младенца, кормила его, пеленала, но больше уже не могла скрывать его. И в конце концов положила его в осмоленную корзину и поставила в тростнике у берега реки. И эту корзину обнаружила дочь фараона. Увидев малыша, она усыновила его. Историки, такие как Иосиф Флавий, говорят, что дочь фараона была бездетной. Она хотела, чтобы этот усыновленный мальчик стал сыном фараона и в будущем стал фараоном. Но это похоже на истину. Итак, когда дочь фараона обнаружила младенца, и он ей понравился, то она сама не могла его кормить, заботиться о нем. Ей нужна была кормилица, нянечка, которая могла бы выкормить и вырастить этого мальчика. И к ней приводят мать Моисея. Удивительным, чудесным образом Бог снова соединяет мать с сыном. Она снова прикладывает его к груди и воспитывает Моисея, получая жалование в доме фараона. Ну, послушайте, 2 глава, 9 стих. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». То есть она не знала, что это была мама ребенка. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона. Это дом приемных родителей. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его сынов Израилевых. И когда мы читаем эти слова, то как это связано с его образованием? И в книге «Исход» об этом сказано мало. В каком университете он учился? Мы прочитаем об этом в книге «Деяния апостолов» в 7 главе. Можете сами открыть этот текст. Деяния, 7 глава, 21 стих. А когда был брошен, то есть был в корзине, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости, София, всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. В третьей книге Царств, 4 главе, сравнивается мудрость египетская с мудростью Соломона. В те времена самое лучшее образование можно было получить в Египте. Скорее всего, в древнем мире именно там появились первые книги, которые были собраны в библиотеку. Это были папирусы. Египетские астрономы изучали звездное небо, проводились химические опыты, развивалась письменность и другие науки. Моисей имел возможность учиться в лучшей школе древнего мира. Так и сказано, был научен мудрости египетской. И диакон Стефан сказал, что он был силен в словах и делах, умел говорить и делать. Так один из толкователей Ветхого Завета говорит об образовании Моисея. Когда Моисей был достаточно зрел, то его послали учиться в университет, который можно назвать Оксфордом Древнего Египта. Там он научился читать и писать таинственную грамматику иероглифов, научился математике, астрологии, медицине, философии, закону, химии, то, в чем были специалисты египтяне. Он познакомился с произведениями музыки. Моисей был не просто студентом из царской семьи. Стефан говорит, что он был силен в словах и делах. Он сам мог говорить как политик, как руководитель, и мог быть солдатом, мог служить. Историк Иосиф Флавий добавляет, что в древности Моисей был одним из военачальников, который управлял армией и победил в сражении, сохранив большую часть Египта от набегов врагов. Поэтому к нему относились как к возможному будущему фараону. То есть этот человек учился в Академии госслужбы при президенте. Такие были результаты жизни Моисея. Он был человеком благочестия, несмотря на светское мирское образование. Но как это могло случиться? В чем секрет? Ну а теперь, чтобы сэкономить время, мы больше не будем читать тексты, а попробуем сделать выводы из нашего библейского чтения. Прежде всего, вопрос, связанный с Самуилом, находившимся в священнической школе. Как он мог сохранить благочестие, несмотря на ложь, разврат, негодное поведение окружающих его людей? Самуил продолжал находиться под влиянием благочестивых родителей. На Самуила оказали большое влияние благочестивые родители. И если вы внимательно прочитаете историю о Самуиле, то вы узнаете, что его мама, Анна, ежегодно приходила к нему и приносила ему одежду, в которую он одевался. Мама волновалась о нем и внимательно наблюдала. Она была молитвенницей. Мы читаем больше о ее молитвах, чем о ее беседах. На Самуила оказывала большое влияние его богобоязненная, благочестивая мать. Так один из великих руководителей однажды сказал: «Если у человека благочестивая мать, то он самый богатый человек. Если у вас есть благочестивые родители, богобоязненная мать, то это самое большое богатство». Второе, на что я хочу обратить ваше внимание. Самуил сохранял баланс. Сказано, 2 глава, 26 стих, 1 книги Царств. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей». То есть баланс. И такие же слова сказаны еще об одной личности, о Господе Иисусе Христе. Он жил сбалансированной жизнью, не лицемеря. Позвольте мне сказать еще одну вещь, которая присутствует в христианских школах. К сожалению, это лицемерный обман. Меня волнует, что второе и третье поколение тех, кто вырос во времена свободного поклонения Господу, когда уже нет открытых гонений на церковь, достаточно поверхностно относятся к духовным вещам. И духовность уменьшается. Знание увеличивается, а духовность уменьшается. И это меня беспокоит. Самуил возрастал и преуспевал в премудрости и любви у Бога и людей. И это была не подделка, не фальшь. Он знал больше того, что говорит текст Библии. Он любил Бога и людей. Третье. Самуил имел живое общение с Господом. Его личная духовная жизнь не угасла. Он постоянно искал лица Божьего. Если вы в церкви, в воскресной школе или в христианской школе, то одна из непростых задач – продолжать искать общение с Господом ежедневно. Проводить с Ним время молитвы, размышления. Можно слушать проповеди, но самое главное – лично обращаться к Богу. Учителя хотят духовного развития в христианине, в служителе. Это прежде всего. А потом уже дела, потом уже знания. Что мы можем сказать о Данииле? Как он мог сохранить благочестие и жить по-божьему? Можно привести несколько причин. Первое. У Даниила были искушения, но также были убеждения. Он знал, в кого он верил. Он заранее решил, что он не пойдет на компромисс. Он не сдастся, не уступит. Так и сказано в 8 стихе 1 главы книги Даниила. Даниил положил сердце своем не оскверняться. У него были ценности, от которых он не хотел отступать. Так из небольших нитей можно сделать сильный трос, который может выдержать многотонную нагрузку и не порваться. Даниил сформировался как человек верующий уже в детстве. Так что в юности у него уже было твердое основание. Второе. Даниил проходил через испытания с мудростью. Он не обличал других, не противопоставлял свою веру, но занимал твердую позицию. Учась в военной, придворной, царской школе, он относился к другим доброжелательно. У него были хорошие манеры. Происходя из хорошего рода, Даниилу было легко приобрести расположение других. Верующие люди, выступающие за христианские ценности, должны научиться благодати, твердости и мудрости в отношениях с другими. Третье. Бог дал Даниилу академические способности. Он был отличником. И в реальной жизни самое главное – поступать честно и верно, как христианин. Быть духовно верным. Но не всегда это означает, что вы будете академически первым учеником в классе. Но, будучи прилежным,

что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Верою оставил он Египет, и не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Его вера была сильнее, чем его чувства. Это первое, на что можно обратить внимание. Вложение, которое было сделано родителям, было самым главным. Амрам и Иохавета делали все, чтобы воспитать своего сына человеком верующим. И это вложение не разрушилось даже тогда, когда он был в колледже, когда он был в университете. И настало время, когда замерзшая река проснулась, и течение, сила веры снова проявилась в его жизни. Удивительно наблюдать, как вера Моисея снова пробудилась, как он стал взрослым человеком. Дорогие родители детей, кто учится в институте или университете, не падайте духом. Это еще не конец. Пока не написана последняя страница жизни. И Господь будет работать над сердцем вашего ребенка. Вера больше, чем чувство, чем знание. Второе. Моисей расставил свои приоритеты и свои решения. И как сказано в этом тексте, он отказался, он пошел вперед. У него были приоритеты. Но он рассудил, помолился, и можно было быть сыном фараона. Но в этом случае он не был бы Божьим избранным послом, Божьим человеком. Он не был бы готов это сделать. Все привилегии, все возможности власти на уровне египетского фараона не могли удовлетворить его сердце. И он сказал «нет». Он рассуждал и хотел двигаться дальше. Это важный аспект. Размышляют ли наши дети? Какие вопросы они задают? Помогаем ли мы, как родители, своим детям понимать, что за решениями последуют результаты принятых решений? Есть ключевые моменты, которые повлияют на всю их жизнь. Родители уже имеют опыт и не раз обжигались. Поэтому родители, говоря со своими детьми, обычно говорят так. «Сын, дочь моя, хочу сказать тебе, что это действие может привести к таким результатам. Я знаю, что кто-то скажет, да сколько раз я пробовал это говорить. Я понимаю. Но не переставайте говорить с детьми. Как ответственные родители, помогайте им распознавать, как нужно поступать. Сегодня я также хочу сказать несколько слов о том, что обучение продолжается всю жизнь. Но нужно бодрствовать. Сейчас предлагаются различные программы и обучают не только доброму. У нас в стране даже появились курсы гадалок, ворожей и всякой оккультной грязи. Появляются курсы, обучающие соблазнению и сексуальности. Издаются книжки, журналы, как соблазнить мальчика, девочку. Показывают фильмы, как увести мужа, разрушить семью. И в нашу страну уже проникают материалы, которые учат модели открытой семьи. То есть отношениям между несколькими парами. И ничего не говорится о роли мужа или о роли жены. Никакой ответственности, никакого страха перед Богом. Институт традиционной семьи в нашем обществе находится под большим давлением и находится под угрозой. Разводы на всех уровнях общества. На Западе начали издавать книги с идеей того, что брак, брачные отношения – это пережиток прошлого. И начинают предлагать альтернативы браку и семье. Большое давление также распространяется от феминистского движения. Что же делать? Мой совет всем студентам и всем ученикам. Помните, что нет большей силы, чем Господь Бог. Поэтому ищите Его, приходите к Нему, пребывайте в Нем. Это простой совет. Не школы разрушают веру, только вы сами можете разрушить ее. Вы отказываетесь от следования за Богом. Не школа принимает решение за вас, но вы отвечаете за свое духовное состояние. В школе не заламывают руки и не требуют отказаться от веры. Это делают сами студенты, и это наш выбор. Поэтому постоянно заботьтесь о внутреннем духовном мире, молитесь Господу, возрастайте в познании Его, и тогда все насмешки, все давления вы сможете пройти. А настоящих верующих людей, христиан,

уважают. У них есть принципы, есть ценности. И нет силы больше, чем сила Божия. Поэтому не уступайте влиянию мира сего. Но теперь несколько слов родителям. Нет ни одной школы, которая могла бы полностью стереть влияние благочестивой семьи. Это невозможно. Молитвы матерей и отцов не тщетны. И вы знаете, какая непростая жизнь. Знаю, что родители заняты, и особенно у отцов не хватает достаточно времени для того, чтобы проводить время с детьми. Но нужно стараться найти время, чтобы побыть с детьми. Мы также понимаем, что в церкви дети проводят всего около 1-2% своего времени. В школе 16-20%. И остальное время около 80% ребенок проводит дома или на улице. Что мы можем сделать? Как выжить в школе и получить удовольствие от учебы? Но самым главным местом обучения является наша семья, наш дом. Дети внимательно наблюдают за нами. Господи, помоги нам. Но также хочу сказать вам, что можно быть в этом мире и остаться непораженным. Это пример Господа нашего Иисуса Христа. Он совершенный, святой, без греха, пришел в этот мир как человек и жил среди людей. Но Писание говорит, что Он ни в чем не согрешил, в Нем не было греха. Он не заразился грехом, хотя жил в этом непростом мире. Дорогой друг, если вы еще не уверовали в Господа Иисуса Христа, не покаялись, не возродились от Духа Святого, то вам нужно обратиться к Богу в молитве, попросить у Христа прощения и начать следовать за Ним. Начните читать Евангелие, задавать вопросы, молиться, познавать Господа, чтобы Господь даровал мудрость и воспитание детей и следование за Ним. Да благословит вас Господь!

0: Эту песню исполнила Ирина Ро.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Обучение в школе выживания». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи уже на другие темы и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Влияние благочестивых родителей, молящихся за своего ребенка, может оказаться сильнее влияния греховного мира. Второе. Необходимо сохранять баланс между знаниями и общением с Господом. Третье. Необходимо иметь твердые убеждения, основанные на Священном Писании, и не уклоняться от них. Четвертое. Нужно принимать испытания с мудростью. Пятое. Родители продолжают оказывать влияние на своих детей на протяжении всей жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А в следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Бог проявляет свою силу в рождении, жизни, смерти и воскресении распятого и умершего на кресте Иисуса Христа, тайне, проповедь которой составляет само благовествование всемогущества Божия. Сегодня эта проповедь звучит для вас. Принять или отвергнуть – решение за вами. Радиовещание BBN от имени Христова просит: примиритесь с Богом.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 1 октября. Сегодняшнее место из Писания записано в 118-м псалме, в 71-м стихе. Там есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал». Удивительно, что самые яркие растения встречаются на вершинах гор, в местах, открытых всем ветрам и ураганам. Необыкновенные мхи и лишайники, прекраснейшие сокровища диких цветов, облепляют остроконечные пики гор, несмотря на бури и штормы. Одну из самых красочных картин растительного мира я видел на вершине горы высотой в 10 тысяч футов, как раз над приютом святого Бернарда. Вся скала была покрыта ярко-желтым лишайником, который блестел и переливался на солнце, как золотые зубцы волшебного замка. Там, на недоступной высоте, в полном одиночестве, открытый самым неистовым небесным ураганом, этот лишайник цвел так ярко и красочно, как никогда не мог цвести в уютных и тихих долинах. Вот передо мной два образа одного и того же лишайника. Один из высокогорного района, что находится над приютом святого Бернарда, другой со стены старого замка, что стоит в тихой Шотландии, утопая в густой листве диких смоковниц. Разница между ними огромная. Лишайник, выросший средь бурь и гроз на горной вершине, окрашен в чудесный золотой цвет, поверхность его гладкая, а форма совершенная. Лишайник, выросший в уютной долине, с мягким климатом и теплыми дождями, имеет рыжий цвет ржавчины, неровную поверхность и неопределенные очертания. Разве не то же происходит с христианином, страдающим и безутешным? Пока грозовые бури Божьего промысла не настигнут его на жизненном пути, он сумрачен и неприветлив, но беды и испытания развеивают мрак вокруг него, придают смысл его жизни, окрашивают жизнь в светлые тона и наполняют ее Божьим благословением. «Страдай, душа, тебе дано страдать, не почитай страдания за излишье, страдания надо с радостью принять, нет почести заслуженней и выше. Страдай, душа, лукавый закричит, безумствуешь, и люд подхватит слово, пусть не в устах ответ твой прозвучит, скажи душою, я страдать готова. Страдай, душа, подумай лишь о том, кто на кресте страдал и добровольно. Тебе дано страдание со Христом, и это благородно, хоть и больно. Страдай, душа, и не забудь о том, что боль, мучение душу очищают. Так поступили с Богом, со Христом, с учениками также поступают. Страдай, душа, за братьев пострадать, тебе дано особое задание. Всем людям Бог желает показать любовь и подарить им покаяние. Страдай, душа, люби, надейся, верь, не сомневайся, Бог страдания знает, ты с прибылью получишь без потерь, таким Господь сам чудно помогает. Страдай, душа, сам Бог тебя избрал, не спрашивай, зачем страдать у Бога, не раз тебе Он силы подавал, к венцу ведет лишь торная дорога. Страдай, душа, блаженство есть страдать, где скорбь, там появляется смирение, там мир, любовь и свыше благодать, и Божье совершенное терпение. Страдай, душа, и с мудростью страдай, оставь глупцам веселье и беспечность, и с твердым упованием ожидай, когда тебе Христос откроет вечность. Страдай, душа, унизившись, учись самой на высоту не подниматься, в смирение с кротостью к Отцу молись, чтоб со Христом вовек не расставаться. Страдай, душа, ввысь устреми свой взор, гонения и насмешки все прощая, забудь несправедливости укор, тебя на небе участь ждет иная. Страдай, душа, Бог горечь слез отрет, страдай, душа, страдание сменит радость, тебя забрать Иисус Христос грядет, и будешь ты вкушать блаженство, сладость.

В эфире библейское вещание BBN. Быть снисходительными по отношению к людям должно побуждать христиан безмерное человеколюбие Бога по отношению к ним самим. Ибо когда открылась божественная доброта и человеколюбие Божие, то Бог спас нас не в силу наших заслуг, но единственно по своему милосердию. Желаете ли вы испытать это милосердие? Обратитесь к источнику милости и благ, Господу, сегодня.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 17. Собрание верующих в послевоенные годы. Чтобы открыть второй фронт для борьбы с Германией, Иосиф Сталин под давлением США и Великобритании предоставил полную свободу для проведения собраний верующих. Но как только закончилась война, верующих снова стали притеснять. Им запрещали собираться на богослужения. Чтобы выявлять подобное собрание по улицам и у домов отдельных братьев, дежурили патрули комсомольцев. Они сообщали адреса властям, не давали проводить служения, устраивали пляски, распевали песни и всячески нарушали порядок и создавали помехи молитве. А на следующий день райисполком вызывали руководителя собрания и хозяина дома, где проходило собрание, и штрафовали того и другого. Тогда верующие приняли негласное решение на место собраний не приводить за собою «хвост», в кавычках, слежку. Каждую неделю меняли адреса, часто изменяли время проведения собраний, а в дни христианских праздников служения проводили с 2 часов ночи, когда все противники христианства еще спали. Зимой, когда на улице бушевала метель, было поспокойней. В те времена в Сибири были такие метели, что в 2 метрах ничего нельзя было рассмотреть. Для многих людей, не знающих Бога, такие дни были тоскливыми и скучными. Но для христиан такая погода приносила с собою даже праздники, потому что они имели возможность беспрепятственно собраться для внеочередного служения. Тогда верующие собирались по нескольку человек вместе и шли гуськом, держась за веревку, начало которой было в руках сильного, знающего путь и идущего впереди человека. В такие дни собрания проходили дольше обычного, торопиться было некуда, работой вне дома не займешься, все ищейки сидели по домам, а в общении святых так быстро бежало время, что собрание длилось незаметно и по 3, и по 4 часа с обязательной вечерей любви. Картошка в мундирах, соленые огурцы, квашеная капуста, соль, чай с солодковым корнем вместо сахара и частенько с горячими пирожками с капустой и луком. Труднее было в ясные зимние дни, а также весной. Некоторые верующие, замечая, что за ними следят, часами ходили по улицам, пока шло собрание, уводя дежуривших комсомольцев подальше от того места, где оно проходило. Они так и не попадали на собрание, но зато и не приводили за собой «строителей коммунизма», в кавычках. Немало таких странствований было и у Николая. Однажды, когда он вышел из дому, чтобы идти на собрание, он заметил, что около его дома прогуливаются 2 молодые девицы. Как только он направился к дому своего друга, Гавриила Куна, девицы пошли за ним следом. Он пробовал было сворачивать то на одну, то на другую улицу, но девушки неотступно следовали за ним. На улице Гавриил уже ждал Николая, и они пошли дальше вместе. Девиц стало 3. К тем 2 примкнула еще 1, дежурившая у дома Гавриила. Братьям стало ясно, что за ними следят, и они решили покружить по улицам, чтобы не забыли, и снег сыпался в сапожки комсомолок. Они остановились, стали вытряхивать снег из обуви и идти по глубокому снегу уже не решались. А дальше снег был еще глубже, ноги проваливались в него до колен. Разведчицы постояли, попрыгали от холода и пошли назад. Братья же перешли кладбище и благополучно прибыли на собрание с другого конца города. И хотя они опоздали, Бог обильно их благословил. И они радовались, что не привели за собою хвост. Труднее всего с проведением собраний было летом. Пионерии и комсомола, в кавычках, дежуривших по городу, было больше, чем нужно. Но собрания все равно проходили. Иногда верующим удавалось проводить служение только ночью. А какое единство царило в рядах верующих! Какая любовь и дружба соединяла их! Если кого-то одного не было в собрании, это замечали все и старались в тот же день узнать причину отсутствия, хотя телефонов и не было. А сколько внимания, сколько дружеской заботы! Воистину, поместная община жила первоапостольской церковной жизнью. Верующие заботились друг о друге и старались не пропускать ни одного собрания. Общение со святыми. Это больше всего нравилось Давиду. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Псалом 15, стих 3. Как жаль, что сегодня, при таких хороших возможностях, люди, как молодые, так и старые, не дорожат подобными общениями. Как часто богослужению предпочитают отдых и развлечения, как мало внимания и любви оказывают христиане друг другу. А как же заповедь Христа? Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Евангелие Иоанна 13:34. И еще: кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Первое послание Иоанна 2:4. Человек – существо общественное. Он не может без общений. Но с кем он общается? Одни общения людей облагораживают, другие развращают. Гераклит писал: «Звери, живя вместе с нами, становятся ручными, а люди, живя вместе, общаясь друг с другом, становятся дикими врагами друг другу». Апостол Павел утверждает: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам 15:33. «С кем вы общаетесь? Кто ваши друзья? Кому вас тянет? Кому направлено все ваше желание? Будьте осторожны в выборе, не ошибитесь. Особенно обратите внимание на детей. Не пропустите опасный момент выбора ими друзей».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. «А я и дом мой будем служить Господу», так сказал однажды Иисус Навин. И эти слова мы читаем в книге Иисуса Навина в 24 главе, в 15 стихе. Служить Богу – это значит хранить любовь.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Есько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сейчас мы переходим к пророчествам о воскресении Христа. В Ветхом Завете содержится довольно мало прямых указаний на воскресение. Однако, в далеком прошлом, во времена Иова, задолго до Авраама и патриархов, Иов верил в воскресение. Мы видим это из его слов в 19 главе, стихах с 25 по 27 книги Иова. «А я знаю, что мой Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога». Авраам и патриархи также верили в это, о чем мы читаем в 11 главе послания к евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Ибо ожидал он города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Но есть в Ветхом Завете одно великое пророчество, непосредственно указывающее на воскресение Христа. Это пророчество мы находим в Псалме 15, стихе 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Новый Завет ясно показывает всем, кто верит Писанию, что это пророчество относится непосредственно ко Христу. Петр, процитировав этот отрывок из 15-го псалма в своей проповеди в день Пятидесятницы, открыто заявил, что псалмопевец Давид в данном случае имеет в виду не себя, а Христа Мессию. Деяния апостолов 2:25-32. Иными словами, Христос отдал на кресте свою жизнь, но, как он неоднократно обещал своим ученикам до казни, ему было суждено восстать на третий день, ибо могила была не в силах удержать его. Апостол Павел, выступая с речью в Антиохии, выразил ту же истину, цитируя Псалом 15, стих 10. «Посему и в другом месте, — говорит псалмопевец, — не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Деяния апостолов, 13 глава. В Ветхом Завете есть и другие, менее явные, ссылки и указания на воскресение, но мы их оставим для индивидуального изучения тех, кто интересуется этим вопросом. Мы должны здесь сказать, однако, что в Новом Завете содержится много заявлений о воскресении Христа, показывающих воскресение как исполнение Ветхого Завета. Иисус много раз говорил своим ученикам, что ему предстоит принять смерть от руки грешников, но что он на третий день воскреснет. Тем представителям еврейского народа, которые отвергли его, он сказал: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Иоанна 10, 17, 18. Во время пародии на суд, которую они разыграли в Синедрионе, он также заявил о своем воскресении. «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силой Божьей». Лука 22, 69. И женщинам у пустого гроба ангел сказал: «Его нет здесь, он воскрес». Луки 24 глава. В своих посланиях апостол Павел часто указывает на воскресение как на основание христианской веры наряду с крестом. Особенно это ясно выражено в первом послании к Коринфянам в главе 15, где он говорит, что без воскресения, являющегося неотъемлемой частью проповедуемого им Евангелия, не может быть для верующих надежды на жизнь вечную. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И всякий, кто верит Христу в деле спасения от греха, также будет воскрешен для жизни вечной с Богом. Пророчество о славе Христовой. Прежде чем мы оставим тему пророчеств, связанных с Христом, мы должны упомянуть о тех пророчествах, где говорится о Его славе. В Псалме 23 описывается возвращение Христа Царя в небесное царство после Его великой победы, одержанной над смертью и сатаной на кресте. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы». Это начало вознесение обратно к Отцу, чтобы вернуть себе славу, которой Он обладал вместе с Отцом, прежде чем сошел во плоти на землю. В Ветхом Завете мы находим множество пророчеств о славе Христа. Пророки пророчествовали о Его славе даже тогда, когда они ее не понимали. Петр разъясняет это в Новом Завете следующими словами. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра, 1 глава, 10 и 11 стих. Исаия пророчествует о славе Мессии Иисуса во многих любимых верующими отрывках. Уже в начале своей книги, в главе 2, он говорит о славе Царства мира и правды. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать». У нас нет времени, чтобы рассмотреть другие пророчества Исаии по этому вопросу. Но давайте взглянем на одно из пророчеств Даниила. В видении он видел, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7, 13, 14. Псалом 44 говорит о красоте и славе царя и его царства. В Новом Завете Иоанн превозносит славу и божество Христа. В главе 1, стихе 14, мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В главе 17 Иоанн приводит прекрасную молитву Иисуса первосвященника, в которой он просит Отца восстановить его в той славе, которой он обладал до сотворения мира. В той же молитве он ходатайствует о своих учениках, которых ему вскоре предстояло оставить на время в мире. Апостол Павел говорит о славе Христа во многих своих посланиях. Мы избрали в качестве иллюстрации послание к Титу 2:13, где сказано: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Павел говорит о славе Христа в своих посланиях, возможно, чаще, чем любой другой автор Евангелия, и он подтверждает все, что сказали об этой славе пророки Ветхого Завета. Мы закончим нашу беседу словами Иоанна из книги Откровения, где показан в своей славе воскресший Христос, грядущий, как Царь царей и Господь господствующих, как Царь, пред Которым преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Книга Иисуса Навина 1.7. «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Слово Божье – это план Божественного Строителя, и только следуя Его руководству, мы можем построить себе ту жизнь, которую хотим. Оно служит нам компасом и руководством. Надо слушать и исполнять то, что Бог говорит в Своем Слове, и тогда Божьи благословения будут присутствовать на нашей жизни. Таково наше пожелание для вас, дорогие друзья-радиослушатели. А сейчас оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу. Вот.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мое желание сегодня пригласить вас в послание евреям, во все послание евреям. Это очень огромное послание, и это довольно дерзкая идея, чтобы мы сегодня за один вечер могли посмотреть это послание. Но я думаю, что сегодняшняя моя задача, я хотел бы сегодня, друзья, чтобы в вашем сознании, в вашем сердце вы могли стряхнуть пыль с этого послания, потому что это огромное сокровище, которое находится в конце Нового Завета. Это сокровище, которое приоткрывает нам или открывает нам занавес на личность Христа, как никакое другое послание. Так много, так многократно в этом послании говорится об Иисусе Христе. Мое желание, чтобы вместе сегодня пригласить вас в это послание, смотря в некоторые тексты сегодня, чтобы мы могли научиться вместе с автором и пропитаться одной вот этой сладкой истиной, которая является сутью всей нашей жизни. Без этой истины, друзья, почему это нужно знать? Без этой истины мы не сможем побеждать искушение. Без этой истины, что Христос бесконечно лучше, мы не сможем проходить правильно страдания. Без этой истины, что Иисус Христос бесконечно лучше, мы не сможем умирать для себя. Без этой истины мы не сможем делать правильно добро другим людям, чтобы угождать Богу. Без этой истины, что Христос лучше, мы будем всегда попадаться на какие-то позывные нашей плоти, и мы постоянно будем где-то зависеть от чего-то, но от Него. Без этой истины, другими словами, можно сказать, что мы не сможем находиться в процессе освящения, который очень дорог и для нас, и для Господа нашего. И без этой истины можно сказать, что мы останемся без надежды, мы останемся без победы. Ее можно выразить еще раз вот этими двумя простыми словами: «Христос лучше» или «Христос бесконечно лучше», о чем мы сегодня посмотрим в этом послании. Послание евреям, если вы откроете со мной прямо с первой главы, я хотел бы, чтобы вы сегодня держали Библию открытой. Мы будем смотреть несколько текстов. Все послание евреям, мы не знаем, кем оно было написано. Некоторые говорят, что оно было написано Павлом, и на это есть довольно-таки серьезные аргументы во всем послании. Но есть и противоречия, но это не так главное. Главное то, что человек, который писал, он очень близко был в содружестве с апостолами, если это не был сам апостол Павел, что очень важно для богодухновенности этого послания. Более важным, я думаю, что в данном случае, вместо такого вступления, более важным, что касается этого послания, нужно заметить или отметить, кому было написано это послание. Это послание было написано евреям. Евреям, которые уверовали в Иисуса Христа как Мессию. Мессию, который был обещан Богом через многие века, через пророков, и теперь они избрали этого Мессию как Господа и Спасителя своей жизни. В этой же среде было очень много из евреев, которые не совсем, возможно, находились в таком утвержденном состоянии или думали о чем-то другом. Я сейчас немножко хотел бы рассказать именно об этом. Это было очень тяжелое время. Те из евреев, которые уверовали в Иисуса Христа и были частью церкви, они уверовали в Него как Христа, как Мессию и Господа своей жизни, они проходили через многие испытания. Они проходили через преследования от своих же сограждан, родных, знакомых, друзей и так далее. Их исключали даже из общества израильского. И это было очень огромной потерей. От этих людей, которые называли себя христианами, евреев, от них отрекались даже родные. Их выгоняли с работ, их презирали в обществе, над ними смеялись. У них даже отбирали дома, их сажали в тюрьмы. И даже мучили их или убивали. В ответ на это многие думали о том, чтобы просто-напросто вернуться обратно в иудаизм. То трение или напряжение, которое возникло политически между римским государством и христианами, обострялось. И в результате этого люди, которые из евреев уверовали в Мессию, они где-то начали лелеять в себе мысль о том, что если они обратно перейдут в иудаизм, это облегчит их жизнь, это облегчит или вернет для них много того, что они потеряли. И автор этого послания пишет именно для этой цели, чтобы показать для этих людей, что Христос бесконечно лучше, Христос бесконечно дороже. И Он на протяжении всего послания аргументирует с ними и показывает им, как евреям, Он показывает людям, верующим из евреев, в Иисуса Христа, как Мессии, Он показывает им, почему Его нужно держаться. Он вновь и вновь пробуждает в них сознание, Он ободряет их, Он утверждает их, Он призывает их сердце, их волю к тому, чтобы они делали свое решение ежедневно, держаться за Христа, несмотря на какие страдания, какие они встречают в своей жизни. Так, первое, мы должны это заметить, это очень важная характеристика всего послания. Он не однажды призывает их держаться Христа. Скажем, возьмем несколько. Во второй главе он говорит, первый стих, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. А до этого он говорил об Иисусе Христе. Скажем, стих еще 3.1. Там написано, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим во всем послании, если вы внимательно будете читать, вы увидите вот эти призывы. Держитесь Господа, приходите к Нему, держитесь исповедания, держитесь вашего упования на Христа. Но что интересно, апостол Павел не только призывает. 7 раз в этом послании мы находим 7 больших отрывков в этом послании, в которых автор этого послания, он предупреждает их. Он не только призывает их к тому, чтобы они держались, он предупреждает их об опасности безразличия ко Христу или, больше того, опасности отвержения Христа. И мы не будем сейчас изучать эти тексты, и сегодня мы их пропустим. Но я хотел бы, чтобы вы, читая послание евреям, открывая для себя образ и личность Иисуса Христа, вы могли в этих текстах, предупредительных текстах, почувствовать любовь Божью, которая открывается нам в этом послании, именно в этих текстах. Опять смотрите, апостол или автор этого послания, он не только призывает держаться Христа, но он всячески предупреждает их, предупреждает об опасности. И этим методом он, как выражался Джонатан Эдвардс, таким методом апостолы и в Библии сам Господь, Он сохраняет своих избранных. Или как Эдвардс говорит, часто, когда в нашем сердце нет любви к Богу, тогда нужен страх. Тогда нужен страх, который должен изменить мое отношение ко всему миру и в частности к личности Иисуса Христа. Но еще одно очень важное, на котором я решил сегодня остановиться, друзья. Автор этого послания, он не только призывает, он не только предупреждает, он показывает или аргументирует, то есть показывает причины для всех людей, которые читают это послание, чтобы они могли увидеть причины, почему Иисус Христос бесконечно дороже, почему Он бесконечно лучше. Одно очень существенное наблюдение, которое подтверждает именно вот эта идея, является в послании самое главное. Христос бесконечно лучше. Мы посмотрим в нескольких сейчас стихах, а именно по какой причине. Слово «лучший» или «лучшее» встречается в послании 11 раз. И каждый раз, когда оно встречается, оно прямо или косвенно указывает на Иисуса Христа. Лучшее – это сравнительное слово, то есть хорошие вещи, но есть наилучшее или лучшее, чем то, что есть, возможно, хорошее. Это очень важный термин, который мы должны проследить в послании евреям. Я кратенько хочу сейчас просто показать вам эти тексты, отметьте их для себя. Евреям 6 глава 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные», и вы помните, это самый такой сложный отрывок, в этом отрывке очень многие строят учение о том, что спасение можно потерять. Автор этого отрывка и всего послания обращается в конце него и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные», то есть он говорит теперь к настоящим верующим, и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Хоть и говорим так, что отпавшие, мы теряем благодать и так далее, этот текст вы можете сами прочитать дома. Здесь он говорит: «А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть Иисус Христос является достаточно серьезным основанием и достаточно верным основанием для того, чтобы утверждать другое, что настоящий верующий в лучшем состоянии, если это брать в сравнении с верующими, которые выдают себя за таковых. Евреям 7 глава 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В 7 главе, в 5 по 10, мы будем с вами немножко смотреть эти главы сегодня, в 5 по 10 речь идет о священнике, о Аароне и Иисусе Христе. И те люди, которые приносили и заколали козлов и тельцов, у них была надежда, но теперь Иисус Христос является лучшей надеждой. 7.22, Евреям 7.22, «то лучшего завета поручителем сделался Иисус». Иисус Христос является гарантией нового завета, намного лучшего завета, чем тот завет, которым жили ветхозаветные верующие. И этим самым, опять-таки, не забудьте, автор аргументирует и говорит, что сейчас, после того, когда вы узнали Иисуса Христа, переходить обратно в иудаизм или в другую какую-то религиозную систему очень-очень неразумно, потому что Иисус Христос является гарантией лучшего завета. Евреям 8.6, мы еще раз встречаем это слово. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». То есть завет этот имеет лучшее обетование, несравненное с теми обетованиями, которые были в Ветхом Завете. И вы помните, наверное, последняя глава Второзакония, где Бог говорит обетование благословения, и тут же самое за ними следует, сразу за ними следует обетование, если так можно сказать, не обетование, а обещание, проклятие. И если человек отвергает Бога и не любит Его, тогда вот эти проклятия, Бог говорит, будут на вас. В данном случае мы видим, Иисус Христос является поручителем лучшего завета, потому что Он имеет лучшее обетование. Несравненное и вечное обетование. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 9.23. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Здесь идет речь о том, что жертва Иисуса Христа была намного лучше. И это очень важный момент, который подчеркивает автор этого послания. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 10.34. Мы читаем: «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Обратите внимание, там апостол или автор этого послания, он говорит о том, что те страдания, которые переживали верующие, а именно потеря своего имущества, потеря бизнеса, потеря материального всего блага или благополучия, на самом деле всего лишь было напоминанием для них, очень важным напоминанием, что там, на небесах, они имеют намного лучшее имущество, вечное, небесное, духовное, неприходящее. Посмотрите со мной еще, пожалуйста, Евреям 11.35, там написано, идет речь, помните, список всех людей, которые верою достигали, верою становились, получали совершенство и делали дела, которые далеко превосходят наши способности. Он говорит следующее: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Иисус Христос является гарантией лучшего воскресения. Это то воскресение, которое каждый из нас переживет, если мы умрем. Это то воскресение, которое гарантируется Христом. А по сравнению с тем воскресением, которое выше говорится, жены получали умерших своих воскресшими. Даже те, которые воскресали, они воскресали для того, чтобы опять умереть. Это было всего лишь временное чудо для того, чтобы доказать Слово Божье, авторитетность Слова Божьего. В данном случае, в этом тексте идет речь о лучшем воскресении. Еще один текст, Евреям 11:40. Это касается, друзья, как верующих евреев, так и всех верующих в Иисуса Христа, из нас, язычников. Евреям 11:40, «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Эти все стихи, друзья, мы посмотрели с одной целью. Автор этого послания утверждает верующих, к которым он обращается, верующих, которые колеблются, верующие, которые, возможно, в мыслях своих заронилось сомнение или под прессингом, или под весом страданий, они вдруг чувствуют, что не могут выдержать и думают, возможно, появляется мысль о том, чтобы оставить Христа. И он им пишет в этом послании опять и опять и показывает им о том. Вместе с отцовским вот этим предупреждением он показывает им Иисус Христос лучше. Я хотел вместе с вами сегодня проследить просто эти аргументы автора этого послания и посмотрев эти аргументы, чтобы мы сами убедились, друзья, применили для себя вот эти аргументы, сами убедились в том, что Иисус Христос бесконечно лучше не только для тех евреев, а что Он бесконечно лучше для каждого из нас. Он бесконечно лучше для каждого человека, даже неверующего, просто неверующие слепые, они не видят этого. Или безразличны к тому, кто есть Христос. Мы же в эти дни, празднуя Его Рождество, хотим еще больше понимать Его, еще больше наполнять наше сознание, наш разум, наше сердце истинами о том, кем является наш Иисус Христос. Первое. Первый аргумент автора послания евреям. Он говорит, Христос есть лучше всех пророков. Первых три стиха мы с вами их можем прочитать вместе с вами. Мы читаем «Бог многократно, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Обратите внимание на самую первую часть вот этих трех стихов. Там речь идет о пророках. Мы видим о том, что Иисус Христос, автор начинает именно с этого, что Иисус Христос больше и величественнее пророков, которых Бог по Своей милости избирал, готовил, посылал своему народу на протяжении столетий. Это были верные сосуды Божьи, они были верны Господу, они были беспристрастны ко всему, что окружало их, они никогда не угождали людям, они искали одного, чтобы угождать Богу. Такие люди, друзья, благословения, не так ли? Когда мы встречаем таких людей в нашей жизни, которые верны Господу, верны Его Слову, это огромнейшее благословение для каждого из нас. Если у вас нет таких людей,

обильном потоке истины, откровения, которую Бог давал своему народу. Без этого, друзья, без этого откровения, без Слова Божия наступало очень мрачное время в жизни Израиля. Возьмите даже один факт исторический, когда 400 лет перед рождением Иисуса Христа Бог не говорил, это было ужасное время для Израиля. Они на самом деле были руководимы Словом Божьим, они получали силу из Слова Божьего, Слово Божие давало им свет в жизни, давало им мудрость в каждый миг своей жизни, своей истории. Народ израильский, как и все мы, нуждались в Слове. И Бог посылал его через пророков. И Бог также говорил через них многообразно, то есть разными путями, разными методами. Вспомните Исаию, вспомните Иеремию, Осию, Даниила. Каждому из них особенным образом, по-разному Бог открывал разными путями, чтобы народ Божий видел, что Бог многообразен. Его слово было очень ценно и необходимо. Несмотря на это, друзья, что они были посылаемы самим Богом, их служение было частичным. Их служение было прогрессирующим. Оно было истинным, но оно было неполным. Оно было в процессе. Хоть и духовно ценным и необходимым, все же оно не было окончательным словом от Бога. Христос же, в контрасте с этими пророками, есть полное и совершенное откровение Бога. Бог говорил нам в Сыне. Бог говорил нам в Сыне. Когда мы посмотрим этот текст, «В последние дни сии говорил нам в Сыне», само слово, интересно, очень нужно для нас узнать, автор использует глагол законченного действия, что указывает на достаточность и неповторимость сказанного. В русском языке это не совсем видно, друзья. Когда мы изучаем вот это слово и смотрим его в контексте, мы видим, что лучше было бы его перевести следующим образом. Бог в Иисусе Христе сказал все. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что Христос на самом деле является полным откровением, к чему уже нечего добавить. Даже Бог этого не делает. И этот один текст опровергает уже сегодняшнее пророчество, которыми занимаются сегодня некоторые так называемые христиане или пророки. Иисус Христос является полным откровением. Это означает, что ничего невозможно добавить к Нему и нечего больше ожидать от Него, что касается новых, в кавычках, пророчеств. Иисус Христос, вот поэтому Он выше пророков, Он является последним Словом от Господа, полностью откровение от Бога, которое нужно было дано нам в Иисусе Христе. Вот почему книга Откровения о том, что произойдет в будущем, книга, которая показывает нам небо, наполненное Христом, небо, где на престоле сидит Бог и сидящий на престоле сам Агнец, этим самым показывает нам о том, что откровение в Иисусе Христе, которое мы имеем сегодня, закончено. Иисус Христос таким образом превосходит всех пророков. Это потому, друзья, что Христос еще в этом тексте, вот этих трех стихах, Он является Богом, Он является наследником, Он является Творцом, Он является властелином, спасителем и царем всей вселенной. Посмотрите еще раз на этот текст. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследник означает тот, кому принадлежит все. Иисус Христос, друзья, Он является Творцом, Богом-творцом. Он является наследником всего. Другими словами, проще словами, означает, что все в этом мире принадлежит Ему. И смысл существующего только лишь в том, чтобы оно принадлежало Ему. Дальше Он говорит, «через которого и веки сотворил», говорится о Творце, «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его», говорится о том, что он является Богом, и, держа все словом силы своей, говорится о том, что он является Богом, который держит все сейчас в это мгновение, он держит мгновение за мгновением всю вселенную в своих руках, своей силой. И здесь еще больше говорится о том, что он является нашим спасителем. Вот почему он больше, чем просто откровение или пророки. Иисус Христос больше, чем пророки все вместе взятые. И Он является Царем. Смотрите, как здесь автор пишет, держа все словом силы своей, совершенно.

0: с собою очищение наших грехов, Он сидит или воссел одесную величие на высоте, что указывает на Его превосходство над всем в этой всей вселенной, а именно над пророками. Автор именно с этого начинает, друзья, потому что евреи в то время очень ценили пророков. И в то время было, даже новозаветные пророки, они были в то время, потому что еще не было канона Нового Завета. В то же самое время мы должны увидеть этот очень важный аргумент, друзья. И он имеет как применение для нас сегодня огромное значение. Огромное значение. Если его силой был создан мир, если его силой держится весь мир, если он умер за грехи всего, то только он, друзья, может быть тем бесконечно лучшим, что прельщает, что влечет, что наполняет наш разум и наше сердце и смиряет нас перед ним. Он бесконечно лучше и превосходнее пророков Ветхого Завета. Мы должны хвалиться им одним, не пророками и не проповедниками. Больше всего, друзья, в нашей жизни мы должны увидеть и услышать этот аргумент, очень важный. Не зачаровываться людьми. Никогда не преклоняться пред людьми, кто бы это ни был. И всегда в своем сердце центральное место отдавать Господу. Апостол Петр об этом говорил следующим образом. 3 глава, 15 стих 1 послания Петра. Он говорит, «Святите Господа в сердцах ваших, и будьте готовы дать ответ всякому требующему от вас в вашем уповании». Это говорит о том, что мы, друзья, сегодня не можем на самом деле иметь что-то другое в нашем сердце. Он, Христос, бесконечно больше, бесконечно лучше, бесконечно славнее всех пророков в прошлом и настоящем, всех проповедников в прошлом и настоящем, всех братств или братства, все то, что существует, все нужно, но самое главное – Иисус Христос. Это первый аргумент автора послания евреям. Второй аргумент – Он обращается к этим евреям, которые, возможно, думают о том, чтобы оставить Христа, или становятся безразличными к Нему. Он говорит следующее, «Христос лучше всех ангелов». Мы можем сказать, что первые две главы, помимо вот этих трех стихов, первые две главы, автор развивает этот аргумент разными аспектами, что касается природы ангелов и природы Христа, и сравнивает их. В этом отрывке, вот в первых двух главах, после третьего стиха, начиная с четвертого, автор говорит своим слушателям, что Христос бесконечно лучше ангелов. Прочитайте четвертый стих, это, можно сказать, заглавный стих, или тот стих, который является как лучом фонаря на весь отрывок. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Обратите внимание, как автор здесь переходит к следующему аргументу и говорит, что есть ангелы, и ангелы в израильском народе имели очень-очень важное значение. Это были очень важные существа. Они были участниками жизни народа. И представьте, что евреи на самом деле, которые знали Тора, знали Ветхий Завет, они хорошо знали те истории, в которых ангел Господен являлся. Это был Авраам, помните, Маной, Даниил и так далее. Много-много разных инцидентов мы встречаем в Ветхом Завете, когда ангелы участвовали в жизни народа, и это всегда было спасающим элементом или элементом, необходимым для искупления или дальнейшего развития событий. Иудеи действительно считали ангелов очень важным еще по одной причине – ангелы, мы не знаем как, друзья, но Библия дважды говорит в Новом Завете о том, что ангелы были участниками передачи закона для еврейского народа. Деяния 7, 52 и 53 мы читаем следующее. Смотрите, это проповедь Стефана, если вы помните, перед тем, как его побили, он рассказывал историю еврейского народа. Смотрите, что он здесь говорит. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Побили Стефана не за то, что он сказал, что ангелы дали закон. Побили Стефана за то, что он верил в Мессию Иисуса Христа и говорил им о том, что они отвергли его. Но это один из текстов, это опять это второстепенная истина в этом тексте, но она говорит нам также, что ангелы имели огромное значение для евреев. Галатам 3:19. Еще один текст. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Это все, что мы знаем. Мы не знаем, каким образом именно, но мы видим, что ангелы каким-то образом участвовали. Поэтому даже вот эти два фактора, которые мы встречаем из Библии, они довольно серьезно заставляли задуматься каждого еврея о значении ангелов. И поэтому недаром этот аргумент здесь, друзья. На протяжении двух глав автор говорит о том, что Иисус Христос превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Когда мы внимательно читаем последующие стихи до конца второй главы, я хотел бы отметить несколько здесь моментов. Иисус Христос больше, чем ангелы, и их участие в передаче закона больше потому, что он имеет и божественную, и человеческую природу. В первой главе что делает автор? Он берет, показывает, что Иисус Христос намного славнее ангелов. Во второй главе он показывает еще один парадокс. Иисус Христос стал ниже ангелов. Этим показывает он, что Иисус Христос стал во плоти. Он родился как младенец, как человек. Он взял на себя плоть, такую же, как и у нас, чтобы быть теми, которых он называет позже братья. Или 14 стих нам говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. О чем здесь идет речь на самом деле? Вот в этих двух главах автор показывает вот эти два парадокса. Этим самым он показывает, что Христос не просто выше ангелов, но он бесконечно выше ангелов. Выше ангелов, потому что он превосходит их. Смотрите, он говорит, кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Об ангелах сказано, 7 стих, 1 глава, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне престол твой Божий век века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие и так далее. То есть автор показывает, что Христос выше ангелов. Он имеет божественную природу, тогда, когда позже немножко он говорит во второй главе, он показывает о том, после 5 стиха, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, он показывает, что Иисус Христос еще раз показывает, что он выше ангелов, потому что вся вселенная под ним, не под ангелами. И в то же самое время, смотрите, с 9 стиха он говорит о его человеческой природе. Вот эти две шокирующих истины, опять они должны были четко прозвучать, друзья, с одной целью, чтобы мы, как и те евреи тогда, чтобы мы могли вооружиться Иисусом Христом, увидев Его божественную, размышляя о Его божественной природе и размышляя о Его смирении и унижении, ниже даже, чем ангелы, Он стал для того, чтобы нас искупить. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным. Последние два стиха во второй главе. Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Этим самым он показывает, что Христос лучше всех ангелов. Буквально несколько, еще раз просто перечислил весь этот текст, две главы. Что на самом деле делает Христа выше ангелов, превосходнее, бесконечно лучше ангелов? Его славнейшее имя, в котором сокрыта или открывается его славная личность, его природа как Сына Божьего. О нем Бог говорит что-то, Он говорит ему, что ты Сын мой. Мы видим 1 глава 6 стих, также когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. И этим самым он помогает евреям увидеть, что ангелы – это всего лишь служебные духи, которые поклоняются Христу. Это тоже для него очень важный аспект. Его рождение и унижение, Его искушение, Его безграничное страдание, о чем мы слышали в воскресенье утром, Его безграничное, бесконечное, вот это или имеющее безграничность страдания, Его смерть, которая не имеет себе равных, Его искупление и святость, и силу, которую Он показывает. На самом деле, что автор делает? Все это, он говорит, показывает нам природу Христа как Бога человека. Поэтому он бесконечно превосходит ангелов. Прибегать ко Христу, очень интересно, что прямо посередине вот этого аргумента автор берет и делает предупреждение. И он говорит, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Содержание всего слышимого – сам Иисус Христос, чтобы нам не отпасть. И если через ангела возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей или ставшей безразличной к тому, кто дарует такое спасение? Вот его главный аргумент здесь, или главная цель этого аргумента. Иисус Христос лучше множества миллионов ангелов. И даже если умножить их количество еще в несколько миллионов, они не смогут спасти душу нашу от гнева, и они не смогут нам помочь в наших искушениях и в наших бедах, если не Иисус Христос. Он бесконечно лучше пророков, первый аргумент. Второе, он говорит, Иисус Христос лучше ангелов. Для них это было важно слышать, друзья. Я хотел бы просто сегодня, следуя этим аргументам, еще раз для вас напомнить о том, что послание евреям не написано только для того времени, оно написано для нас, чтобы мы учились думать о Христе. Это послание, мне кажется, иногда, по крайней мере, это было в моей личной жизни, я много-много лет его обходил, я не мог понять, о чем там речь идет. Там настолько все было как-то запутано для меня, я не мог увидеть, в чем там суть, друзья. Это была всего лишь проблема моей слепоты или моей лени. И я не хотел бы, чтобы кто-то из нас продолжал лениться по поводу послания евреям, потому что опять это огромный сундук с этими сокровищами, где открывается нам истина о том, кто является Иисус Христос. И в эти дни, еще раз, это очень важно.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN. Все мы в нашей жизни стремимся к усовершенствованию. И это принцип Божий. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит то, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству, и что в этом приближении жизнь человека, жизнь моя и твоя, дорогой друг. И если ты еще не с Господом сейчас, тебе нужно всего мгновение, чтобы обратиться за помощью к Нему. Не упусти его.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда и где началась любовь Божия к человеку? Не в Эдемском ли саду? Не тогда ли, когда человек из-за своего непослушания пал, и Бог, видя его безвыходное положение, жалился над своим творением, которое он создал по образу и подобию своему, и там же, в Эдемском саду, он решил найти способ, как его спасти? Так ли это было? Нет. Ничего не может быть дальше от истины, чем такое понятие о Божьей любви. Ведь Бог вечен, а если Он вечен, тогда и любовь Его вечна, ибо Он есть любовь. Любовь, она присуща Богу. Это ведь главный Его атрибут. Помните, как Бог сказал через пророка Иеремию своему народу: «Любовью вечную я возлюбил тебя». И тут слово «вечность» нужно понять в полном смысле этого слова. Иначе говоря, Божья любовь не имеет не только конца, но она и без начала. Она всегда была, она всегда будет. Вечность не имеет ни начала, ни конца. Бог прежде создания мира, прежде вековых времен возлюбил нас, слава и благодарение Ему. Уже прежде создания мира Его любовь предопределила заместительную жертву Своего Сына. Любящее сердце Бога составило план нашего спасения прежде создания человека, прежде создания мира, да прежде вековых времен. О, какую надежду, какую уверенность и отраду имеем мы в этой чудной, вечной любви Божией. Воистину, она непостижима нашему уму. Но, дорогие мои, то, что было скрыто от вечности, Бог в свое время открыл. Он открыл свою благодать, свое намерение нас спасти. Бог не утаил его, но явил его нам, чтобы вера наша была основана на конкретном историческом факте явления на эту греховную землю Сына Его Иисуса Христа. В этом и заключается благовестие Божие. Об этом сказано в 9 и 10 стихах 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею, где он говорит так, что Бог призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшей же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь нетления через благовестие. Божья любовь и Его благодать мы не могли иначе узнать, как только через явление Его Сына Иисуса Христа на эту землю. Он пришел, чтобы явить нам Отца. Он сам сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Я и Отец одно». Поэтому, возлюбленные, если мы желаем узнать, каковым является Бог, тогда необходимо познакомиться с Его Сыном Иисусом Христом. Вот почему так важно читать Библию, изучать ее и углубляться в нее. В ней написано от начала до конца об Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы Христа найдем там в пророческих изречениях, в прообразах, в истории, в поэзии, да на каждой странице Дух Святой нам откроет живого Христа. Но только когда мы переходим в Новый Завет, мы можем, как Симеон, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева, сказать: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, отче мои, спасение твое». Это было, когда принесли в храм младенца Иисуса, и старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, взял младенца на руки и воздал благодарность Богу. Да, в ту незабвенную ночь, когда явился ангел Господень, и слава Господня осияла стерегущих свои стада пастухов, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного на эту греховную землю. Он послал Его, чтобы искупить род человеческий, чтобы каждый верующий в Него получил усыновление и вечно сроднился с Ним. Дорогие мои, явление Иисуса Христа на арену мировой истории не было случайным. Оно было результатом изволения и благодати Божией, зачатой в любящее сердце Его прежде вековых времен. Итак, с пришествием Иисуса Христа на эту землю явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Вы заметили, для чего пришел на эту землю Сын Божий? Допустим, что Иисус пришел бы на эту землю только показать нам, кем является Бог. А ведь Он один мог сказать: «Видевший Меня, видел Отца». Но если в этом бы заключалась вся миссия Христа, то какой отрадой было бы это для нас? Или если Христос пришел бы явить любовь Отца, делая добро, исцеляя больных, утешая страждущих и насыщая голодающих, то Он сделал бы не больше, чем сделали и некоторые другие. Нет, возлюбленные, явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. В этом именно заключается благая весть, что любовь Божия спасительная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его, чтобы через Него разрушить смерть и явить жизнь и нетление. Вот для этого Сын Божий воплотился. Он стал плотью. Это значит, что Он стал настоящим человеком. Разве не чудно, дорогие мои, что Тот, Который был от начала, Которым создано все, Тот, Который есть прежде всего, через Которого все начало быть, Он принял на Себя человеческую плоть и обитал с нами. И все это Он сделал, чтобы спасти нас. Только через воплощение в Себя человеческое тело мог Он разрушить смерть и дать нам жизнь и нетление. Почему апостол Павел говорит здесь, что Христос явился, чтобы разрушить смерть? Этим он напоминает нам, что голгофская смерть нашего Спасителя является не только заместительной смертью, то есть что Христос не только заплатил полностью Своею смертью за наш грех и одержал победу над грехом, но что Он Своею смертью разрушил и саму смерть, как мы поем «смертью смерть попрал». Он упразднил этого последнего врага – смерть. Грех и смерть – это главных два врага человека. Этих двух врагов нельзя разлучить друг от друга. Они взаимно связаны. Апостол Яков говорит, что сделанный грех рождает смерть. И в послании апостола Павла к римлянам написано «возмездие за грех – смерть». А в пятой главе мы читаем, что грех вошел в мир, и грехом – смерть. Таким образом, мы видим, что прямым результатом греха была смерть, и этого последнего врага смерть Христос и пришел разрушить. Заметьте, дорогие мои, что эту победу над смертью Господь Бог также усмотрел до создания мира. В послании к евреям в 4 главе сказано, что дела Его были совершены еще в начале мира. А в книге Откровения сказано, что Агнец Божий заклан был от создания мира. Это тоже недоступно человеческому уму. Но это потому, что мы ограничены понятием времени, а Бог вечен, Он так не ограничен. Поэтому в Своем намерении к нам Он уже искупил нас вечности, как сказано в первом послании Петра, кровью Сына Своего, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного им еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. Да, возлюбленные, эта чудная истина не была вчерашним замыслом или мыслью, явившейся Богу, когда человек пал, но она была у Бога уже в вечности. Это вечное изволение Божие и является прочным фундаментом, камнем, на котором покоится все чудное построение нашего спасения. Слава и благодарение Ему! Есть люди, которые боятся этой мысли о предвечном изволении Божьем. Они говорят, что она такая таинственная и непонятная. А ось я не предназначен к спасению, не включен в Божье изволение. Поэтому, дорогие мои, важно отметить, что дальше сказано в нашем тексте. Слушайте. «По своему изволению и благодати». Изволение и благодать, они связаны. Их нельзя разъединить. Как вечно его изволение, то есть намерение Божие, так же вечно и благодать его. Ибо оба они от вековых времен. Намерение Божие исходит от его благодати. А благодать – это натура вечного Бога, от которого исходит изволение его. Следовательно, оно должно быть полной благодати, как и сам Бог. Дорогие мои, нет никакой основы для страха в намерении, которое побуждается любовью, благодатью Божией. И вот, возлюбленные, это изволение благодати Божией явлено, как нигде на Голгофе, ибо там Сын Божий смертью попрал смерть. Это не значит, что теперь нет больше смерти и что чадо Божие ее избежит. Мы знаем, что это не так. Ему, Иисусу Христу, говорит Слово Божие, надлежит царствовать, доколе Он не сложит всех врагов под ноги свои. И этот чудный день, когда Он не сложит всех врагов своих, включая и последнего врага, смерть придет. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». И сразу после этого сказано, что Иоанн увидел новое небо и новую землю, прежнее небо и прежняя земля миновали. О, какой чудный день это будет, дорогие мои! Но, возлюбленные, в одном отношении смерть уже поражена. Своим воскресением Иисус Христос не только поразил смерть для каждого верующего в Него, но и тем самым явил жизнь и нетление. Слушайте, как у гроба Лазаря в присутствии смерти Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Вот почему, дорогое чадо Божие, хотя мы еще и не видим, чтобы все было Ему покорено, как сказано в послании к евреям, смерть потеряла свое жало для верующего, так как жало смерти, то есть грех, Христос взял на Себя. Он принял в Себя смертоносный яд греха всего человечества, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и тем самым Он избавил нас, которые от страха смерти, как говорит Слово Божие, через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому какую роль сыграет смерть для человека – целиком зависит от его отношения к Иисусу Христу. Всем положено однажды умереть. И хотя смерть и является врагом, все же для одних она потеряла свое жало. Однако для других она является врагом с ядоносным жалом. Разница, дорогой друг, в том, какое значение имеет для тебя Иисус Христос. Если ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи и что Он воскрес для твоего оправдания, то смерть для тебя будет лишь коридором из тленного в нетленное. Тут, как Слово Божие говорит, ты носишь образ перстного, там же, по той стороне долины смертной тени, ты будешь носить образ небесного. Чтобы войти в Царствие Божие, человек должен родиться вновь, то есть свыше, от Духа. Видите, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Должно вам родиться свыше. Но, дорогие мои, есть еще другая истина. Слово Божие говорит, что некоторым не нужно будет пройти эту долину смертной тени. Подумайте, что будет одно поколение детей Божьих, которые не вкусят смерти. Да, они будут восхищены в встретению Господу на облаках, как мы поем, быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. Да, говорю вам тайну, пишет апостол Павел Коринфянам, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься бессмертие. И тогда, дорогие мои, сбудутся написанные слова: «Поглощена смерть победою». Все это было усмотрено Богом, предопределено им, и в намерении Его совершено еще перед началом мира. Бог вечной своей любви к нам предусмотрел это чудное спасение. Нам нужно его только принять, принять как дар его вечной любви, слава и благодарение ему за неизреченный дар его.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, 2 Коринфянам 11:14. Сам сатана принимает вид ангела света. Сатана – падшая личность невидимого мира. Он обладает большой хитростью и рисует грех привлекательными красками. Есть много вещей в мире, которые кажутся привлекательными, а в сущности своей скрывают яд. Это наркотики, крепкие напитки, неприличные развлечения, азартные игры, свободная любовь или разврат и так далее. Дьявол или сатана – большой специалист на такие изделия. Враг наш очень искусен. Он не связывает нас теми узами, которые нам не угодны, а напротив, налагает всегда такие узы и сети, которые мы принимаем с великим удовольствием. Нечистый дух изворотлив, многообразен, мудрого увлекает мудростью, крепкого – крепостью, богатого – богатством, благородного – красотой, красноречивого – красноречием. Но давайте будем хранить себя от его ядовитых лже-жемчужин. Библия говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердою верой. 1 Петра 5, 8-9. Помните об этом. Да будет Господь с вами. А мы продолжаем нашу программу.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и снова напоминаем, что его можно разделить на три главные части. Первая – возвещение о Царе Христе. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 11 стих. Вторая – манифест Царя Небесного. 4 глава с 17 стиха по 16 главу 20 стих. И третья – отвержение Царя Христа Иисуса. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Сегодня мы приступаем к третьей части книги Евангелия от Матфея. О том, что он будет отвержен вождями Израиля, говорил Иисус Христос ученикам своим весьма ясно. Слушайте его слова. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». 16 глава, 21 стих. Приближалось время, когда совершится это трагическое отвержение Мессии Царя, и ему придется умереть на Голгофском кресте в искупление Израиля и всего мира от грехов их. Ученикам эти слова казались очень странными, вселяющими страх в сердца их. Ведь они ожидали наступления царства его на земле. Евреи ожидали этого царства, но не видели в пророчествах Мессию страдающего. Изучая свитки Ветхого Завета, они должны были чувствовать это и видеть пророчество об этом, как пророка Исаии 53 главу и другие. Господь Иисус начал приготовлять учеников своих вскоре после своего преображения на горе Фаоре в присутствии трех учеников его – Петра, Иакова и Иоанна. Другие ученики были у подошвы горы. Моисей и Илия явились им и говорили с Господом Иисусом об исходе его. Тогда же раздался голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Отец Небесный послал Его на землю для этой цели — искупления мира от греха, а потом для установления Царства Правды. Слава Его, открывающаяся на горе Фаворе, свидетельствовала о грядущей славе Христа Царя, когда Он воцарится в Иерусалиме после второго пришествия на землю. Евангелист Лука говорит более подробно о преображении Иисуса Христа, упоминая об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Луки 9 глава с 31 стиха и Матфея 17 глава 5 стих. Апостол Петр, Иаков и Иоанн были удостоены видеть славу Учителя в Его преображении, но это также возлагало на них и большую ответственность на пути служения Господу. Он любил всех учеников своих, но на этих троих лежала особая ответственность. Этот духовный принцип остается в силе в наши дни. Будучи только человеками, апостолы ожидали, что они разделят его славу и величие в грядущем Царстве Божьем. Однако мысль о страданиях Сына Человеческого, который был Сыном Божиим, тревожила их сердца. что крест должен предшествовать престолу и славе. Иисус сказал им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не вознесется из мертвых». Матфея, 17 глава, 9 стих. Эти слова Он произнес, когда сходил с горы с тремя учениками. Об этом же Господь Иисус сказал всем ученикам. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. 17 глава с 22 по 23 стих. Мысль о Царстве Небесном, о Его законах и порядке постепенно овладела умами учеников, и они спрашивают Его. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больший в Царстве Небесном?» Матфея, 18 глава, 1 стих. Тогда Иисус призвал дитя и поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 18 глава с 2 по 3 стих. Господь отверг всякую жестокость и ненависть к ребенку, но также указал на состояние дитяти, которое не мыслит зла, всему доверяет и желает знать, учиться. Таково должно быть положение тех, кто хочет войти в это духовное царство. Желание величия, гордость человека не отражает этих характеристик. Посему Господь Иисус постоянно в Своем учении открывал разницу в природе человека, который является духовно мертвым, без Бога в сердце, и между человеком духовным. К сожалению, религиозные вожди Израиля в дни Иисуса Христа были совершенно чужды духовным и возвышенным чувствам и поведению, которые возвещал Господь Иисус, царь дома Давидова. Эти вожди чувствовали, что Он говорил о них, о их злодеяниях и духовной мертвечине. Враждебность и ненависть к Нему вселялась в сердца их все более и более. Заметьте слова Евангелия от Матфея, 21 главы 42 стиха. «И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но боялись народа, потому что Его почитали за пророка». Глава 22 также это подтверждает. В своих притчах Господь учил: «Царство Небесное подобно царю». 22 глава. «Этот человек сделал большой брачный пир для сына своего и послал посланцев звать на этот брачный пир гостей». Но они, эти званые люди, которых Он желал иметь с собою, не хотели прийти. Он снова повторил приглашение, однако результат был тот же, даже больше. Приглашенные обозлились на этих слуг и некоторых из них убили. Царь разгневался и убийцев истребил, а город их сжег огнем. Потом послал иных слуг на распутье пригласить, кого они найдут на этот пир, потому что званы не были достойны. Фарисеи прекрасно поняли, что речь шла о них. 22 глава, 15 стих. Совещались фарисеи, как бы уловить Иисуса в словах. Удивительно, как эти жестокосердечные люди противились учителю праведности и истины. Им хотелось обвинить его и погубить. Чувство греха в себе человек воспринимает с горечью и гневом, если не кается в этом. Старейшины Израиля чувствовали свою вину, но не смирились пред Сыном Божиим, Мессием Своим, чтобы Он простил им. Они занимали высокое положение и ответственность их была велика. Многие из них умирали в славе человеческой, но в жизни своей они противились Богу, Его святой воле. Жизнь их при скорби была воплощением зла. Священное Писание свидетельствует, что после этого суд они питали ненависть к Иисусу, пребывая в таком духовном мраке, лицемерии, эгоизме, отвергая Его. В эти страшные дни царства, греха и неверия в Израиле их царь из дома Давидова, предвозвещенный пророками Мессия, царь праведности и мира, шел в Иерусалим, зная и видя пред собою трагедию народа Израиля и всего мира, и сознавая неизбежность крестных мук на Голгофе. Они отвергли своего царя, свою надежду и спасителя. Господь Иисус заплакал над Иерусалимом, избивающим пророком. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не восхотели». 23 глава, 37 стих. Последствия этого отвержения были страшные суды Божии. Отвержение милости, благодати Божией вызывает пролитие чаши наказания. Слушатели, не отвергайте вашего кроткого и любящего Христа Спасителя. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Однажды на корабле, пересекающем пролив между Францией и Англией, господин, стоявший недалеко от рулевого, внимательно наблюдал за его движениями. Был прекрасный, спокойный вечер. Вдруг к рулевому подошел дежурный офицер, внимательно посмотрел на компас и с упреком в голосе сказал рулевому: «Вы на полградуса отошли от курса». Ошибка была исправлена, и офицер ушел. «Видно, очень нелегко управлять кораблем, если даже полградуса принимается в расчет», — сказал с удивлением наблюдавший это господин рулевому. «Конечно», — ответил рулевой, — «полградуса отклонения от курса могло бы вывести нас прямо на скалы». Многие люди подвергают себя большим бедствиям, опасностям и даже смерти только потому, что на полградуса уклоняются от истинного пути Божия. Поэтому Господь говорит: «Тщательно храни и исполняй весь закон». Книга Иисуса Навина, 1 глава. Помните об этом и вникайте в Священное Писание постоянно.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
3: Глава 5. Увидев же народ, он поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его, и, отверзши уста свои, он учил их так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и злословить, и лгать на вас из-за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль станет пресной, чем сделать ее соленой? Ни на что она больше не годна, разве только выбросить ее вон, чтобы топтали ее люди. Вы – свет мира. Не может укрыться город, расположенный наверху горы. И когда зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Так да воссияет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Не подумайте, что я пришел упразднить закон или пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется. Поэтому кто упразднит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, малейшим будет назван в Царстве Небесном. А кто исполнит и научит, тот великим будет назван в Царстве Небесном». «Ибо говорю вам, если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете вы в Царство Небесное. Вы слышали, что было сказано древним: не убивай, кто же убьет, будет подлежать суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, будет подлежать суду. Кто же скажет брату своему: рака, пустой человек, будет подлежать синедриону. Кто же скажет: глупец, будет повинен гиенне огненной. Поэтому, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и иди прежде помирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Мирись с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути, чтобы не предал тебя противник судье, а судья служителю, и не был ты брошен в тюрьму. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, доколе не отдашь последнего кадранта, мелкой монеты. Вы слышали, что было сказано? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «Если же глаз твой правый соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отруби ее и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое пошло в гиенну. Было сказано, если кто отпустит жену свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, что всякий, отпускающий жену свою, кроме как по причине блуда, подвергает ее опасности прелюбодеяния, и кто женится на отпущенной, прелюбодействует. Еще слышали вы, что было сказано древним: «Не приноси ложной клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет же слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого – от лукавого. Вы слышали, что было сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним 2. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах, потому что солнце свое он возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных. Ибо если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли самое делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми на показ, иначе нет вам награды от Отца вашего, который на небесах. Поэтому, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Когда же ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». «Молясь же, не разглагольствуйте, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Итак, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде чем попросите у Него. Вы же молитесь так: «Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы простите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный. Если же вы не простите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Когда же поститесь, не делайтесь, как лицемеры сумрачными, ибо они искажают лица свои, чтобы показать себя людям постящимися. Истинно говорю вам, они получили награду свою». Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело твое светло будет. Если же глаз твой плох будет, все тело твое темно будет. Итак, если свет, который в тебе есть тьма, то как велика эта тьма? Никто не может служить двум господам, или одного возненавидит, а другого возлюбит, или к одному привяжется, а другим пренебрежет. Не можете Богу служить и богатству. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что вам одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их? И кто из вас, заботясь, может прибавить к сроку жизни своей малую меру? И об одежде что заботитесь? Поглядите на лилии в поле, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей никогда не одевался так, как любая из них. Если же траву в поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, маловеры? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что нам одеться, ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Ищите же прежде Царства и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно для каждого дня беды его».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библия нам открывает, что наши души болеют так же, как и тела. Болезнь души хуже рака, хуже паралича. Эта болезнь – та чума, от которой страдает весь мир. Эта болезнь несет разочарование и замешательство в личную жизнь. Имя этой болезни некрасивое, и мы не любим.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы рассмотрим притчу о богаче и Лазаре. Наш Господь говорил притчи, беря примеры из повседневной жизни. Здесь же Господь называет нищего даже по имени, показывая тем самым, что в данном случае это, видимо, был реальный факт того, что случилось. Мы прочитаем стихи 19 и 20 из 16 главы Евангелия от Луки, где написано: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях». Здесь, как вы видите, друзья, показаны два вида людей, два человека, стоящие на противоположных концах социальной, можно сказать, и финансовой лестницы, и, я думаю, всех других лестниц. Один представляет вершину аристократической знати, а другой – наинизший предел бедности. Нищий жил крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Это действительно глубины ужасной деградации и отчаяния, в которых был нищий, и это были условия их здешней жизни, земной жизни. Теперь наш Господь подходит прямо к двери смерти и, можно сказать, проходит через нее, как бы ничего и не случилось. Никто из нас не может так просто проходить через дверь смерти, но Иисус Христос может. Мы читаем дальше: «И умер нищий». И это все. Он просто умер. Никто его, видимо, не хоронил, его тело просто выбрасывают в гиену, то есть в то место, где постоянно сжигали мусор и куда обычно бросали и тела нищих. Это то, что случилось с телом нищего. Но как только он переступил дверь смерти, он был подхвачен ангелами и отнесен на лоно Авраамова. Богач, написано, что также умер и был с почестями, видимо, похоронен. Священник тех дней в надгробной речи отнес его просто в небо. Но богач не попал туда, а пошел в обратном направлении. Мы читаем далее стихи 22 по 26. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое, Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят. Видите, дорогие слушатели, богач попал в ад. Но это еще не место вечных мучений. Это, так сказать, временное преддверие озера Огненного, куда попадут грешники после воскресения их из мертвых и после их суда. А сейчас ад. Ад – это место душевных мучений, место отчаяния и безнадежности. И здесь хорошо будет дать определение смерти. Что такое смерть, дорогие слушатели? Смерть – это разделение. Она никогда не означает исчезновение. Адам, после того, как вкусил плод от дерева познания добра и зла, в тот же час умер. То есть умер духовно. Был отделен от Бога. Физически он еще долго, конечно, продолжал жить. Грех отделил человека от Бога. Люди духовно мертвы, хотя и живут физически. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что они были мертвы по преступлениям и грехам, в которых они жили. Все люди, живущие без Бога, духовно мертвы. При физической смерти душа человека не умирает. Она уходит из тела. Тело предают погребению, и потом оно превращается в прах. И его элементы возвращаются в землю. «Прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Бог человеку. И вы не в состоянии удержать, остановить этот процесс, дорогие слушатели.

Но что же происходит при смерти? И богач, и нищий оставили здесь свои тела, и тело нищего было брошено в гиену. Но его самого ангелы взяли и понесли на лоно Аврамова. Когда же богач умер, он пошел в место мучений, в то место, куда идут погибшие грешники. Спасенные же идут в место, называемое лоном Аврамовым. Богач пошел в место мучений не из-за того только, что он был богат, конечно, нет. И нищий пошел в место блаженства, друзья, не потому лишь, что он был нищий. Были и другие, конечно, причины, особенные причины. Один был погибший, а другой спасен. Их положение изменилось, соответственно, состояние их сердца. Вы не можете судить человека по его внешности. Бог судит человека по внутреннему содержанию его духа. И здесь Господь открывает то, что при земной жизни было скрыто под внешностью человека. Но прежде всего, обратите внимание на то, что богач знал Лазаря по имени еще при земной его жизни. Но только теперь обратил на него внимание. Главное же в том, что тела верующих предаются земле, и там превращаются в прах, но их дух идет к Богу в его присутствие. Погибшие же идут вместо мучения. Небо и ад есть духовные места, и в момент вашей смерти вы без тела идете либо в небо, друзья дорогие, либо в ад. И когда вы попадете в одно из этих мест, это будет ваш вечный дом или же ваша вечная участь. Там нет перехода из одного места в другое. Там большущая пропасть между ними, слушатели, как мы читали выше. Мы прочтем теперь оставшиеся 5 стихов этой главы, где написано: «Тогда сказал он», то есть богач: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Друзья дорогие, если человек не хочет верить, то хотя бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Да, не поверит и все. Воскресшему Иисусу, когда Он явился в присутствии 500 Своих учеников, не все из них поверили, что Он действительно воскрес из мертвых. Написано, что некоторые усомнились. Ложь, друзья, ложь принимается человеком очень и очень быстро и легко. Вечная же истина, вечная же правда о воскресении принимается только верующими людьми. О значении веры говорит апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе, в первых 3 стихах, где написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Друзья дорогие, в духовной жизни вера, именно вера, имеет то великое значение, которое в материальной жизни занимает разум. А сейчас, слушатели, перед нами уже 17 глава Евангелия Луки. Мы прочтем из нее 2 стиха, где говорится: «Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазном,
но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Однажды, слушатели, один человек спросил меня: «Вы сказали, что есть нечто худшее, чем попасть в ад. Что это такое?» Я ответил: «Худшее – это то, что когда вы попадете в ад, а там ваш сын скажет вам: „Отец, я здесь, потому что последовал тебе“». Может ли что худшее случиться с человеком? Друзья дорогие, это страшно, когда за нами идут наши родные, наши близкие, наши друзья. Это самое страшное, когда мы становимся преткновением в жизни, дорогие друзья. Да поможет Господь Бог каждому из нас не быть преткновением, а быть в самом деле, слушатели, солью и светом, чтобы мы светили в этой жизни и указывали людям на этот путь, на жизнь и на истину, которым является сам Христос.

0: Друзья, в стихах от 7 до 10 этой 17 главы Евангелия Луки Иисус рассказал притчу о нашем служении. Написано: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“, потому что сделали, что должны были сделать». Если мы исполним все, что Иисус заповедал нам, дорогие слушатели, мы сделаем лишь то, что должны были сделать, не правда ли? Господь спасает нас даром, и теперь, как спасенные, мы совершаем жизнь творения воли Божьей. Далее в стихах от 12 по 19 читаем следующее, что говорится об исцелении 10 прокаженных. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его. И это был самарянин. Когда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Друзья дорогие, исцеление прокаженных еще не означало их спасение. Лишь тот, который возвратился и воздал Иисусу благодарность, был спасен. Наша благодарность Богу – это то, что вы и я можем дать Ему. Наши сердца, как христиан, должны быть наполнены всегда благодарностью. Она будет самым лучшим свидетельством о нашем спасении, дорогие слушатели. Мы прочтем далее стихи 20 и 21 этой 17 главы Евангелия Луки, где написано: «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им: „Не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть“». Царство Божье, друзья, это духовное, а не материальное царство. Путь к нему через духовное возрождение. Оно внутри каждого человека, но путь к нему прегражден, слушатели, грехами. Когда человек получает прощение грехов, ему открывается свободный путь в Царствие Божье. Мы рады с вами, слушатели, поделиться этой новостью, этой вестью Божьей о том, что есть путь спасения и для вас, дорогие друзья. Если вы примете Иисуса Христа, если вы покаетесь, если вы получите это прощение от Господа в вашем покаянии, вы, слушатели, можете идти к Нему. Путь открыт, больше уже не будет преград грехами, потому что вы покаялись. Слушатели, идите к Богу, идите и покайтесь в ваших грехах, и Он простит вам ваши грехи и омоет вас, и сделает вас новым творением. Идите к Нему, дорогие слушатели. Сегодня я оканчиваю именно здесь нашу радиопрограмму. Желаю вам, конечно, самого прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Если, слушатели, при изучении появятся у вас вопросы, вы можете писать нам на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. А для вашего домашнего изучения Священного Писания и размышления я хочу оставить вам один вопрос. Вопрос таков. Читая 16 главу Евангелия Луки, вы узнаете о духовном мире после смерти. О каких двух местах говорит Иисус Христос и кто попадает в них? И можно ли после смерти кому-то помочь из умерших?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Года, как лестницы, ступени. По ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся под самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет эта, ступени детства и рассвета, и те, где нам случалось падать. И там у самого конца-то возникнет сильное хотенье пройти опять свои ступени с 15-й или с 20-й. Но это будет невозможно. Друзья, свершайте же восхождение и ревностно, и осторожно, чтобы не страдать от сожаления.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Добро пожаловать на программу «История сердца». Раав – блудница. Прошло более 3000 лет, а ее по-прежнему называют блудницей. Но это далеко не все, что можно сказать об этой женщине. Жители Иерихона могли бы назвать ее предательницей. Члены семьи называли ее своей защитницей. Слово Божье называет ее женщиной необычайной веры. Она была мудрой деловой женщиной языческого происхождения, которая преданно служила своей семье. Она была смелой и самоотверженной. В Библии также говорится о том, что Раав была блудницей, которую любил и принимал Бог. Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в книге Иисуса Навина, со 2 по 6 главу, Евангелие от Матфея, 1 глава 5 стих и послание к евреям, 11 глава, с 30 по 31 стих, где говорится о том, что Раав стала неотъемлемой частью Божьего замысла. Она признала существование Бога небес и земли. Она знала, что Он всесилен и всемогущ. У нее не было сомнений в том, что ни один бог хананеев и других народов не может сравниться с истинным Господом всей вселенной. Обладая уникальной способностью молниеносно принимать решения, она придумала план спасения для своей семьи. Этот план явил ее бесстрашие, веру и умение доверять Богу. Послушайте правдивую историю о соглядатаях, интригах, войне, а также о том, как был уничтожен целый город, как погиб целый народ. Только сама Раав может подробно рассказать нам о событиях, навсегда изменивших ее жизнь и жизнь ее семьи. Итак, давайте послушаем историю сердца уникальной женщины по имени Раав.

жителем Иерихона я знакома как владелица постоялого двора и таверны. Женщина, которая дает мужчинам еду, пристанище и комфорт. Вместе с другими членами моей семьи я занимаюсь этим выгодным бизнесом довольно давно. Благодаря прекрасной деловой хватке я смогла построить постоялый двор и таверну, которые частенько посещают жители нашего города. Естественно, мой прибыльный бизнес всегда находится в центре новостей и сплетен. Что бы ни произошло в городе, вы немедленно узнаете об этом на моем постоялом дворе. Всю свою жизнь я провела в кругу мужчин и с легкостью могу прочитать их мысли. Взгляды, прикосновения, манеры, походка, кулинарные предпочтения. Этого достаточно, чтобы уже через несколько минут знакомства понять, с каким человеком ты имеешь дело. Мой род занятий требует постоянной бдительности. Я всегда должна быть настороже. Однажды вечером на моем постоялом дворе появились странники. Их было двое, и, судя по одежде, они пришли из Израиля. Они старались говорить как можно тише, внимательно прислушиваясь к разговорам других гостей моей гостиницы. Вскоре после этого на постоялый двор зашли два солдата. Они нервно переговаривались и внимательно рассматривали постояльцев гостиницы. Я почувствовала, что происходит что-то неладное. Прошло немного времени и...

0: Рав, нам доложили, что сегодня на твоем постоялом дворе были замечены два шпиона, посланные в нашу страну для сбора информации. Ты должна сказать нам, где сейчас эти люди. Царь приказал срочно доставить их к нему.
1: Вы правы. Сегодня на самом деле появлялись странники. Но я не знала, откуда они пришли и в чем заключалась цель их визита. Они уже ушли. Они поужинали, посидели здесь немного, а потом встали и ушли. Если вы поторопитесь, то сможете поймать их до того, как закроются городские врата.
0: Это приказ царя. Ты понимаешь, что должна говорить правду?
1: Барк, ты прекрасно меня знаешь. Я защищаю своих клиентов, но мой бизнес мне дороже. Зачем мне обманывать тебя? Для чего мне защищать шпионов, которые пришли в наш город, чтобы причинить нам вред? Пожалуйста, поторопитесь, ведь жизнь нашего города под угрозой.
0: Ну ладно. Отряд, мы должны как можно скорее догнать этих людей, чтобы они не успели покинуть город. Мы не должны их упустить. Будь начеку и немедленно сообщи мне, если заметишь что-нибудь подозрительное. Мы должны найти этих людей, чего бы это ни стоило. Отряд, за мной!
1: Барк, я понимаю важность происходящего и обязательно сделаю все так, как ты говоришь. Моя жизнь находится в опасности точно так же, как жизни всех людей, живущих в нашем городе. Как только солдаты покинули таверну, я побежала на чердак. Я спрятала странников под стеблем льна, разложенными на чердаке для просушивания, когда увидела, что два солдата вышли из таверны. Мое сердце колотилось так сильно, что мне казалось, что оно вот-вот вырвется из груди. Я не знала, что думать. Может быть, я совершила огромную ошибку? Правильно ли я повела себя? Ведь только что я предала свой народ, свой город. Я поставила под угрозу жизнь всей своей страны. Остановившись на последней ступеньке и прислонившись к стене, я постаралась успокоиться и привести мысли в порядок. Я могла все изменить. У меня была возможность покинуть таверну и сообщить властям о том, что на чердаке моего постоялого двора прячутся чужестранцы. Я могла сказать, что они угрожали расправиться со мной, если я не помогу им спрятаться. Несомненно, я могла выполнить приказ солдат, но мой внутренний голос подсказывал мне нечто иное. Каким-то странным образом я чувствовала уверенность, что, помогая этим шпионам, я спасаю свою семью. Мне было очень страшно, но, несмотря на это, я открыла дверь чердака, чтобы заключить с чужестранцами выгодную сделку.

0: Соломон, Эсром.
1: Мы здесь.
2: Да.
0: Люди царя только что были здесь. Ровно минуту назад я пренебрегла приказом царя, предала свою страну и подставила под угрозу свою собственную жизнь ради вашего спасения. Теперь я вынуждена просить вас о встречном одолжении.
1: Мы твои должники, Раф. Благодаря тебе мы остались живы.
2: Ты сумел доказать нам, что тебе можно полностью доверять.
0: Я знаю, что ваш Господь Бог дал вам эту землю. Все боятся вашего Бога. Все мои соплеменники в ужасе. Не только жители Иерихона, но и жители всей нашей земли наслышаны о чудесах, которые совершает ваш Бог. Мы знаем о том, как он заставил Красное море расступиться перед вашим народом, как он помог вам одержать победу над египтянами, как вы одержали победу над амаритянам Сигоном и Огом. Наша смелость имеет границы. Мы знаем, что ваш Бог есть Господь неба и земли. Вся вселенная находится в его руках.
2: Единственный Бог, которому мы служим, пообещал нам эту землю. А он, как известно, всегда выполняет свои обетования. Мы воздаем ему славу, хвалу и честь.
0: Поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость моему дому. Дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых всю мою семью и избавите души наши от смерти.
1: Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете дело нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину.
2: Но я должен предупредить тебя, что если твои люди выйдут из этого дома во время нападения, то они сами будут виноваты в своей гибели. Мы не можем отвечать даже за твою безопасность вне стен этого дома. Все находящиеся внутри будут спасены в этом, я могу тебе поклясться.
1: Если с ними что-то случится, то их кровь будет на наших руках.
0: Теперь завяжите узлы на этой веревке. Я помогу вам спуститься вниз по городской стене. Городские врата уже закрылись, и солдаты будут их неусыпно охранять. Я приготовлю для вас все необходимое.
1: Да-да-да.
0: Подождите здесь, пока я не вернусь.
2: Хорошо.
0: Я тихонько вошла на кухню, по-прежнему не веря в то, что я решилась на такой поступок. Я быстро наполнила мешок продуктами и вином. Остановившись на долю секунды, я сказала себе, что все еще могу передумать и все изменить. Разве не я жила в одном из самых укрепленных городов? Разве мой город не окружали две крепостные стены? Неужели эти стены были недостаточно широкими и крепкими? Камни, из которых состоял фундамент городских стен, весили 80 тонн. Даже если бы враги сумели прорваться через городские врата, наша армия была многочисленной и отлично подготовленной. О чем я думала, соглашаясь помочь этим людям? Я понимала, что никто не может одержать победу над Богом, которому поклоняется этот народ. Разве не я делала все возможное для того, чтобы спасти свою семью? Мне нужно было много раз повторять эти слова, чтобы наконец обрести уверенность в том, что я поступаю правильно. Преодолев страх, я снова пошла на чердак с провизией, которую приготовила для чужестранцев. Что это?
2: О, хорошо, что это ты.
0: Конечно, это я. Кто же еще? Пожалуйста, уберите нож.
2: Да, конечно.
0: Мы ведь с вами заключили договор, не так ли?
2: Да, конечно. Пусть эта червленая веревка станет подтверждением нашего договора. Когда мы придем в эту землю, ты привяжешь червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила.
1: Всех своих родных собери к себе в дом. Мы обещаем тебе, что ни один из них не пострадает.
0: Солдаты направляются на реку Иордан. Вот, возьмите эту еду и спрячьтесь в горах на 3 дня. Когда солдаты устанут вас искать, то вернутся в город. Вы сможете наблюдать за нами с горы и поймете, что опасность миновала.
2: Не забудь, что ты обещала хранить молчание. К сожалению, нередко случается так, что люди, которым мы доверяем, не умеют держать язык за зубами.
3: Соломон, Эсром, как я рад видеть вас. Садитесь. Мерари, поскорей собери глав всех семей. Сообщи людям, что Есром и Салмон уже вернулись. Ну, друзья. Басма, принеси воду и елей для помазания. Бутах, принеси еду и вино. Сегодня мы принимаем почетных гостей. Пойдемте, мне не терпится услышать ваш рассказ. Надеюсь, вы пришли с хорошими новостями. Я уже начал волноваться за вас. Мы ждали вашего возвращения гораздо раньше.
2: Я должен начать с того, что город надежно укреплен. Окружающие его стены настолько широки, что по ним могут одновременно ехать три колесницы, не сталкиваясь и не мешая друг другу.
4: Город расположен на труднопроходимой пересеченной местности и окружен горами.
3: Так.
4: Учитывая узкий вход в город, можно сделать вывод, что он практически неподступен. Голод и жажда местным жителям тоже не грозят, потому что в городе располагаются водные источники и произрастает большое количество разнообразных фруктовых деревьев.
2: Город является входом в страну. Завоевав Иерихон, мы завоюем всю страну.
3: Да, жаль только, что мы вооружены копьями и дубинками, топорами да луками. На этот раз только Бог может дать нам победу. Наша жизнь в его руках.
2: Местные жители не желают воевать. Они боятся нашего Бога. Я получил эту информацию из надежного источника. Эти люди испытывают страх перед нашим Господом, несмотря на силу и мощь города, в котором они живут.
3: А кого именно ты называешь надежным источником? Ты не думаешь, что этот человек может быть частью заговора, которого замышляют против нас?
2: Блудница по имени Раф спасла нас с Есромом, спрятав на чердаке собственного дома от царских солдат. Я поклялся, что ни она, ни члены ее семьи не пострадают во время захвата.
4: Мы заключили с ней сделку. Она спасла наши жизни, а мы спасем жизни ее родных. Она прекрасно понимает, что мы одержим победу. Кроме того, ей хорошо известно все, что происходит в городе. Мы зашли на ее постоялый двор, чтобы собрать нужную информацию. В таких местах деньги могут открыть любые двери. В доме блудницы рады любым гостям.
3: Ну что ж, вы прекрасно справились с поставленной задачей. Я уверен, что Израиль одержит победу благодаря вашему договору с этой женщиной. Народ Израилев, лидеры племен, я обращаюсь к вам, потому что Господь Бог наших предков заповедал нам эти земли. Наш Бог дарует нам победу над нашими врагами. Соглядатые рассказали нам о том, что увидели в Иерихоне. Наш Господь Ягве говорил со мной, показав, что нам следует делать, чтобы одержать победу. Вот его слова. Пойдите вокруг города, все способные к войне. Обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны. Господь Бог пообещал сотворить чудо. Мы будем ждать этого чуда. Мы будем всем сердцем доверять нашему Господу. Мы станем свидетелями того, как рухнут великие стены Иерихона. Бог сделает это для того, чтобы мы могли завоевать обетованный нам город. Наши соглядатые дали клятву, которую обязаны сдержать. Мы должны помочь им в этом. Послушайте внимательно.
2: В городской стене находится дом блудницы по имени Раав. Она рисковала своей жизнью ради нашего спасения, и посему я пообещал ей пощадить ее жизнь и жизнь ее родных во время захвата. Мы должны вывести ее семью из города, чтобы никто не ошибся. Из окна Раав будет выглядывать червленная веревка. Вы не должны причинить вреда ни одному человеку, находящемуся в ее доме.
3: Мы почтим вашу клятву.
5: Жизнь за жизнь!
6: Мы поможем вам сдержать обещание!
0: Я решила ничего не рассказывать своим родным. Мне казалось, что любое слово, любая фраза могут вызвать в них подозрения. Солдаты внимательно следили за каждым движением в иудейском стане. Люди царя были повсюду, скрыться от их взглядов было практически невозможно. Когда они начали маршировать, мы сразу поняли, что это начало конца. Золотой сундук, который они называли «Ковчегом Завета», обладал магической силой, это было известно каждому. Нам рассказывали, что когда священники, несшие ковчег, вошли в воду Иордана, течение остановилось, воды расступились, и священники перешли реку по сухой земле. Этого хватило, чтобы вселить страх в сердца жителей города. Я тут же закрыла постоялый двор и собрала всех родных в своем доме. Закрыв двери на замок, я рассказала им об обещании, данном мне Салмоном и Есромом.

0: рассыпаться в любезностях. Жители города называют наш постоялый двор «тот дом». Они стыдятся вслух произносить наши имена. Если мы не позаботимся о себе, то кто сделает это за нас?
1: Моя сестра Раав говорит правду. Мы все прекрасно понимаем, что каждое слово, произнесенное ей, истина. Мы всегда были готовы постоять друг за друга. Так давайте же сделаем это сейчас, когда это жизненно необходимо. Солдаты не станут защищать наши жизни. Если вы помните, они всегда обвиняли нас во всех смертных грехах. Они никогда не защищали нас от краж, не помогали нам возмещать ущерб. Нам всегда приходилось защищать себя собственными силами. Поэтому сегодня мы должны поступить точно так же. Мы должны защитить себя сами.
2: Да, в их словах истина.
3: Правители нашего города не станут нас защищать.
1: Они заботятся только о своем благе. Им не до нас.
2: Мы должны постоять за себя.
0: Так мы достигли согласия и решили держаться друг друга, несмотря ни на что. Мы ждали. Шли дни. Ничего не происходило. Мои родные начали ссориться и перепираться. Нас было слишком много. Дети не могли выходить на улицу и начали капризничать. Неопределенность была подобна топору палача с занесенными над нашими головами. Моя вера стала ослабевать, но я не подавала виду. Стараясь выглядеть сильной и уверенной, я могла контролировать ситуацию. Я ни в коем случае не могла позволить родным покинуть стены моего дома. Я не могла позволить им поставить под угрозу наши жизни. Но ожидание утомляло меня. Чего ждали иудеи? Что они задумали? Все эти вопросы мучили меня день и ночь напролет. Но затем...
4: Я требую, чтобы ты открыла дверь и выпустила меня отсюда! Ожидания сводят меня с ума. Если мы будем оставаться в городе, то с нами не произойдет ничего плохого. Ну сама подумай, кто сможет причинить нам вред? Открой дверь!
0: Уходи, Пегат. Убирайся немедленно. Но знай, что я не отпущу твоих детей. Я оставлю их здесь, чтобы сохранить им жизнь.
4: Да, я уйду.
0: Я больше не могу выслушивать твои жалобы. Я больше не собираюсь уговаривать тебя остаться. Немедленно убирайся из моего дома.
4: Открой мне дверь.
5: Пегат, Раав, прекратите. Пегат, иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока я тебя не позову. Посмотрите. Скорее закройте дверь на засов. Они уже здесь.

0: Внезапно появились израильтяне. Их было огромное множество. Мы видели, как священники несут ковчег завета. Мы замолчали и тихо наблюдали за тем, как израильтяне обходят наш город. Когда тысячи евреев окружили наш город, я открыла окно и выбросила червленную веревку. Я молила Бога о том, чтобы эти люди защитили нас. Я умоляла Бога напомнить им о данной мне клятве. В тот момент я не знала, слышит ли меня Бог или нет. Мы не слышали ничего, кроме шагов марширующих израильтян и звуков труб. Даже птицы небесные замолкли и перестали летать над городом. Сделав один круг вокруг Иерихона, израильтяне скрылись из виду. Мы продолжали ждать. Но больше ничего не происходило. Они 6 дней подряд по одному разу обходили вокруг нашего города. Мы постепенно начали выходить из себя. Неизвестность стеляла нас страх. Напряжение нарастало. Пегат начала истерично кричать.
1: Я не хочу ждать! Что они делают? Посмотрите, я говорила вам, что они хотят вселить в нас страх, чтобы мы все сошли с ума. Они только маршируют вокруг города. Когда я смотрю на них, у меня кружится голова.
2: Пегат, сейчас же иди в свою комнату.
1: Не пойду.
2: Ты пугаешь детей и расстраиваешь всех, кто находится рядом с тобой.
0: Сегодня одни ведут себя иначе. Посмотрите, они продолжают маршировать.

0: штурмовать вокруг города. Раньше они обходили город всего один раз, а затем отступали. Мы завороженно наблюдали за израильтянами, считая, сколько раз они обходили вокруг города. Каждый раз, когда появлялся золотой ковчег Завета, мы произносили очередную цифру. 1, 2, 3. Они обошли город 7 раз. Внезапно наступила тишина. Вдруг мы услышали голос их главнокомандующего.
1: А теперь воскликните! Ибо сам Господь Бог предал нам этот город! Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу! Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню.
2: Открой дверь! Это я, Эсром! Открывай скорее! Мы пришли, чтобы спасти твою семью!
0: Эсром! Эсром! Я знала, что вы сдержите свое обещание! Вы пришли, чтобы спасти меня и мою семью!
3: Кто это?
2: Не отходите от меня! Мы должны держаться вместе! Теперь я могу вывести вас отсюда, не подвергая опасности! Не забывайте, что вы должны идти рядом, не отходя ни на шаг!
3: Моя мама! Моя мама! Моя семья! Я должна быть с ними, они нуждаются во мне.
4: Нет, Бегат, нет, ты должна остаться с нами.
3: Не хочу.
2: Не отходите от меня. Я предупреждал вас о том, что вы должны держаться рядом.
4: Бегат, сюда, дети, оставайтесь со мной. Держитесь за мою одежду, быстрее.
2: Быстрее не отставайте от меня. Если вы отойдете от меня, то я не смогу гарантировать вам безопасность. Мы должны сейчас же покинуть город. Следуйте за мной, помните, что вы не должны от меня отставать.
3: Отстань от меня.
4: Бегат, дай руку, иди за мной.

0: По улицам текли ручьи крови. На дорогах лежали мертвые и умирающие мужчины, женщины, дети, животные. Нам было нелегко пробираться через это кровавое месиво. Мысль о том, что мой брат Дия, его жена Пегата и их дети могли оказаться среди этих умирающих людей, приводила меня в ужас. Мои родные были в шоке. Мы безмолвно пытались пройти по улицам вымирающего города. Мы шли за Салмоном и Сромом, как нам было приказано. Мы ни о чем не думали, просто торопливо шли за ними. Нас привели в шатер, расположенный недалеко от израильского лагеря. Салмон и Сром тут же ушли, пообещав вернуться при первой же возможности. Все еще находясь в состоянии шока и не в силах вымолвить ни слова, мы наблюдали за тем, как город, в котором мы родились и выросли, скрывался за рыжими языками пламени, превращаясь в черное облако дыма. Позже мы услышали, как израильтяне с триумфом возвращаются в лагерь. Их одежда была пропитана кровью наших соплеменников. В руках они несли трофеи. Это зрелище вызывало ужас и отвращение, но мы не могли не испытывать чувства благодарности за то, что нас не оставили умирать за вратами Иерихона. В ту же минуту мы услышали слова Иисуса Навина.
1: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его».
0: Мое сердце переполняли противоречивые чувства. У меня не было сомнений в том, что наша жизнь больше никогда не будет прежней. Обессилев, я упала на колени. Я была благодарна Богу за наше спасение, но тоска по разрушенному городу томила мое сердце. Мне было больно слышать, что всякий, кто попытается восстановить Иерихон, будет проклят. Оглядываясь назад, я думала, что мне будет безразлична судьба людей, которые презирали нас и пользовались нами. Но теперь, глядя на развалины Иерихона и размышляя о произнесенном Иисусом Навином проклятии, я чувствовала, как боль наполняет мое сердце. Я вновь взглянула на ликующих чужестранцев, празднующих победу, и подумала о том, как они будут относиться ко мне. Станут ли они смотреть на меня свысока? Будут ли они пользоваться моей семьей так же, как пользовались жители Иерихона? В наших жизнях произошло много перемен. Мне многое предстояло обдумать. И лишь одно я знала наверняка. Глубоко в моем сердце зародилось огромное желание узнать Бога израильтян, даровавшего спасение мне и моим родным.
2: История Раав поистине удивительна. Божья благодать не имеет границ. Господь не смотрит на расу, национальность, социальный статус людей. Раав уверовала в Бога Израиля, и ее не постигло разочарование. Тот же самый Бог, который спас жизнь блудницы и ее семьи, готов спасти и нас с вами. Мы можем последовать примеру Раав и всем сердцем уверовать в Господа неба и земли. Слово Божие ясно говорит о том, что каждый человек согрешил. В послании к римлянам написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Бог праведен и свят». Грех отделяет нас от Бога. Мы не можем находиться в Его присутствии из-за греха, который отделяет нас от Небесного Отца. Несмотря на наш грех, Бог любит нас. Ничто не может отделить нас от любви Божьей. Наш Господь – Бог прощения и милости. Он приготовил путь спасения для каждого согрешившего человека. Поэтому каждый из нас может принять Божье прощение и жить в праведности и святости, воссоединившись со своим Творцом.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Дух Святой говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Желаем вам смиренно-мудрия, то есть смиренной мудрости или мудрого смирения. В эфире библейское вещание «Библия».

Привет! Я Джонни Эриксон Тата. Спасибо, что слушаете нас. Все правильно. Это то место, где собираются друзья. И поэтому мне очень нравится ободрять вас особыми и необычными размышлениями из Слова Божьего. И сегодня у меня для вас необычный урок из истории о женщине, которая разбила свой алавастровый сосуд, чтобы вылить на ноги Иисуса драгоценный аромат. Вы уже знаете эту историю, так что позвольте мне быстро прочитать из 14 главы Евангелия от Марка. Там сказано: «И когда был он, Иисус, в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. И мне очень нравятся следующие слова, когда Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла». И вот здесь послушайте внимательно: «Предварила помазать тело мое к погребению». И вот теперь я уверена, вы с легкостью можете представить себя на месте этой женщины. Она только что показала, как любит своего Спасителя, и какой жертвой, тратой было для нее вылить это дорогое масло. И все, кто находился тогда с Иисусом, стали упрекать ее. Но Он ее похвалил. «Она поступила прекрасно, она подготовила тело мое к погребению». Эта женщина послужила Иисусу, она его помазала. Какая честь, какая привилегия! Далеко не многие были готовы так выразить свою верность Иисусу. И вот в чем суть, вот главная мысль, главный урок. Через несколько дней после смерти Иисуса, как минимум, три женщины пошли к гробнице помазать его тело. У них тоже было драгоценное масло, множество ароматов, чтобы возлить на него. Но Иисуса уже не было. И Господь уже не мог оценить их служение для него. Но с женщиной из Марка 14 главы все было по-другому. Не так ли? Она помазала Господа перед его смертью. А те трое, они упустили возможность. Того, которого они любили, которому хотели выразить свое почтение, уже не было во гробе. Вот в чем урок. Друг мой, пожалуйста, благословляй тело Христово сегодня, прямо сейчас, в Царстве живых. Ну, например, многие христиане откладывают деньги в наследство своим родственникам, которые можно будет получить после их смерти. Но за это не будет похвалы и признания от Господа на земле. Эх, не будет. Давайте же не упустим возможность порадовать Иисуса, ободряя Его детей, Его тело сейчас, в мире живых. Скорее всего, вы знаете людей, возможно, из вашей семьи, которые сейчас находятся в больших трудностях. Почему бы не помочь им финансово сейчас? Зачем ждать своей смерти, прежде чем они смогут получить от вас эти средства в наследство? И это уже не будет иметь значения для вечности. В третьей главе книги притчи сказано: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Так что подумайте сегодня о том, кого бы вы могли благословить – большим или маленьким финансовым подарком. Не ждите, пока станет слишком поздно, и вы упустите возможность. Вы в силе сделать это. Так сделайте это сейчас. Творите добро в Царстве живых. Служите телу Христову сейчас. О ваших добрых делах будут вспоминать вечности. Так что не упустите возможность помазать тело нашего Господа и Спасителя. Спасибо, что позволили сегодня поделиться с вами этим прекрасным уроком.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе. В 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Музыка, мир красоты или тайная сила? Так мы решили назвать нашу сегодняшнюю передачу. Такое название, наверное, удивит немало из наших слушателей. Именно вопрос о силе воздействия музыки на человека очень актуален не только сегодня, но и во все времена. А что же нам, как верующим людям, необходимо знать о музыке? Очень жаль, что лишь немногих настораживают опасности, существующие сегодня в мире музыки. Большинство христиан имеют лишь смутные представления относительно своей моральной ответственности в каждой конкретной ситуации, а то малое, что им известно, они узнали со слов других людей. К несчастью, лишь единицы серьезно и вдумчиво изучали данный вопрос, имея искреннее желание познать истину. Родители, не позволяющие своим детям есть пищу, которая может оказать вредное воздействие на их здоровье, кажется, совершенно не заботятся о возможном ущербе от некоторых образцов «духовной» в кавычках пищи. Давайте обратимся за помощью к Великой книге книг. Читая на страницах Священного Писания одну очень интересную историю, случившуюся задолго до нашей эры в одном из величайших царств на земле во времена правления царя Навуходоносора, мы узнаем интересные факты. А было это так. Был дан указ всему народу. Мы читаем: «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Книга пророка Даниила, 3 глава, 5 стих. Вы только представьте себе, как это было красиво и торжественно, а ведь все могло быть и без такого оркестра. Однако Даниил не раз обращает наше внимание в этой главе на такой гармоничный синтез данных музыкальных орудий и на время их использования. И что произошло? Каков был результат? Мы читаем дальше в 7 стихе этой же главы. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. Уже давно является общепринятым, что в сфере звуков заложена великая, почти магическая сила. Великие умы Древней Греции приписывали различным комбинациям тонов специфические качества, способные влиять на человека. Даже посторонний наблюдатель сегодня замечает, что музыка на самом деле оказывает воздействие на поведение человека. Тщательные научные исследования, проводящиеся в специально смоделированных условиях, продемонстрировали, что данный факт является неоспоримым. Тот, кто хочет и в области музыки раз от разу делать правильный выбор, должен полностью посвятить себя изучению и осуществлению Божьей воли. Хочу привести несколько фактов из медицинской практики о силе воздействия музыки. То, что музыка может врачевать, возможно, кого-то удивит, но известно, что еще до новой эры в Парфянском царстве существовал музыкально-медицинский театр, где успешно лечили от разных телесных и душевных недугов. Музыка воздействует на человека не только через органы слуха, она проникает в организм через кожу. Виброрецепторы в коже активизируют противоболевую систему, и у человека исчезают или ослабевают болевые ощущения. Излечению музыкой поддаются такие заболевания нервной системы, как неврозы, неврастения, депрессия, бессонница. Эффект такой музыкотерапии зависит от характера мелодии и от инструмента, на котором ее исполняют. Замечено, что кларнет хорошо влияет на систему кровообращения.
скрипка и фортепиано успокаивают. Звучание флейты улучшает работу легких и бронхов. Веселые, динамичные мелодии повышают артериальное давление и улучшают пульс, а спокойная музыка, наоборот, уменьшает частоту сердечных сокращений и способствует понижению давления. Сегодня многие страдают от болезней сердца и сосудов. Китайскими медиками было замечено, что при сердечных недомоганиях лучше слушать радостную музыку. Она находит самый прямой путь к сердцу. Однако слишком бравурные мелодии противопоказаны, так как у гипертоников они могут опасно повысить артериальное давление. В наше время очень распространен жанр релаксационной, или, так сказать, медитационной музыки. Мы прежде уже говорили немного о такой риторической музыке, которая, в свою очередь, погружает слушателя в некий неземной мир, и при этом человек уже почти не вправе контролировать себя. Музыка на таких сеансах – один из наиболее эффективных методов сатаны. Но музыка, как доказано, обладает не только положительными качествами, но и отрицательными. Такая музыка возникает в 20 веке, в военные годы. Она, в свою очередь, несла в себе самые яркие черты пессимизма и всех отрицательных эмоций. Бог создал наш организм в совершенной гармонии, и поэтому для нормального, психически здорового человека естественно слушать гармоничную и светлую музыку. Но слушать другую музыку – это один из лучших методов разрушить себя изнутри. Дорогие друзья, выбор за нами. Музыка всегда и во все времена была нераздельно связана с жизнью всех племен, наций и в целом всего народа. Она была верной спутницей в беде и в радости. Ни одно мероприятие не обходилось без нее. Об этом не раз повествуется на страницах Священного Писания. Но душой народа была песня. Именно в песне человек выражал все свои чувства, переживания и радости, так как ничто иное не может проникнуть до глубины души так, как человеческий голос. Песнопение – это орудие, которое мы всегда можем применить против уныния и разочарования. Когда мы таким образом открываем сердце свету, исходящему от присутствия Спасителя, мы будем иметь здоровье и Его благословение. Интересен пример из жизни Иисуса Христа. Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, который, возможно, возносил хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, это было его общением с небом. Уставших товарищей ободряло его мелодичное пение. Тогда сердца слушающих его переносились из этой земной жизни в небесный дом. О силе духовных песнопений знали и последователи Христа. Вспомним встречу Павла и Силы с темничным стражем. «Павел и Сила молились и воспевали Бога, а узники слушали их», — говорит Библия. Речь идет о том, что пение, музыка способны подготовить людей к восприятию Слова Божьего и рождению веры. Не случайно Мартин Лютер провозгласил: «Дьявол бежит от поющего христианина». Песнопением христиане несут свидетельство о вере перед теми, кто не знает Бога. О том, что музыка обладает величайшей силой, как к добру, так и ко злу, известно давно, и враг душ человеческих искусно использует ее как лучшую приманку, особенно для христиан. Многие сегодня позволяют себе думать, что ничего страшного не произойдет, если слушать понемногу различной музыки. Дорогие друзья, не будем так думать. При прослушивании любой музыки формируются не только наши вкусы, но и наше восприятие. Сегодня очень редко можно услышать хорошую музыку, и она уже не так популярна. Друзья, давайте будем помнить о том, что, питая свой разум нездоровой пищей, мы рискуем заболеть не только сами, но и заразить окружающих. И в результате получается, что музыка на наших богослужениях становится холодной, пустой и неинтересной из-за того, что мы хотим петь и играть так, как это исполняется на современной эстраде. Но когда у нас будут появляться такие мысли, не будем забывать, что мы избранный народ Божий, и этим мы не сможем прославить великое имя Его. Псалмопевец пишет в 100-м псалме со 2-го стиха: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. О любви Слово Божье говорит следующее. Она терпелива, независтлива, чинна, смиренна, спокойна, не эгоистична, доверчива, справедлива, нелицемерна, великодушна, покорна. Она охотно прощает провинившегося, молится за обижающего, гонящего, поддержит слабого, утешит малодушного, не воздает злом за зло, не отвечает ругательством на ругательство, непрестанно молится, за все благодарит и всегда радуется. Имеем ли мы такую любовь, любовь Божию? Библия говорит: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам 16:14. Будем помнить об этом. С вашими вопросами обращайтесь к нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Читаете ли вы газеты? А мне надоело читать. Сколько лет идут переговоры о мире, а положение все хуже и хуже. Достигнут ли всемирного разоружения? Или это только пустые разговоры? Вообще знает ли кто-нибудь, куда идет человечество?
3: Библия говорит, есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл, что будет в последние дни. Даниила, 2 глава, стих 28. Характеристика последних дней такова. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщенные, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не хотят замечать опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше 5 физических чувств. Зрение – дар Божий, но даже зоркие глаза видят не все или видят превратно. Слух – тоже дар Божий, но даже в сочетании с радио мы слышим и знаем только небольшую часть того, что в действительности делается в мире. То же самое можно сказать и о других чувствах. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. «Вы спасены через веру», – говорит апостол Павел, Ефесянам 2 глава, стих 8. «Верою познаем, что все веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11 глава, стих 3. «Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божьих. Вера видит на многие века вперед. И если вы, дорогой радиослушатель, доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Так читаем у пророка Исаии, 59 глава, стих 8. Разве теперь не говорят так? Если хочешь мира, готовься к войне. Вполне возможно, что страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13-18. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в самих себе и не обращаются к тому, кто сказал «Мир даю вам», до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем.
2: Библия говорит, человеку положено однажды умереть. Теперь ответьте на такой вопрос. Будут ли и когда будут умирать те души, которых по Библии Христос возьмет от земли живыми в Его пришествие?
3: Те верующие, за которыми Христос придет на облаке, не умрут, но изменятся во мгновение ока. Прочтите об этом Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 51-52. Есть ли здесь противоречие с текстом Библии, где говорится, что человеку положено умереть? Абсолютно нет. Библия говорит о смерти естественной по закону природы. Но то, что говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 главе, стихи 51-52, это сверхъестественно, то есть вне законов природы. Всякий, кто будет готов для встречи с Господом в момент его явления, не укусит смерти, а изменится во мгновение ока.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN. Какое свидетельство люди могут дать о нас, христианах? Могут ли они сказать о нас, что мы люди святые и не от мира сего? Истинно святой человек не гнушается грешниками. Он ненавидит грех, но не грешников. Грехами гнушается, но не грешниками. Книжники и фарисеи, надменные мнимой святостью, гнушались грешниками, поэтому и укоряли апостолов. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9:11. Но Иисус Христос, источник святости, грешниками не гнушался. Этому следуют и святые рабы Его, которые отвращаются от грехов, но не от грешников. Грехи ненавидят, но грешникам сострадают и любят их, подобно Господу Иисусу. Этому учит нас Священное Писание. Давайте последуем прекрасному совету быть святыми и любить грешников, ненавидя грех, вести грешников к вечному спасению во Христе Иисусе. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: 10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь, и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет, и только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду: в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Первое убийство. Через непослушание первых людей, Адама и Евы, грех вошел в их сердца. У Адама и Евы родились дети, и они унаследовали греховную природу своих родителей. В сердцах их, наряду с хорошими качествами, поселились гордость, гнев и зависть. Одного из детей Адама и Евы звали Каином, а другого, о котором я хочу рассказать, звали Авелем. Каин занимался земледелием, а Авель был пастухом. От родителей своих знали они, что есть Бог, но что между Богом и ними непреодолимое препятствие – грех.

0: принял, а его отверг. А где зависть, там и все худое. И, подкараулив Авеля на поле, Каин убил брата своего. Так земля была осквернена первым убийством. Если мы испытываем в сердце нашем зависть, то нам следует как можно быстрее от нее избавиться, а то она может вырасти в ненависть. Если ты кому-нибудь завидуешь, то проси Бога помочь тебе оказывать тому человеку только доброе и говорить о нем только хорошее, и ты увидишь, как любовь побеждает зло. Она сильнее.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: В эфире передачи для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки! В сегодняшней нашей передаче вы услышите интересный рассказ «Три дерева».
3: Давным-давно в Палестине, на горе, которая возвышалась над Галилейским морем, росли три стройных красивых деревца. Однажды, наслаждаясь прекрасной солнечной погодой, деревца разговорились. Деревья шептались о своих мечтах. Они поведали друг другу, чем хотели бы стать, когда вырастут и станут большими деревьями. Первое деревце, залитое золотистыми лучами сверкающего солнца, прошелестело.
4: Нет ничего дороже золота и прекраснее блеска драгоценных камней. Мне хотелось бы стать большим сундуком, в котором люди хранили бы золото и драгоценности. Я хочу быть самым дорогим в мире сундуком.
3: Второе деревце устремило свой взор на синеющее вдали море и мечтательно проговорило:
4: «Ах, как прекрасно море! Мне хотелось бы стать большим кораблем, чтобы плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле. Я хочу быть самым великим кораблем в мире».
3: Третье деревце глядела в это время на лежащую в долине деревню, где люди хлопотали у своих домов и были так заняты работой, что даже головы не подымали.
4: «Мне хотелось бы стать высоким и стройным, стоять на вершине горы, чтобы люди смотрели на меня, а потом поднимали свой взор к небу и думали о Боге. Я хочу стать самым великим в мире деревом».
3: Промчались годы. Деревца выросли высокими, стройными, крепкими деревьями. Однажды на вершину горы поднялись три дровосека. И тут увидели те стройные, высокие, крепкие деревья, стоящие рядом. Размахнулся дровосек своим острым топором и стал рубить первое дерево.
4: «Ах, как я счастлив! Теперь из меня сделают сундук, и люди будут хранить в нем свои сокровища», —
3: подумало дерево и, широко раскинув ветви, упало на траву. Другому дровосеку понравилось второе дерево.
5: «Это дерево выглядит крепким. Мне такое и нужно», —
3: сказал дровосек и, размахнувшись своим острым топором, стал рубить второе дерево.
4: «Ох, сбылась моя мечта. Теперь из меня сделают корабль. Я буду плавать по морям и океанам. Великие цари и полководцы будут плавать на этом корабле», —
3: подумало второе дерево, падая на траву рядом с первым. Третий дровосек решил не ходить далеко и не искать другого дерева. Он подошел к третьему дереву и приготовился рубить его.
4: «Ах, не сбудется моя мечта. Не буду стоять я на вершине горы и указывать людям на небо», —
3: тяжело вздохнуло третье дерево. Дровосек размахнулся своим острым топором и стал рубить его. Застонало, заплакало дерево и рухнуло рядом с двумя другими. Первое дерево распилили на доски, и столяр стал что-то мастерить из него. Дерево сияло от счастья, предвидя, какой замечательный сундук получится из него. Но вскоре стало ясно, что столяр мастерит вовсе не сундук, это были ясли. Кормушка, куда кладут сено для скота. Вскоре кормушка была готова. Хозяин отнес ясли в хлев и положил туда свежее, душистое сено. Но кормушка выглядела печальной, ведь сено – это не золото и не драгоценные камни. К великой радости второго дерева Его сразу же потащили на берег моря. Долго работали мастера. Но оказалось, что они построили небольшой корабль, а скромную рыболовную лодку. Тяжело вздохнуло второе дерево и подумало, что не цари и полководцы будут плавать на лодке, а простые рыбаки. Третье дерево вообще не поняло, что происходит. Дровосек очистил его от ветвей, распилил на две части и сложил у стены дома. Прошло много лет. Три деревца, когда-то высокие, стройные красавцы, почти забыли про свои мечты. И вот как-то в хлеву, где стояли ясли, расположилась супружеская пара. Это были Мария и Иосиф, которые прибыли в Вифлеем, откуда они были родом. В эту ночь Мария родила сына. Она запеленала его и положила в ясли кормушку, которую хозяин сколотил из первого дерева. Нежно глядя на сына, Мария погладила аккуратно сделанную кормушку и сказала Иосифу: «Эти ясли сделаны из доброго дерева. Они послужат удобной кроваткой для младенца». В это время в хлев вошли пастухи. Они поклонились младенцу и рассказали о том, что возвестил им ангел Господень, когда они сторожили стада в поле. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Тут первое дерево вздрогнуло, потому что оно поняло: сбылась мечта. В яслях лежал младенец-спаситель. Он был дороже всех сокровищ мира. Прошло около 30 лет. Лодка, сделанная из второго дерева, все еще плавала по волнам Галилейского моря. Однажды в лодку сели учитель и его ученики. Им нужно было переплыть на другой берег моря. Учитель выглядел очень усталым. Он лег на корме и вскоре уснул крепким сном. Вдруг подул сильный ветер. Поднялась буря. Ученики очень испугались. Они разбудили учителя, говоря:
5: «Помоги, погибаем!»
3: Учитель встал, поднял руку и сказал:
6: «Буря, утихни!»
3: И произошло великое чудо. При звуке его голоса буря тотчас же прекратилась, волны утихли и сделалась тишина. Поняло тогда второе дерево, что исполнилась его мечта. Нет, не земного царя перевозила лодка, а царя всей земли и неба, царя царей Иисуса Христа. Промелькнули еще 3 года. И вот, перед Пасхой, рано утром, в пятницу, третье дерево, которое так долго пролежало у стены дома, увидело, что во двор хозяина дровосека вошли римские солдаты. Они сколотили крест из 2 его частей, потом взвалили крест на плечи человека и приказали нести его на гору Голгофу. Человек еле стоял на ногах, ослабевший от жестоких побоев, которым подвергался он во дворе римского правителя. Человек нес свой крест, а вокруг шумела толпа. По дороге он несколько раз падал, и тогда выведенные из терпения солдаты приказали другому нести крест. На горе солдаты пригвоздили руки и ноги человека к дереву. Потом солдаты издевались над ним. Третье дерево чувствовало себя мерзким, противным, ведь оно стало орудием смерти невинного человека. И вспомнило дерево мечту своей юности и застонало. Тут дерево услышало, как человек воскликнул:
6: «Свершилось! Отче, в руки твои предаю дух мой!»
3: Вдруг померкло солнце и стало темно. Задрожала земля, сверкнула молния, загремел гром. Народ, собравшийся на казнь, в страхе разбежался. Римский сотник, стоявший около креста, прославил Бога и сказал:
7: «Воистину этот человек был Сын Божий».
3: Вскоре пришли люди и сняли тело Сына Божьего с креста. Тело Иисуса обвили пеленами и, положив во гроб, привалили камень. Но на третий день Сын Божий Иисус Христос воскрес из мертвых, как я обещал своим ученикам. Воскресший Иисус встретился со своими учениками в Галилее, на горе, где когда-то росли три дерева. Христос сказал:
8: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я же буду с вами во все дни до скончания века».
3: И сказав это, Господь стал отдаляться от них и вознесся на небо. И до ныне Голгофский крест, сделанный из третьего дерева, указывает людям на Бога, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Дорогие ребята, сбылись все три мечты. Любовь Божья соединила желания трех деревьев и воплотила их в служение Господу Иисусу Христу. Часто человек даже не предполагает, какими путями Бог исполнит его желания и мечты. Но в Библии говорится, что не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Запомните это чудное обещание Господа. Ясли, лодка и крест. Вот какие предметы были сделаны из трех деревьев, выросших на вершине горы. Ясли послужили кроваткой для младенца Иисуса. Лодка перевезла Господа и его учеников на другой берег Галилейского моря. А Голгофский крест стал символом любви Христовой, который умер и воскрес, чтобы освободить нас от власти греха. Дорогие ребята, каждый из вас мечтает стать кем-то значительным и важным, когда будете взрослыми, самостоятельными людьми. Мы познакомили вас с этой короткой историей для того, чтобы вы задумались над главной идеей этого аллегорического рассказа и поняли, как важно, чтобы каждый из вас всем сердцем и душой, прилагая все силы, способности и знания, служил Богу. Для этого прежде всего нужно дружить с самым лучшим из друзей – Господом Иисусом Христом. А знаете, как это сделать? Склоните головы и повторите за мной молитву. «Дорогой Господь, я знаю, что Ты любишь меня. Я тоже люблю Тебя всем сердцем и всей душою. Благодарю, что Ты умер, чтобы освободить меня от грехов. Я знаю, что часто поступаю плохо. Прости мне мои плохие поступки. Я обещаю, что буду очень стараться не грешить, не быть злым и непослушным. Я прошу, чтобы Ты стал моим спасителем и лучшим другом. Прошу Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Ну что ж, ребята, теперь держите свое обещание, и да благословит вас Бог. На этом мы заканчиваем детскую передачу «Живой родник». Программу подготовили и вели Элеонора Ромашкан и Ирина Чернецкая. До новых встреч в эфире, дорогие друзья! Да хранит вас Бог!

Друзья, те, кто до сих пор не верит в Христа, как в своего Спасителя, воззовите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, как своему Спасителю, умершему за вас, и попросите у Него прощения грехов. А в Библии сказано так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», то есть детьми Божьими. Хотите иметь эту власть? Менее чем за 5 минут вы сможете обратиться к Господу в молитве, и Он простит вам все ваши грехи. В эфире BBN.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых.